0: просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
1: При этом разработчик «Рассвета», компания «Бюро 1440», утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
3: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
4: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
3: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
5: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
3: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
5: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
3: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
6: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
3: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
7: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
1: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
8: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
9: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
10: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
1: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
11: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
1: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
12: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
1: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
13: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
3: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
11: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
3: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
14: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
3: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
3: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
13: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
3: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
10: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
3: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
6: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
3: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы их не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок. Говорит, как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит, как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
9: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
1: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
11: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
1: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
16: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти Гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
1: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Гонцы Трампа, Витка Фекушнер, привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фекушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
9: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
1: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
16: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
1: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
17: Американцы должны учитывать реалии на земле.
1: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
18: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
3: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
19: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
20: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
21: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Прилетал. Соседний дом.
3: Местные журналисты отмечают, что в Екатеринбурге, самом большом городе Урала, с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
0: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
3: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
4: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
3: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
22: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
1: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
16: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
1: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
18: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
23: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
5: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
8: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
5: Да, про отношение долга к ВВП.
8: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
5: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
8: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
5: Угу.
8: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
5: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
8: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
5: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
8: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
5: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
8: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
5: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
8: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
5: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
8: Внушительно.
5: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
8: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
5: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
8: Ну да, деньги не окрашены.
5: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
8: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
5: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
8: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
5: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа или сокращенно

0: банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
1: Так.
0: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
0: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
0: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
0: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
2: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
2: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
2: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
2: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
2: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
2: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
2: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
2: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
2: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
2: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 20.

0: 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так. Обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься – Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
4: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
5: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
4: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
6: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
4: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
7: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
4: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
7: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
4: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
5: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
4: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
6: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
8: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
9: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
8: На сайте Центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год Центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
10: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
8: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
11: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
4: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
12: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
4: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
13: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
14: Отойди от окна.
13: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
4: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
15: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
4: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
16: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
4: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены вернувшихся с фронта все чаще вызывают полицию. Каждый пятый вернувшийся с СВО может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
17: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
4: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
18: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
4: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
19: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
4: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
8: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
20: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
8: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
1: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
8: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
21: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
8: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
8: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
22: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
8: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
23: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
8: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская Брянской области, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
0: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
8: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
3: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
4: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
5: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
4: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
7: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
4: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
24: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
4: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
25: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А услуга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
4: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устлугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
6: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
4: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
9: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
4: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
8: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
10: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
8: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
11: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
8: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
10: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотникам по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
8: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
10: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
8: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
13: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
12: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
13: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
12: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
13: Запомните! Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
12: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
13: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
12: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
14: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
12: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
6: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
12: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
8: Беда похлеще МММ. В Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
15: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
8: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
16: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
8: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
17: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
8: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
18: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
8: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
19: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
8: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
12: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
0: Почему Пегасус сейчас не может
1: почему, да?
0: обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
4: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Pegasus именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
5: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
4: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
9: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
4: Спустя сутки турецкая Pegasus возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
21: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
20: Угу.
21: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
20: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
21: То есть не было вообще ничего?
20: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
21: Угу.
20: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
21: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
20: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
21: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
20: Ага.
21: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
22: И вот это как раз ключевой момент.
20: Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
21: Распределено.
20: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
21: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
20: О чем именно?
21: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
20: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
21: Это как?
20: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
21: А внутри страны происходит только финальная сборка?
20: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
21: Не в гаражах, судя по всему.
20: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
21: А, для электроники?
20: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
21: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
20: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
21: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
20: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
21: Заканчивались ракеты.
20: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
21: И какое решение?
20: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
21: Да ладно.
20: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
21: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
20: Вот-вот.
21: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
20: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
21: И сколько времени ушло на разработку?
20: Всего 8 месяцев.
21: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
20: Да.
21: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
20: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
21: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
20: Что?
21: происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
1: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
21: Давай.
1: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
21: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
1: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
21: Уничтожение крейсера «Москва», например.
1: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь», «Куников»,

0: Лодки?
1: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
0: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
1: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
0: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
1: Именно.
0: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
1: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
0: А, то есть не надо никуда везти?
1: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
0: Логично.
1: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
0: Хорошо, британцы-немцы — это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
1: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
0: Ого, это же огромные машины.
1: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
0: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
1: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
0: Заинтриговал. Что за кульминация?
1: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
0: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
1: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
0: Ничего себе!
1: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
0: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов — все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом — Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем — все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинального

0: Американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
1: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
1: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом снарядном голоде. То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
1: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
1: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом микроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
4: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Так как... Это информационная атака на Россию.
3: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
6: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
3: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
7: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
3: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
8: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
3: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
9: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
3: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
10: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
3: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
11: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
3: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
13: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
12: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
1: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
12: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
15: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
12: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
16: Ну, вот неинтересно. Вообще насрать на людей.
17: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
16: Никому нахрен не нужна эта проблема.
18: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
19: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
18: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
20: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
21: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
12: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
22: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
12: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
23: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
12: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
24: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
12: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
0: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
12: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
4: Я в шоке.
5: Пробка за бензином.
4: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
12: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
6: Все нормально. Везде есть.
7: Везде есть все.
6: Да. Не надо вот этих истерик.
7: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
12: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
12: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
12: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
30: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
12: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
1: бомбят?
3: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
1: А Сочи что, не Россия?
3: Смотри. Видишь?
1: Это рядом.
12: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
8: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
12: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
9: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
12: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
10: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
12: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространств вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка, такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация? Вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые? Вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
13: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и 2 очага дыма над портом.
14: После первого взрыва еще непонятно, что это дымит. После второго дым рассеялся.
13: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
15: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
13: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
16: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
13: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
17: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
13: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
12: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу 2 ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены, в частности, установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на четвертом по величине НПЗ России и втором по величине производителя бензина «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
0: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
12: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
4: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
12: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Югнефтепродукт» уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и две нефтебазы. «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Один из мест жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
5: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнесы. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. Ты не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
12: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
6: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
18: Так как... Это информационная атака на Россию.
13: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
19: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
13: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали Больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
7: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
13: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
20: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
13: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
13: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
21: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
13: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
22: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
13: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
21: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, Виткофу и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
13: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
3: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
1: Да, именно.
3: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
1: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
3: То есть они просто...
1: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
3: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
1: В каком смысле?
3: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
1: Угу.
3: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
1: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
3: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
1: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
3: Это мягко сказано.
1: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
3: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
1: Абсолютно.
3: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
1: Открывает двери колоний.
3: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
1: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
3: Ага, знакомая фамилия.
1: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
3: И как отреагировали местные?
1: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
3: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
1: Ну почему же?
3: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
1: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
3: Задерживала. И что потом?
1: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
3: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
1: Угу.
3: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
1: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
3: То есть ответственность ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан.
1: Именно так.
3: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
1: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
3: Да, я читала про него.
1: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
3: Ужас.
1: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
3: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
1: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
3: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
1: Да, он не впал в ступор.
3: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
1: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
3: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено

0: основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию? Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
1: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
0: Но они все равно снижают.
1: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
0: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
1: Неприкосновенные, по сути.
0: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
1: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
0: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
1: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
0: Дом становится самым опасным местом.
1: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
0: Да.
1: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
0: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
1: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
0: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
1: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
0: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
1: Почти никак.
0: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
1: Очень точное замечание.
0: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
1: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
0: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
1: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
0: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
1: То есть они замыкаются в себе?
0: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
1: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
0: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
1: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
0: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят

0: оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
1: Каждый работает в своем вакууме.
0: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
1: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
0: ага,
1: осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
0: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
1: Звучит нереалистично.
0: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
2: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
0: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
1: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
0: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
1: Индульгенция номер 2.
0: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
1: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
0: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
1: С каждым разом все хуже?
0: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
1: Он уверен, что ему ничего не будет.
0: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
1: Вопрос открытый.
0: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
1: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: «Скоро рассвет», «Выхода нет», слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
5: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
7: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
5: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
8: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
5: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
9: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
5: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
10: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
11: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
10: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
12: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
10: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
12: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
10: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
13: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
10: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
14: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
5: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
6: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
5: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
15: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
5: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то в
16: ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
17: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
16: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
7: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
16: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
18: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
16: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
19: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
10: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
7: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
10: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
20: какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
10: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
10: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
19: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
10: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
17: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
10: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
21: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
10: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать, сказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет. Оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно. А тщательно подбирать нужно думать. И это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Собственно, отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
15: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
16: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
7: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
16: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
0: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
16: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
16: Гонцы Трампа, Витка Фи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
15: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
16: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
0: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
16: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
1: Американцы должны учитывать реалии на земле.
16: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
2: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
5: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
10: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
8: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
9: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
11: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Приебал. Соседний дом.
10: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
23: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
10: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
24: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
10: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
25: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
5: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
0: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
5: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
2: каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
16: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
6: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
16: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
12: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
16: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза «в ближайшие годы». Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
18: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
14: Да, про отношение долга к ВВП.
18: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
14: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 тысячных триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
18: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
14: Угу.
18: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
14: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
18: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
14: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
18: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
14: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
18: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
14: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
18: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
14: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
18: Внушительно.
14: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
18: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
14: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
18: Ну да, деньги не окрашены.
14: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
18: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
14: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
18: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
14: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
18: И кто их покупает?
14: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
18: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
14: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
18: Так.
14: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
18: Выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
14: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
18: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
14: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
18: Да уж.
14: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
18: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
14: Именно.
18: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен

0: где-то...
1: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
0: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
1: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
0: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
1: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
0: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
1: Это катастрофический сценарий.
0: Даже так?
1: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
2: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
3: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
4: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
1: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
0: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
0: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
0: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
0: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
0: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой,

0: старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
2: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
2: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
1: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор.
3: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
5: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
6: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
5: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
7: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
5: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
8: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
5: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
8: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
5: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
6: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
5: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
7: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
9: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
10: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
9: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
11: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
9: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
12: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
5: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
13: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
5: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
14: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
15: Отойди от окна.
14: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
5: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
16: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
5: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
17: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
5: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
5: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
18: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
5: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
19: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
5: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
20: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
5: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
9: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
21: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
9: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
22: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
9: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
23: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
9: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
9: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Multicam-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
0: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Multicam-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
9: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
1: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
9: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская. Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
2: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
9: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
5: Куда уходят миллионы? Солдаты на южно-донецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
4: Хоть одна целая. На 3 человек пожрать.
5: Российские военные на южно-донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
24: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
5: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
25: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
5: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
6: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит, снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
5: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
7: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
5: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
8: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
5: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
10: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
5: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
9: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба, название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
11: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
9: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
12: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
9: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
13: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
9: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
13: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
9: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
5: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
14: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
5: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
14: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
5: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
14: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь, поднимайтесь!
5: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
14: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
5: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
15: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
5: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
16: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
5: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
9: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
17: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
9: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
18: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
9: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
19: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
9: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
0: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
9: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
1: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
9: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
5: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
20: Почему «Пегасус» сейчас не может
21: Почему, да?
20: обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
5: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
24: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
5: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
10: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
5: Спустя сутки турецкая Pegasus возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
4: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
2: Угу.
4: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
2: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
4: То есть не было вообще ничего?
2: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
4: Угу.
2: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
4: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
2: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
4: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
2: Ага.
4: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
2: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
4: Распределено.
2: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
4: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
2: О чем именно?
4: О высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
2: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
4: Это как?
2: Смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
4: А внутри страны происходит только финальная сборка?
2: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
4: Не в гаражах, судя по всему.
2: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
4: А, для электроники?
2: Да, Это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
4: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
2: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
4: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
2: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
4: Заканчивались ракеты.
2: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
4: И какое решение?
2: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
4: Да ладно.
2: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Sea Sparrow» и даже авиационные тепловые ракеты «Sidewinder» и интегрировали их в советское железо.
4: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
2: Вот-вот.
4: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
2: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
4: И сколько времени ушло на разработку?
2: Всего 8 месяцев.
4: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
2: Да.
4: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
2: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
4: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
2: Что?
4: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
2: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
4: Давай.
2: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
4: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
2: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
4: Уничтожение крейсера «Москва», например.
2: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
4: 1500?
2: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
4: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
2: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
4: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
2: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
4: Прямо на лодке?
2: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты, то есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система, она теперь способна отбиваться от вертолетов.
4: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
2: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
4: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
2: Именно.
4: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
2: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
4: А, то есть не надо никуда везти?
2: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
4: Логично.
2: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
4: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
2: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
4: Ого, это же огромные машины.
2: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.

0: отдача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз.

0: Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – «информационными утками». Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
1: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
2: Это информационная атака на Россию.
0: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
3: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
0: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
4: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
0: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
5: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
0: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Итоги недели.
7: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
6: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
7: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
8: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
0: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
9: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
0: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
10: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
0: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
12: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
11: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
13: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
11: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые 3 недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
14: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
11: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
15: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
11: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
16: Ну, вот неинтересно. Им вообще насрать на людей.
17: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
16: Никому нахрен не нужна эта проблема.
17: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
18: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
17: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
19: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
20: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
11: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
21: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
11: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
22: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
11: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
11: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в 2 периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
1: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в 2 этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
11: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
2: Я в шоке.
3: Пробка за бензином.
2: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
11: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально. Везде есть.
24: Везде есть все.
23: Да. Не надо вот эти истерики.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
11: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
11: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Рейтер до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Тема недели.
11: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
0: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
11: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
4: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
5: Во. А Сочи что, не Россия? Вот,
7: смотри. Второй раз. Что там?
8: Смотрите.
4: Смотри. Видишь?
8: Это рядом уже.
4: Это рядом.
11: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
9: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
11: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
10: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
11: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
12: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
11: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долго. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела. который намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
6: Последние 7 дней. Потеря недели.
7: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и 2 очага дыма над портом.
15: После первого взрыва еще непонятно, что-то дымит. После второго дым рассеялся.
7: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
16: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
7: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
1: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
7: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
3: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
7: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Последние 7 дней. Потеря недели.
11: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу 2 ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены, в частности, установка переработки первичного газового конденсата и 2 колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на 4-м по величине НПЗ России и 2-м по величине производителя бензина «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
14: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
11: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
17: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
11: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Югнефтепродукт» уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и 2 нефтебазы – «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Один из мест жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
18: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнес. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. Ты не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
11: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
6: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
2: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
19: Так как... Это информационная атака на Россию.
7: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
20: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
7: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
21: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
7: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
22: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
7: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Последние 7 дней. Заявление недели.
7: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос, если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
23: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
7: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Ведь Кофи Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
0: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
7: Но может ли Витков вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
23: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Иткову и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
7: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
5: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
4: Да, именно.
5: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
4: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
5: То есть они просто...
4: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
5: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
4: В каком смысле?
5: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
4: Угу.
5: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
4: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
5: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
4: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
5: Это мягко сказано.
4: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
5: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
4: Абсолютно.
5: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
4: Открывает двери колоний.
5: Да, Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
4: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
5: Ага, знакомая фамилия.
4: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
5: И как отреагировали местные?
4: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
5: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
4: Ну почему же?
5: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
4: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
5: Задерживала. И что потом?
4: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
5: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
4: Угу.
5: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
4: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
5: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
4: Именно так.
5: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
4: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
5: Да, я читала про него.
4: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
5: Ужас.
4: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
5: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
4: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
5: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
4: Да, он не впал в ступор.
5: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
4: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
5: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
4: Угу.
5: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
4: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
5: Да, суды – это отдельная тема.
4: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
5: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
4: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
5: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
4: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
5: Но они все равно снижают.
4: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
5: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
4: Неприкосновенные, по сути.
5: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
4: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
5: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
4: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
5: Дом становится самым опасным местом.
4: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
5: Да.
4: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
5: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
4: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические

0: адаптировать ветерана.
1: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
0: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
1: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
0: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
1: То есть они замыкаются в себе?
0: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывают жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
1: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
0: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
1: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
0: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
1: Каждый работает в своем вакууме.
0: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
1: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
0: ага.
1: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
0: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
1: Звучит нереалистично.
0: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
1: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
0: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
1: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
0: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный, безотказно работающий выход из любой ситуации.
1: Индульгенция номер 2.
0: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты не убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
1: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
0: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
1: С каждым разом все хуже?
0: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознания.

0: сознанием своей полной неуязвимости.
1: Он уверен, что ему ничего не будет.
0: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
1: Вопрос открытый.
0: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
1: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
3: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
4: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
5: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
4: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
6: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
4: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
7: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
4: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
8: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
4: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
10: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
9: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
10: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
9: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
10: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
9: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
11: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
9: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
12: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
4: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
5: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
4: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
4: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
13: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
4: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
6: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
4: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
14: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
4: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
15: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллиона рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
9: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
6: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
9: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
9: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
9: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
15: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
9: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
13: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умнее детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
9: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
11: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
9: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
17: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
8: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
4: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
6: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
4: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
18: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
4: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Гонцы Трампа Витка Фи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
8: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
4: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Виткоф и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
18: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
4: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
7: Американцы должны учитывать реалии на земле.
4: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
19: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
4: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
9: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
20: Что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
21: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Улетал. Соседний дом.
9: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
23: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
9: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
24: Значит, вот эти дроны, удары по границе.
0: гражданской инфраструктуре.
1: А для чего?
0: Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
4: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
3: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
4: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
18: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
4: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
19: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
4: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
12: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
4: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
14: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для 1000 пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
4: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
24: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но
1: если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
10: Да, про отношение долга к ВВП.
1: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
10: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
1: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
10: Угу.
1: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
10: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
1: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
10: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
1: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
10: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
1: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
10: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
1: ага,
10: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
1: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
10: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
1: Внушительно.
10: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
1: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
10: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
1: Ну да, деньги не окрашены.
10: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
1: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
10: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
1: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
10: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансового финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа. Или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
1: И кто их покупает?
10: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
1: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
10: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
1: Так.
10: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
10: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
10: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
10: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
1: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
10: Именно.
1: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
10: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
1: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
10: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
1: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
10: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
1: То есть вместе это где-то...
10: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
1: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
10: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
10: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
10: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
10: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
10: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС,

0: Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию,
0: которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
0: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
0: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
0: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
2: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
0: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
1: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
3: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
2: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
4: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
2: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
5: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
2: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
5: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
2: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
3: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
2: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
6: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
4: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот» вероятно готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
6: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
7: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
6: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
8: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
6: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
9: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
2: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
10: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
2: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
9: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
11: Отойди от окна.
9: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
2: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
12: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
2: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
13: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
2: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Ужас недели.
2: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
14: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
2: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
15: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
2: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
16: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
2: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Последние 7 дней. Бред недели.
6: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальные военные операции не являются определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
17: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
6: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
18: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
6: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
19: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
6: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
6: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
20: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
6: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
21: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
6: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
22: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
6: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарства тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
3: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
2: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
14: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
2: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
4: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
2: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
5: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
2: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
23: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
2: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
14: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
2: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
7: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
2: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
6: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба, название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
8: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
6: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
10: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
6: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
11: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотникам по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
6: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
11: НАТО выражает полную солидарность Германии после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. Я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
6: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
9: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
2: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
9: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
2: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
9: Запомните! Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
2: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
9: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
2: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
12: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
2: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
13: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: «Одного сына я уже потеряла, второго не отдам».
14: Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
2: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
6: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
15: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
6: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
16: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
6: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
17: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
6: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
18: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
6: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
24: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
6: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
25: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
2: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Pegasus именно с украинскими дронами, сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
14: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
2: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
7: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
2: Спустя сутки турецкая Pegasus возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
4: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
3: Угу.
4: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
3: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
4: То есть не было вообще ничего?
3: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
4: Угу.
3: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производится внутри страны.
4: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
3: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
4: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
3: Ага.
4: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
3: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
4: Распределено.
3: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
4: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
3: О чем именно?
4: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
3: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
4: Это как?
3: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
4: А внутри страны происходит только финальная сборка?
3: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
4: Не в гаражах, судя по всему.
3: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
4: А, для электроники?
3: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
4: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
3: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
4: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
3: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
4: Заканчивались ракеты.
3: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
4: И какое решение?
3: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
4: Да ладно.
3: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
4: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
3: Вот-вот.
4: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
3: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
4: И сколько времени ушло на разработку?
3: Всего 8 месяцев.
4: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
3: Да.
4: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
3: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства «Патриот» на радары от советских систем С-300.
4: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
3: Что?
4: происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
3: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
4: Давай.
3: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
4: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
3: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
4: Уничтожение крейсера «Москва», например.
3: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
4: 1500.
3: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
4: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
3: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
4: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
3: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэйби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
4: Прямо на лодке?
3: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
4: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
3: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
4: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
3: Именно.
4: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
3: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, «Мардер», прямо на месте.
4: А, то есть не надо никуда везти?
3: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
4: Логично.
3: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
4: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
3: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
4: Ого, это же огромные машины.
3: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
4: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
3: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
4: Заинтриговал. Что за кульминация?
3: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
4: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
3: Да. США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3 MSE.
4: Ничего себе!
3: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
4: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
3: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
4: Не успевают делать.
3: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
4: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
3: Верно.
4: Сверхсекретные радары, системы управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
3: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
4: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
3: Угу.
4: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
3: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
4: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто.

0: чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановит. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
4: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
3: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
6: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
3: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
7: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
3: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
8: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
3: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирает.

0: отказаться. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
4: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
0: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
5: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
0: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
6: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
0: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
8: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
7: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
9: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
7: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
10: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
7: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
11: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
7: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
12: Ну, у вас неинтересно. Вообще насрать на людей.
13: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
12: Никому нахрен не нужна эта проблема.
14: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
15: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
14: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
16: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
17: Так, конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
7: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
18: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
7: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
19: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
7: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
20: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
7: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в 2 периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
21: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в 2 этапа – утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
7: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
2: Я в шоке.
3: Пробка за бензином.
2: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
7: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
22: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
23: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
24: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
25: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
26: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
27: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
28: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
7: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
29: Попали, да. Все. Вот, в районе Роснефти.
7: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
30: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
31: А Сочи что, не Россия?
32: Смотри.
30: Видишь?
32: Это рядом уже.
30: Это рядом.
7: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
33: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
7: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
34: Я не знаю, что там происходит.
0: Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
7: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
4: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
7: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Но знаете, как обещать не означает жениться, вот это именно тот случай.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
6: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
8: После первого взрыва еще непонятно, что дымит. После второго...
6: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
9: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
6: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
10: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
6: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
11: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
6: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Потеря недели.
7: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу два ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены в частности установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на 4-м по величине НПЗ России и 2-м по величине производителя бензина «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
12: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
7: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
2: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
7: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Югнефтепродукт» уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и две нефтебазы «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе. Один из местных жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
3: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнесы. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
7: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
13: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
14: Так как... Это информационная атака на Россию.
6: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
15: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
6: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
16: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
6: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
17: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
6: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Заявление недели.
6: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос: если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
18: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
6: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
19: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
6: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
18: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Виткофу и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
6: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
21: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
20: Да, именно.
21: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
20: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
21: То есть они просто...
20: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
21: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
20: В каком смысле?
21: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок – 10-15 лет.
0: Угу.
21: Пенитенциарная система предполагает долгий путь – годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
0: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
21: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
0: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
21: Это мягко сказано.
0: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
21: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
0: Абсолютно.
21: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
0: Открывает двери колоний.
21: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
0: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
21: Ага, знакомая фамилия.
0: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
21: И как отреагировали местные?
0: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
21: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
0: Ну почему же?
21: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
0: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
21: Задерживала. И что потом?
0: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
21: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
0: Угу.
21: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
0: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
21: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
0: Именно так.
21: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
0: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
21: Да, я читала про него.
0: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
21: Ужас.
0: А затем добил деревянным молотком. 3 суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
21: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
0: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
21: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
0: Да, он не впал в ступор.
21: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
20: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
21: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт. Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
20: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
21: Да, суды – это отдельная тема.
20: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
21: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
20: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
21: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
20: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
21: Но они все равно снижают.
20: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
21: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
20: Неприкосновенные, по сути.
21: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
20: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
21: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
20: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
21: Дом становится самым опасным местом.
20: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
21: Да.
20: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
21: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
20: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
21: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
20: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
21: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
20: Почти никак.
21: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
20: Очень точное замечание.
21: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
20: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
21: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
20: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
21: травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
20: То есть они замыкаются в себе?
21: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах. Списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
20: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
21: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
20: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
21: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от

0: иные механизмы.
1: Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
2: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
1: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
2: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
1: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
2: Индульгенция номер 2.
1: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
2: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
1: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
2: С каждым разом все хуже?
1: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
2: Он уверен, что ему ничего не будет.
1: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
2: Вопрос открытый.
1: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
2: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
5: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
5: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
7: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас

0: Сейчас важен некрасивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
1: Причем проблемы были и с первой партии. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только 2 спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь 2 в сутки и максимум примерно на 1.5 часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
2: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
1: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
3: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
1: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Скандал недели.
5: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1.5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
6: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 000 зданий. Но вот до города Сумы осталось где-то 10.5 километра.
5: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
7: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
5: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
7: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
5: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
8: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
5: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
1: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
9: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
1: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
10: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
11: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
12: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
1: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
0: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
1: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
13: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
1: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
14: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
5: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
0: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
5: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
15: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
5: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
14: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
5: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
12: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умнее детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
5: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
8: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
5: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
16: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах, понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи, он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит. Господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что же и в этот раз? Он говорит, так нет, какая мобилизация? Вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые? Вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации. Конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
3: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
1: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
0: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
1: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
17: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
1: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Гонцы Трампа от Витка Кушнера привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва, затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
1: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
17: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
1: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
2: Американцы должны учитывать реалии на земле?
1: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
18: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
1: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Витков и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность.
19: летит.
5: В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
20: Значит, это такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
21: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
5: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
23: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
5: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
24: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
25: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
1: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
17: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
1: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
18: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
9: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
6: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
10: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
7: Да, про отношение долга к ВВП.
10: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
7: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
10: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Угу.
10: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
7: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
10: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
10: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
7: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
10: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
7: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
10: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
7: Причина кроется в жестких бюджетных главных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
10: Внушительно.
7: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
10: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
7: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
10: Ну да, деньги не окрашены.
7: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
10: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
7: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
10: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
7: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
10: И кто их покупает?
7: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
10: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
7: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
10: Так.
7: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
10: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
7: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
10: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
7: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
10: Да уж.
7: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
10: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
7: Именно.
10: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
7: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
10: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
7: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
10: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
7: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
10: То есть вместе это где-то...
7: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
10: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
7: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
10: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
7: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
10: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
7: Это катастрофический сценарий.
10: Даже так?
7: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
10: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
7: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
10: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
7: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
10: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
7: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию,
10: которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
7: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
10: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
7: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
10: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
7: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
10: И

0: автоматически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой «Шконы» откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
0: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
1: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
3: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
2: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
4: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
2: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
5: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
2: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
5: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
2: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
3: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
2: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением

0: ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
3: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
2: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
4: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
2: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
5: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
2: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
6: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
0: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
7: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
0: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
6: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
8: Отойди от окна.
6: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
0: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
9: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
0: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
10: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
0: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
11: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
0: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
12: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
0: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
13: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
0: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, сама собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
8: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
2: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
14: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
2: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
15: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
2: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
2: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
16: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
2: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
17: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
2: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
18: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
2: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарства тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
19: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
0: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
20: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
0: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
21: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
0: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
22: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
0: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Последние 7 дней. «Шок недели».
0: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
3: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
0: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
4: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
0: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
5: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
0: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
2: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
23: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
2: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас.
6: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча. Но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
2: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
7: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотникам по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
2: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
7: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
2: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередач и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
9: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
0: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
9: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
0: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
9: Запомните! Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
0: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
9: Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
0: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
10: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
0: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
20: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
0: Новую волну мобилизации власти официально отрицают, но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
2: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
11: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
2: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
12: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
2: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
13: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
2: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
24: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
2: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
25: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
2: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
8: Почему «Пегасус» сейчас не может
14: Почему, да?
8: обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
0: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
20: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
0: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
5: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
0: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
16: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
15: Угу.
16: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
15: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
16: То есть не было вообще ничего?
15: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
16: Угу.
15: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
16: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
15: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
16: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
15: Ага.
16: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
15: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
16: Распределено.
15: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
16: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
15: О чем именно?
16: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
15: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
16: Это как?
15: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
16: А внутри страны происходит только финальная сборка?
15: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
16: Не в гаражах, судя по всему.
15: Далеко не в гаражах. В глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
16: А, для электроники?
15: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
16: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
14: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
16: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
14: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
16: Заканчивались ракеты.
14: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
16: И какое решение?
14: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
16: Да ладно.
14: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
16: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
15: Вот-вот.
16: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
15: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
16: И сколько времени ушло на разработку?
15: Всего 8 месяцев.
16: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
15: Да.
16: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
15: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
16: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
15: Что?
16: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
15: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
16: Давай.
15: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
16: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
15: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
16: Уничтожение крейсера «Москва», например.
15: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
16: 1500?
15: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
16: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
15: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
16: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
15: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
16: Прямо на лодке?
15: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
16: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
15: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
16: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
15: Именно.
16: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
15: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
16: А, то есть не надо никуда везти?
15: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
16: Логично.
15: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
16: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
14: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
16: Ого, это же огромные машины.
14: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
16: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
14: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
16: Заинтриговал. Что за кульминация?
14: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
16: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
14: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
16: Ничего себе!
14: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
16: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
14: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
16: Не успевают делать.
14: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
16: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
14: Верно.
16: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
14: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
16: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
14: Угу.
16: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
14: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
16: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
14: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
16: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
14: Угу.
16: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
14: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
16: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
14: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
16: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
14: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
16: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
14: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
16: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
14: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
1: Последние 7 дней. Факт недели.

0: Серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
1: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
0: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
2: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
0: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
3: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
0: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты.
5: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
0: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина восстановки крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
6: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
0: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
7: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
0: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо

0: Топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
1: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
0: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
4: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
3: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегород-Нефтеоргсинтез». С его учетом у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
5: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
3: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
6: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
3: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, 3 танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
7: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
3: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
8: Ну, вот неинтересно. Вообще насрать на людей.
9: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
8: Никому нахрен не нужна эта проблема.
10: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
11: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
9: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
12: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
13: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
3: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
14: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
3: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
3: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегороднефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. А делать тоже вопрос, где...
3: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
17: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
18: Я в шоке.
19: Пробка за бензином.
18: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
20: Все нормально. Везде есть.
21: Везде есть все.
20: Да. Не надо вот этих истерик.
21: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
22: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
23: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
24: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
25: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
26: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе.
0: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
3: По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
1: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию
4: А Сочи что, не Россия?
1: Смотри. Видишь?
4: Это рядом уже.
3: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
5: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
3: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
6: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
3: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
7: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
3: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи. Вот ты устраиваешься. Вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете. Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит. Господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? Из Северной Кореи говорят, не-не-не, нафиг надо, мы тут все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
9: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и 2 очага дыма над портом.
10: После первого взрыва еще непонятно, что дымит. После второго дым рассеялся.
9: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
11: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
9: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы «Кубинка». Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
12: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
9: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
13: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
9: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу два ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены в частности установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на четвертом по величине НПЗ России и втором по величине производителя бензина «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
14: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
3: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
15: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
3: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Югнефтепродукт» уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и две нефтебазы – «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе. Один из местных жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
16: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнес. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. И не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
3: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
17: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
18: Так как... Это информационная атака на Россию.
9: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
19: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
9: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
20: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
9: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
21: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
9: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
9: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос. Если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
22: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
9: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
23: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
9: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
22: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, Уиткову и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
9: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийство жен и матерей, изнасилование, избиение и нападение на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
1: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
0: Да, именно.
1: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
0: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
1: То есть они просто...
0: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
1: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
0: В каком смысле?
1: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
0: Угу.
1: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
0: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
1: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
0: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
1: Это мягко сказано.
0: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
1: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
0: Абсолютно.
1: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
0: Открывает двери колоний.
1: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
0: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
1: Ага, знакомая фамилия.
0: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
1: И как отреагировали местные?
0: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
1: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
0: Ну почему же?
1: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
0: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
1: Задерживала. И что потом?
0: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
1: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
0: Угу.
1: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
0: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
1: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
0: Именно так.
1: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
0: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
1: Да, я читала про него.
0: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
1: Ужас.
0: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
1: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
0: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
1: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
0: Да, он не впал в ступор.
1: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
0: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
1: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
0: Угу.
1: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
0: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
1: Да, суды – это отдельная тема.
0: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
1: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
0: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
1: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
0: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
1: Но они все равно снижают.
0: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
1: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
0: Неприкосновенные, по сути.
1: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
0: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
1: и обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
0: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
1: Дом становится самым опасным местом.
0: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
1: Да.
0: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
1: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
0: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
1: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
0: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
1: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
0: Почти никак.
1: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
0: Очень точное замечание.
1: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
0: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
1: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
0: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
1: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
0: То есть они замыкаются в себе?
1: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывают жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
0: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
1: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
0: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
1: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
0: Каждый работает в своем вакууме.
1: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
0: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
1: ага.
0: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
1: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
0: Звучит нереалистично.
1: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
0: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
1: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
0: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
1: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
0: Индульгенция номер 2.
1: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
0: Но ведь рано или поздно...

0: Ми. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
2: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
3: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
2: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
5: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
4: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
6: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
4: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только 2 спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь 2 в сутки и максимум примерно на 1.5 часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
7: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
4: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
8: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
4: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Скандал недели.
9: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1.5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10.5 километрах от города Сумы.
10: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий.

0: до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
1: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
2: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
1: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
3: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
1: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Враг недели.
5: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
6: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
5: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
7: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
5: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
5: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
9: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
5: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
10: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
5: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
11: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
5: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
12: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
1: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
10: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
1: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
1: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
12: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
1: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
9: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
1: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
14: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
1: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что, вам непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
8: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
5: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
10: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
5: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
16: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
5: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Гонцы Трампа Витка Фи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
8: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
5: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
16: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
5: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
17: Американцы должны учитывать реалии на земле.
5: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
18: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
5: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
19: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
20: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
21: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Прилетал. Соседний дом.
1: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
22: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
1: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, разведки идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
0: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
5: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
16: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
5: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
18: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
5: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
2: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
5: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
3: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
5: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
24: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
6: Да, про отношение долга к ВВП.
24: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал, особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает: если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
6: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
24: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
6: Угу.
24: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
6: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
24: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
6: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
24: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
6: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
24: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
6: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
24: ага,
6: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
24: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
6: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
24: Внушительно.
6: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
24: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
6: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
24: Ну да, деньги не окрашены.
6: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
24: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
6: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
24: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
6: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
7: И кто их покупает?
6: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
7: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
6: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
7: Так.
6: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
7: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
6: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
7: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
6: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
7: Да уж.
6: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
7: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
6: Именно.
7: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
6: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
7: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
6: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
7: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
6: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
7: То есть вместе это где-то...
6: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
7: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
6: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
24: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
6: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
24: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
6: Это катастрофический сценарий.
24: Даже так?
6: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
24: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
6: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
24: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
6: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
24: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
6: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
24: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
6: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
24: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
6: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
24: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
6: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
24: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
6: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
24: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
6: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой Шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
24: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
6: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги.

0: дней. Новость недели.
1: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
2: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
1: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
3: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
1: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
4: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
4: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
1: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
2: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
3: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
5: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
6: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
5: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны

0: возмущении в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
1: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
0: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
4: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
3: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
5: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
3: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
4: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
6: Отойди от окна.
4: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
3: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
7: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
3: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
8: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
3: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
9: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
3: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
10: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
3: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
11: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
3: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, сама собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
12: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
0: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
13: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
0: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента процента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
14: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
0: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
15: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
0: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
16: Выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
0: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препарата столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
17: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
0: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
18: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
19: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
18: Российские военные на Южно-Донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
20: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
18: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
21: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
18: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
22: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
18: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
18: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
23: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
18: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
24: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
3: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
1: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
3: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
4: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
0: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
5: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
0: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
6: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотникам по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
0: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
6: НАТО выражает полную солидарность Германии после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
0: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
7: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
3: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
7: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
3: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
7: Запомните! Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
3: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
7: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем вот этот оригинал?
3: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
8: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
3: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
9: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
3: Новую волну мобилизации власти официально отрицают. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
10: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
0: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
11: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
0: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
12: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
0: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
13: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
0: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
14: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
0: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
18: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
25: Почему «Пегасус» сейчас не может
26: Почему, да?
25: обратно вас привезти? Но потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, не знаю.
18: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
24: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
18: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
1: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
18: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
16: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
15: Угу.
16: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
15: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
16: То есть не было вообще ничего?
15: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
16: Угу.
15: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
16: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
15: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
16: 8 миллионов дронов в год. Это, больше 20 тысяч штук в день.
15: Ага.
16: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
15: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
16: Распределено.
15: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
16: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
15: О чем именно?
16: Ну а о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
15: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
16: Это как?
15: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
16: А внутри страны происходит только финальная сборка?
15: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
16: Не в гаражах, судя по всему.
15: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
16: А, для электроники?
15: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
16: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
15: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
16: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
15: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
16: Заканчивались ракеты.
15: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
16: И какое решение?
15: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
16: Да ладно.
15: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
16: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
15: Вот-вот.
16: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
15: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
16: И сколько времени ушло на разработку?
15: Всего 8 месяцев.
16: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
15: Да.
16: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
15: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
16: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
15: Что?
16: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
15: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
16: Давай.
15: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
16: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
15: Да, платформы вроде «Магура-В5» и «Си-Бэби». Ну и в сочетании испытаний с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
16: Уничтожение крейсера «Москва», например.
15: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
16: 1500.
15: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
16: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов. Максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
15: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
16: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
15: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
16: Прямо на лодке?
15: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
16: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
15: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
16: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
15: Именно.
16: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
15: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
16: А, то есть не надо никуда везти?
15: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
16: Логично.
15: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
16: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
15: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
16: Ого, это же огромные машины.
15: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
16: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
15: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
16: Заинтриговал. Что за кульминация?
15: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
16: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
15: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
16: Ничего себе!
15: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
16: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
15: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
16: Не успевают делать.
15: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их 3.
16: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
15: Верно.
16: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
15: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
16: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
15: Угу.
16: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
15: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
16: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
15: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
16: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
15: Угу.
16: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом снарядном голоде. То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
15: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
16: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
15: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
16: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
15: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
16: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
15: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
16: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
15: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
18: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
17: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
19: Так как... Это информационная атака на Россию.
18: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
1: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
18: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
4: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
18: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
2: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МПЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
3: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
2: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
4: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
2: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
5: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
2: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Вернули страну назад в 90-е. Украина установила рекорд по ударам по НПЗ и обвалила всю нефтепереработку. Москве пришлось попросить авиатопливо у Египта. Только в августе ВСУ нанесли более 20 ударов по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, отмечает влиятельное международное агентство Bloomberg. До сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае и июле. В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельной передышки в первой половине месяца. А на бензозаправки вернулись длиннющие очереди, в том числе в Москве.
7: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
6: Из-за атак дронов с начала августа остановились 6 НПЗ из числа крупнейших в стране. Последним стало предприятие «Лукойла» Нижегород Нефтеоргсинтез. С его учетом

0: Лукойла перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
1: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
0: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
2: Вот эти удары, ну действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. По данным западных разведок, три танкера уже доставили в российские порты 70 тысяч тонн авиатоплива из Южной Кореи и Египта. Это топливо используют для заправки истребителей и бомбардировщиков, а также военно-транспортных самолетов, которые перевозят вооружение, ракеты и дроны, говорит военный эксперт Дмитрий Полевой.
3: Топливо, оно, это не только экспортный товар. Керосин для самолетов, это топливо для ракет, это дизель для кораблей, дизель для танков и боевых машин. Естественно, удары по таким болевым точкам рано или поздно приведут к недостаче горюче-смазочных материалов в войсках, на флоте, в авиации, в сухопутных войсках.
0: Аналитики прогнозируют небольшое увеличение нефтепереработки в сентябре – до 4 с лишним миллионов баррелей в сутки. Но риски снижения сохраняются, если удары беспилотников будут продолжаться с такой же интенсивностью, отмечают эксперты. В свою очередь, в Русской Православной Церкви посоветовали россиянам молиться, чтобы на заправке вернулся бензин. Как заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, россиянам следует молиться святому Спиридону Тримифутскому о нормализации поставок бензина и продуктов. По словам митрополита, в таких обстоятельствах, в которых сейчас живут россияне, остается уповать только на чудо. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
5: Ну, вот неинтересно. Мне вообще насрать на людей.
6: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
5: Никому нахрен не нужна эта проблема.
7: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
8: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам, а мы сейчас стоим в очереди за бензином.
6: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
9: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
10: Конечно. Да. Просто ответим «да».
0: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
0: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
12: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
0: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
13: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
0: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в 2 периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
14: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в 2 этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
0: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
15: Я в шоке.
16: Пробка за бензином.
15: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
0: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
17: Все нормально. Везде есть.
18: Везде есть все.
17: Да. Не надо вот этих истерик.
18: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
19: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
20: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
21: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
22: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
23: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
24: Да, все. Вот, в районе Роснефти.
0: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
25: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
26: А Сочи что, не Россия?
27: Вот, смотрите. Второй раз.
28: Что там?
29: Смотрите.
25: Смотри. Видишь?
30: Это рядом уже.
25: Это рядом.
0: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
31: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
0: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
32: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
0: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
1: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
0: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? Из Северной Кореи говорят, не-не-не, нафиг надо, мы тут все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
3: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
5: После первого взрыва вообще непонятно, что-то дымит. После второго...
3: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
6: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
3: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
7: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
3: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
8: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
3: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Тяжелая потеря для нефтянки. После атаки дронов в начале сентября остановились сразу два ведущих НПЗ России. Итак, в прессе появилась информация, что остановлена работа НПЗ «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области после атаки 26 августа и «Новотек Усть-Луга» в Ленинградской области в результате атаки 1 сентября. Известно, что на предприятии в Слободке были повреждены в частности установка переработки первичного газового конденсата и две колонны установки гидрокрекинга. Ранее о приостановке переработки нефти на 4-м по величине НПЗ России и 2-м по величине производителя бензина «Лукойл Нижегород-Нефтеоргсинтез» после атаки ВСУ также сообщало агентство «Рейтер». На тот момент все крупные российские НПЗ «Лукойла» были остановлены. «Лукойл Пермнефтеоргсинтез» прекратил работу после атаки дронов 21 августа, а НПЗ «Лукойл Волгограднефтепереработка» приостановил переработку после атаки 31 июля. В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет. Среднесуточный объем в августе составил менее 4 баррелей, отмечает Bloomberg.
9: Это примерно на треть ниже сезонной нормы. В 2020-2025 годах российские НПЗ перерабатывали в это время года в среднем 5,5 миллионов баррелей в сутки.
0: Производство бензина и его поставки на внутренний рынок упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3% благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт, говорит экономист Владимир Милов.
10: Вот эти удары, ну, действительно, там география была очень серьезная. Попали они в крупные заводы, скажем, волгоградские или рязанские. Это очень, это одни из крупнейших заводов, которые влияют на рынок. И именно у них большой выход качественных бензинов. Вот в чем история. Например, обратите внимание, что с дизелькой такого трэша не творится. Почему? Потому что вот количество установок, которые могут производить именно много качественных бензинов, ограничено.
0: После атаки ночью 4 сентября на нефтебазу «Лукойл Югнефтепродукт» уничтожено от 4 до 6 топливных резервуаров, отмечают аналитики на основе спутниковых снимков. По их словам, от атаки нефтебазу не спасли даже защитные сети. Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 4 сентября под Сочи загорелся дивизион ПВО и две нефтебазы. «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус» и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе. Один из мест местных жителей, видя из окна пламя и огромный столб черного дыма, недоумевает, почему по телевизору говорят, что в стране все хорошо.
11: Смотришь телевизор, у нас так все офигенно, какие-то форумы, все бизнесы. Вот, а смотришь за окно, у нас просто вот такая вот история. Ты не знаешь, кому верить, своим глазам или телевизору.
0: Позднее стало известно, что в аэропорту Сочи после атаки беспилотников прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Сейчас самолеты может заправлять только оператор «Лукойла». Из-за сокращения производства авиационного керосина после ударов по нефтеперерабатывающей сети Россия ввела временный запрет на экспорт собственного авиатоплива и начала закупать его за границей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Это информационная атака на Россию.
3: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
14: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
3: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
15: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
3: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
16: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
3: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Заявление недели.
3: Зеленский не указ. Минобороны России отвергли предложение Украины о полном перемирии на время визита переговорщиков Трампа. Мирные переговоры, похоже, дали трещину еще задолго до своего начала. Зеленский предложил не наносить воздушные удары на время визита в Москву и Киев переговорщиков Трампа, Стива Виткофа и Джареда Кушнера. Украина, по его словам, со своей стороны гарантирует тишину. Россия инициативу отвергла. Минобороны утром 5 сентября отчиталась о новых ночных ударах по Украине. По словам военного аналитика Андрея Левченко, сейчас у Трампа возникает вопрос: если Москва не готова остановить удары даже на пару дней ради американских переговорщиков, то насколько она вообще сейчас заинтересована в прекращении СВО?
17: Сам по себе отказ от паузы еще не означает отказа от переговоров. Но он показывает важную вещь. Москва не хочет демонстрировать, что ради переговорного процесса готова менять свое поведение. Она продолжает военные действия и одновременно ведет переговоры. То есть пытается договариваться не вместо войны, а с позиции продолжающегося военного давления.
3: И самое сложное в этих переговорах по-прежнему Донбасс. Виткоф и Кушнер сначала едут в Москву, а затем в Киев. И, как пишет влиятельная газета «Нью-Йорк Таймс», один из вопросов, по которому позиции сторон все еще расходятся, это кто в итоге будет контролировать Донбасс. Почему России так важен этот вопрос, объясняет военный эксперт Максим Руденко.
18: Для Москвы Донбасс давно стал не только военной, но и политической целью. После стольких лет Кремлю нужно предъявить внутри России результат, который можно назвать победой. Поэтому контроль над всем Донбассом остается одним из ключевых требований. И отказаться от него сейчас для Москвы означало бы признать, что первоначальные цели войны достигнуты не были.
3: Но может ли Виткоф вообще привести из Москвы предложение, которое устроит Киев, если Москва по-прежнему требует территориальных уступок, объясняет эксперт по международной политике Илья Марков.
17: Главная проблема этих переговоров не в том, смогут ли стороны договориться о двух днях без ударов. Главная проблема в том, что Россия хочет закрепить за собой территориальные приобретения и добиться решения по Донбассу на своих условиях. Если эта позиция не меняется, у Виткофу и Кушнеру придется не столько искать компромисс, сколько пытаться сократить огромную дистанцию между требованиями Москвы и тем, на что готов Киев.
3: Отмечу, что в субботу днем появилась информация о том, что Владимир Путин дал указание в течение 3 суток не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду в столицу Украины американской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийство жен и матерей, изнасилование, избиение и нападение на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
20: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
19: Да, именно.
20: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
19: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
20: То есть они просто...
19: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
20: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
19: В каком смысле?
20: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
1: Угу.
20: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
1: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
20: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
1: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
20: Это мягко сказано.
1: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
20: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
1: Абсолютно.
20: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
1: Открывает двери колоний.
20: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
1: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
20: Ага, знакомая фамилия.
1: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
20: И как отреагировали местные?
1: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
20: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
1: Ну почему же?
20: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
1: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
20: Задерживала. И что потом?
1: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
20: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
1: Угу.
20: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
1: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
20: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
1: Именно так.
20: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
1: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
20: Да, я читала про него.
1: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
20: Ужас.
1: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
20: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
1: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
20: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
1: Да, он не впал в ступор.
20: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
19: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
20: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт. Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
19: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
20: Да, суды – это отдельная тема.
19: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
20: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
19: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
20: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
19: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
20: Но они все равно снижают.
19: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
20: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
19: Неприкосновенные, по сути.
20: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
19: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
20: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
19: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
20: Дом становится самым опасным местом.
19: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
20: Да.
19: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
20: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
19: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
20: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
19: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
20: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
19: Почти никак.
20: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
19: Очень точное замечание.
20: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
19: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
20: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
19: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
20: травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
19: То есть они замыкаются в себе?
20: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
19: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
20: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
19: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
20: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
19: Каждый работает в своем вакууме.
20: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
19: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
20: ага.
19: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
20: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
19: Звучит нереалистично.
20: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
19: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
20: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
19: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
20: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
19: Индульгенция номер 2.
20: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
19: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
20: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
19: С каждым разом все хуже?
20: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
19: Он уверен, что ему ничего не будет.
20: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
19: Вопрос открытый.
20: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
19: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
21: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
22: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
21: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней. Скандал недели».
23: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
18: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров.

0: дважды в сутки и максимум примерно на 1,5 часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
1: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
0: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
2: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
0: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Скандал недели.
4: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
5: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
4: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
6: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
4: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
6: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
4: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
7: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
4: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
0: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить

0: военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
1: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
0: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
2: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
0: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
3: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
0: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
5: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
0: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
6: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
0: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
7: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
0: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
9: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
8: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
6: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
8: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
10: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
8: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
9: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
8: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
5: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
8: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса воздух-земля с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
11: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
8: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
12: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах, понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит. Господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
3: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
6: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
13: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Гонцы Трампа Вит Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
0: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
13: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
0: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
14: Американцы должны учитывать реалии на земле.
0: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активности украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксировано. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
15: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
0: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность.
16: запретить.
8: В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
17: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
18: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
19: А к нам прилетела птичка.
8: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
20: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
8: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
21: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
8: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
22: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
0: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
13: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
0: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
15: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
0: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
1: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
0: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
2: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
0: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
16: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
7: Да, про отношение долга к ВВП.
16: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
7: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
16: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Угу.
16: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
7: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
16: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
7: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
16: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
7: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
16: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
7: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
16: ага,
7: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
16: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
7: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
16: Внушительно.
7: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
16: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
7: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
16: Ну да, деньги не окрашены.
7: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
16: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
7: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
16: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
7: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
16: И кто их покупает?
7: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
16: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
7: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
16: Так.
7: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
16: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
7: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
16: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
7: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
16: Да уж.
7: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
16: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
7: Именно.
16: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
7: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
16: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
7: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
16: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
7: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
16: То есть вместе это где-то...
7: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
16: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
7: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
16: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
7: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
16: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
7: Это катастрофический сценарий.
16: Даже так?
7: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
16: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
7: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
16: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
7: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
16: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
7: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
16: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
7: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
16: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
7: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
16: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
7: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
16: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
7: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
16: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
7: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
16: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
7: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента 1557.

0: Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
2: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
3: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
2: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
4: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
2: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
5: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
2: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
5: Еще раз всех с праздником, всех джамп!

0: А в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Секретный центр подготовки наемников. Чему и кого обучают в Центре военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот»? Центр «Авангард» открыли в 2020 году на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области. В телеграм-чате, где жители стран Латинской Америки ищут своих родственников, пропавших после подписания контракта с Минобороны РФ, появились фотографии иностранцев, которые позируют с оружием в руках на территории подмосковного центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард». На это обратили внимание местные журналисты.
3: На базе Центра военно-патриотической подготовки молодежи «Авангард» в парке «Патриот», вероятно, готовят наемников из Латинской Америки. На двух фотографиях иностранцы стоят на фоне корпуса с названием «Сила». Имена мужчин на фотографиях, как и даты съемки, неизвестны.
2: На сайте Центра «Авангард» корпус с таким названием не упоминается, но там изображены не все существующие постройки. На спутниковых снимках севернее корпусов, перечисленных на сайте Центра, есть дополнительное строение. По словам журналистов, отделка корпуса «Сила» аналогична отделке других корпусов, фотографии которых есть в соцсетях Центра. О существовании корпуса «Сила» изданию «Вечерняя Москва» еще в 2023 году заявлял заместитель начальника учебного отдела Центра Максим Воронин.
4: Всего в нашем центре находится 5 жилых корпусов. Высота, щит, правда, вихрь и сила.
2: На сайте центра сказано, что он рассчитан на одновременное обучение и круглосуточное проживание 1500 школьников или курсантов. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов, с которыми работают 110 профессиональных инструкторов по 6 военно-учетным специальностям. В конце августа стало известно, что в столице Перу прошел митинг родственников местных жителей, которые пропали после вербовки на СВО. На фоне волны возмущений в российском посольстве тогда заявили, что высоко ценят вклад граждан Перу.
5: Все, кто подписал указанные контракты, были дееспособны и осознавали положение документа, условия прохождения военной службы и связанные с ней риски. Мы высоко ценим вклад граждан Перу.
2: Весной прошлого года в СМИ появилась информация, что сын замдиректора ЦРУ, который погиб на Украине, воюя за Россию, после подписания контракта с Минобороны перед отправкой на фронт, прошел подготовку именно в центре «Авангард». До этого ФСБ сообщала о предотвращении попытки вербовки спецслужбами Украины и НАТО юных участников движения «Юнармия» и учебно-методического центра «Авангард». О том, что там готовят наемников из Латинской Америки, официально не сообщалось. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
6: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
0: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
7: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
0: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
6: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
8: Отойди от окна.
6: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
0: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять

0: до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
1: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
0: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
2: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
0: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
0: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
4: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
0: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
5: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
0: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
6: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
0: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта, сама собой, не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
7: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
8: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
7: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
9: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
7: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
10: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
7: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
7: Без импортного никуда. В городах по всей стране сотни собак умерли после вакцинации отечественным препаратом от бешенства. Количество умерших собак после укола комплексной вакцины от бешенства и чумы Мультикан-8 могло превысить 300, сообщают СМИ со ссылкой на сообщения владельцев собак в закрытых чатах. Сами пострадавшие рассказали, что до прививки животные были здоровы, но через несколько дней после укола у них начинались судороги, слюнотечение, паралич, рвота с кровью, внутреннее кровотечение и анафилактический шок. Животные умирали за 2-3 дня. Производитель вакцины Ветбиохим отозвал 4 серии препарата, а Россельхознадзор приостановил оборот 2 серий. Прокуратура начала проверку. Ветбиохим настаивает, что причинно-следственная связь между вакциной и случаями гибели не установлена.
11: Ветбиохим производит миллионы доз вакцин. А Мультикан-8 – один из самых массовых российских препаратов, которым ежегодно прививают десятки тысяч собак.
7: При этом владельцы собак жалуются на дефицит качественных вакцин от бешенства. По их словам, отечественным препаратам доверия нет, а импортные лекарства не завозят из-за санкций. То есть предупредить болезнь у собак невозможно, колоть нечем. В управлении Госветнадзора подчеркнули, что ввоз препаратов сократился по инициативе иностранных производителей.
12: выходит настоящий замкнутый круг. Зверей не прививают, они кусают людей, люди не могут получить лекарства. Западные вакцины недоступны, пока действуют санкции, а со своими вакцинами от бешенства в России туго.
7: Ранее основными переносчиками бешенства были волки, но из-за массовых отстрелов в прошлом веке их популяция сократилась, отмечают эксперты. По их словам, дефицит вакцин провоцирует вспышки бешенства среди животных. Проблема усугубляется еще и тем, что вакцин нет и для людей. Чтобы защититься от смертельно опасной болезни, первый укол нужно сделать в течение суток, а затем еще 5 инъекций строго по графику. С дефицитом препаратов столкнулись уже Ставрополье, Волгоградская, Белгородская и Брянская область, а также Красноярский край. Проблемы есть даже в Москве, жалуются пациенты.
13: Из одних травмпунктов отправляют в другие. Там вакцина, если и есть, то в дефиците. А колоть будут только тех, у кого есть прописка.
7: Одна из жительниц столицы рассказывает, что после того, как ее покусали уличные псы, лекарство тоже пришлось практически выгрызать. И это при том, что после укуса укол от потенциально смертельной болезни важно сделать в первые несколько часов. Врачи выхода пока не видят и призывают граждан быть осторожнее на улицах, где есть бродячие животные. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
0: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
14: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
0: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
15: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
0: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
16: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
0: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
17: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
0: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Усть-Луга снова под атакой. И это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
18: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
0: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
15: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
0: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
19: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
0: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах горят НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
7: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
20: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
7: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калас.
1: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
7: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
21: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотникам по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
7: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
21: НАТО выражает полную солидарность Германии после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
7: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
0: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
22: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
0: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
22: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
0: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
22: Запомните! Говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
0: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына. Она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
22: Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем вот этот оригинал?
0: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
2: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
0: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
4: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
0: Новую волну мобилизации власти официально отрицают, но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывают набор новобранцев-контрактников. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
7: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
5: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
7: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
23: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
7: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
24: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
25: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
7: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
26: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
7: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
0: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
6: Почему «Пегасус» сейчас не может
8: Почему, да?
6: обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас.
0: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
15: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
0: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
19: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
0: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
10: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
9: Угу.
10: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
9: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
10: То есть не было вообще ничего?
9: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
10: Угу.
9: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
10: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
9: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
10: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
9: Ага.
10: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
9: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
10: Распределено.
9: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
10: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
9: О чем именно?
10: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
9: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
10: Это как?
9: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
10: А внутри страны происходит только финальная сборка?
9: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
10: Не в гаражах, судя по всему.
9: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
10: А, для электроники?
9: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
10: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
8: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
10: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
8: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
10: Заканчивались ракеты.
8: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
10: И какое решение?
8: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать советскими радарами.
10: Да ладно.
8: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
10: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
11: Вот-вот.
10: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения. А американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
11: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
10: И сколько времени ушло на разработку?
11: Всего 8 месяцев.
10: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
11: Да.
10: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
11: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
10: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
11: Что?
10: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
11: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
10: Давай.
11: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
10: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
11: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
10: Уничтожение крейсера «Москва», например.
11: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
10: 1500?
11: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
10: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
11: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
10: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
11: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
10: Прямо на лодке?
11: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
10: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
11: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
10: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
11: Именно.
10: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
11: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
10: А, то есть не надо никуда везти?
11: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
10: Логично.
11: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
10: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
11: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
10: Ого, это же огромные машины.
11: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
10: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
11: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
10: Заинтриговал. Что за кульминация?
11: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
10: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
11: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
10: Ничего себе!
11: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
10: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
11: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
10: Не успевают делать.
11: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
10: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
11: Верно.
10: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКС-3МСЕ.
11: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
10: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
11: Угу.
10: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
11: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
10: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
11: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
10: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, ну, от 3 до 7 миллионов долларов.
11: Угу.
10: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
11: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
10: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
11: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
10: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, ну просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
9: Но к концу 26 года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
10: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
9: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
10: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
9: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
0: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Так как... Это информационная атака на Россию.
0: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
14: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
0: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
16: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
0: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
17: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
0: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. в ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года. И это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
2: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку.

0: Не получится, вы никому нужны вы не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы не всрались. Зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте вообще на эту войну.
1: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
2: В первом полугодии 2026 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025 они составили 8% ВВП, и в 2026 власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
1: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
5: Знаете, вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
3: Главные новости дня.
6: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
7: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
6: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
8: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
9: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем,

0: бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
1: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
2: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
1: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов спецпредставителей главы Белого дома Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве.
5: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Разрешение на Владивосток. Олег Царев о том, как Китай просил Украину не наносить удары во время экономического форума.
8: Да, вам не послышалось. Китай попросил Украину не бить по Владивостоку, куда на прошлой неделе на Восточный экономический форум приезжал вице-премьер Китайской Народной Республики. Украина пообещала удары не наносить. Я точно не знаю, правда это или нет. Но даже если это правда, то если Китай просил Зеленского не наносить удары по Владивостоку, это личное дело Китая. Мы же не можем ему это запретить. Захотел – попросил. Правда? У меня в связи с этим только один вопрос. Если представители Китая боятся даже приехать в Россию, не спросив у Зеленского разрешения, будет ли Китай в такой ситуации инвестировать в Россию? А если нет, то для кого мы проводим эти форумы? Зачем? Нужны ли такие мероприятия, для проведения которых надо спрашивать разрешение у врага? И еще много других вопросов.
7: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
9: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
7: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
7: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
7: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
7: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет.
14: Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание – военная служба, по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было – не доказал устойчивость и сформированность убеждений. Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС. То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое, убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
7: Мобилизации не будет. Военный журналист Анастасия Кашеварова о тех, кто 4 года ждет возвращения домой.
16: Путин сказал, мобилизации не будет. А что делать тем, кто уже там? Те, кого призвали в 2022-м, и они до сих пор не знают, когда вернутся домой. Мне каждый день приходят письма от мобилизованных и их семей. Поднимите, пожалуйста, нашу проблему. Может, услышат. Все боятся темы действующих мобилизованных, как будто хотят ее забыть и сделать вид, что на фронте только кадровая армия и те, кто сам изъявил желание пойти на контракт. Но давайте без политических игр, а по-человечески. Про новую волну спрашивают уже мобилизованные в надежде на ротацию. Они воюют с 2022 года без замены, как и кадровые, без отдыха, без надежды. Их молча переводят в контрактники. Заявление президента не решает их проблему. Те, кто уже в окопах, они же недосрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Правда и в том, что мобилизованные – это не цифра в отчете, это живые люди. Хотя не все уже живые, к сожалению, не все.
7: Украинский аналог «Герани». Военкор-канал «Старшая Д» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
9: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
7: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
16: В настоящее время есть 3 стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
17: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. он там что-то горит. И еще его там вот что-то три раза жестко. Он там еще горит.
7: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
18: Да, что-то летит где-то.
7: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
19: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
7: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
20: Где беспилотник? Еще летит.
7: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
2: Экономический эксперт объяснила, зачем государству нужен цифровой рубль и может ли он быть опасным для россиян.
3: Спустя почти 6 лет после объявления о создании цифрового рубля вопрос все тот же. Зачем же он был нужен? Обычные граждане, по крайней мере, пока, могут отказаться от него и вообще не иметь с этим дела. Но вряд ли Эльвира Набиуллина делала ставку именно на удобство для физлиц. Цифровой рубль дает возможность Банку России следить за транзакциями людей и бизнеса напрямую, без посредников, чтобы никто не уходил ни от каких налогов и пошлин. А чтобы заманить туда именно предпринимателей и компании, регулятор придумал выгодные приманки. Например, дешевые по сравнению с СБП комиссии за переводы или за эквайринг, то есть за оплату картой. А еще с помощью цифрового рубля можно формировать смарт-контракты. Это когда деньги перечисляются автоматически, а специальная система сама проверяет все условия. Кроме того, ЦБ обещает, что цифровым рублем можно будет рассчитываться офлайн, то есть без подключения к интернету, как наличными деньгами. Это особенно важно в условиях блокировок, от которых страдает малый и средний бизнес, основанный в первую очередь на услугах. Но еще более выгодным цифровой рубль может оказаться в условиях санкций, когда расчеты с зарубежными партнерами попали под удар из-за войны в Украине.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе тайну, которая на протяжении 13 лет заставляет лучших криптографов и любителей заговоров ломать головы над мрачными шифрами. Готовы ли вы погрузиться в историю цифрового лабиринта, где каждый шаг приближает вас к неизвестным кукловодам? Сегодня мы попытаемся выяснить, кто на самом деле стоял за самым загадочным квестом в истории интернета. В холодный январский день 2012 года на анонимном форуме 4chan появилось скромное изображение, белый текст на мрачном черном фоне с изображением стилизованной цикады. Сообщение на английском языке гласило, что некая тайная организация ищет индивидов с неординарным интеллектом и предлагает пройти сложнейший тест. Большинство пользователей мгновенно посчитали это очередной шуткой сетевых троллей. Однако те редкие энтузиасты, кто решил расшифровать скрытые в файле стенографический код с помощью специальной программы OutGuess, моментально оказались втянуты в масштабную шпионскую игру. По поиски ответа стремительно вышли за рамки цифрового пространства в физический мир. В 14 городах 5 стран, от Варшавы, Парижа и Гранады до Сиднея, Майами и Сиэтла, на темных фонарных столбах появились бумажные плакаты с силуэтом цикады и загадочными QR-кодами. Один из ключевых участников квеста, шведский аналитик Джоэл Эриксон, детально вспоминал, как глубокой ночью расшифровывал координатную сетку GPS, мчался по пустынным улицам и связывался с единомышленниками через зашифрованные чаты IRC, чувствуя себя настоящим персонажем киберпанк-романа. Когда исследователи шаг за шагом взламывали очередной слой цифровой головоломки, они сталкивались с глубокими цитатами из поэзии Уильяма Блейка, отрывками из древневалийских поэм, манускриптами на древнескандинавских рунах и сложнейшими страницами из «Liber Primus» — загадочной книги, полностью написанной авторским зашифрованным алфавитом. По глобальной сети мгновенно поползли самые безумные конспирологические версии. Одни убежденно утверждали, что за цикадой 3301 стоят ЦРУ, МИ-6 или АНБ США, вербующие гениальных хакеров для ведения будущих кибервойн. Другие шептались о влиятельном оккультном обществе, ищущем адептов для создания цифровой религии нового века или даже происках секретного искусственного интеллекта, обретающего самосознание. На кульминации стало раскрытие нескольких финалистов, которые получили личные приглашения на анонимный сервер в сети Tor, но дальше их следы полностью растворились в тишине. Программист Маркус Ваннер позже признался в интервью, что за проектом стояла группа шифровальщиков-идеалистов, продвигавших свободу информации и приватность. На самом деле строгий научный и криптографический анализ показывает, это был не заговор спецслужбы, а масштабный социально-инженерный эксперимент высококлассных специалистов, ставивших целью объединить лучших защитников анонимности. Загадка цикады до сих пор будоражит умы, доказывая, что интернет способен порождать настоящие современные легенды. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 8 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинаете то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже. То есть идеи, воплощенные ранее, наконец, начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться сторицы, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе тебе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября, день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Z-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
7: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали. Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Безвозвратные потери. Снова увеличилось количество калининградцев, погибших на фронте. Зарплаты в Калининградской области упали в 10 из 19 отраслей. У кого финансы поют романсы. Бесконечные жалобы, а в ответ тишина. После дождей в Зеленоградском районе семьи участников спецоперации заливает в квартирах, а калининградцы несколько лет страдают в своих подтопленных домах. Услышат ли чиновники людей хотя бы в преддверии выборов? Итак, потери на фронте растут. Как минимум 1675 жителей Калининградской области погибли на СВО. Это на 8 человек больше, чем было известно ранее. Причем в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Таким образом, погибших может быть намного больше. По данным западных разведок, всего с начала спецоперации на Украине российская армия потеряла около 1,5 миллиона бойцов. При этом Минобороны не дает точных цифр потерь на фронте, а местные власти тоже не делятся статистикой. Так что журналистам приходится собирать информацию о погибших буквально по крупицам. Через некрологи в газетах и на сайтах вузов, посты друзей в социальных сетях, соболезнования глав регионов, фотографии с кладбищ и памятных досок. Косвенно об истинном уровне потерь говорят и закупки протезов. Они в этом году бьют рекорды. Например, конкретные цифры обнародованы по северной столице, и они действительно ужасают.
6: В середине августа фонд пенсионного и соцстрахования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявил закупку протезов нижних конечностей на сумму 495 миллионов рублей. Это рекордная сумма среди всех контрактов на протезирование. В начале сентября добавилась новая закупка. Теперь на протезы верхних конечностей для социального обеспечения граждан выделили 287 тысяч рублей. До этого власти Петербурга и Ленобласти заключили 38 контрактов на поставку протезов на общую сумму в 378 миллионов рублей. Итого в 2026 году в этих регионах на протезирование потратят почти 1 миллиард рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогоднюю сумму.
8: Отмечу, что точное число мужчин, которые вернулись из зоны СВО без рук или ног, по понятным причинам скрывают. Но по косвенным признакам можно примерно прикинуть, что их количество исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч. Тем временем вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
9: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже без конечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
10: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
8: А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы только отправить пушечное мясо умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Ну и самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 миллион рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. Словом, кто жирует, а кто попросту существует. Ветераны СВО, которым посчастливилось вернуться домой, на гражданке сталкиваются с неразрешимыми бытовыми трудностями.
11: В Переславском Зеленоградского района семьи участников СВО заливают в квартирах. Жалобы на текущие крыши дошли до губернатора Алексея Беспрозванных. По сообщению правительства региона, жилье ветеранов спецоперации и пенсионеров заливает дождями. Кровля дома на улице Лесной, 8, давно превратилась в решето. Глава региона поручил подчиненным немедленно разобраться в проблеме, и 3 сентября туда отправилась целая делегация. Глава регионального Минконтроля Николай Терехов, представители военно-следственного комитета, администрации Зеленоградского муниципального округа, сотрудники управляющей компании и фонда капремонта региона. В итоге осмотр показал, дом номер 8 требует капитального ремонта крыши, но его решено перенести на весну 2027 года. Но это гораздо раньше запланированного срока, не без гордости отметили чиновники.
8: То есть минимум полгода людям дома на Лесной в Переяславском придется жить с протекающей крышей. Звучит, конечно, как издевательство, но, как говорится, жизнь такова и больше никакова. Жители улицы Черноморской в Калининграде уже несколько лет страдают от затоплений во время дождей. Они не раз обращались в администрацию, но получали только отписки. Канализации там нет, но она якобы планируется к постройке в 2028 году. А пока Калининградцы сами купили помпу и откачивают воду в соседнюю канаву, чтобы спасти свои дома. Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» выезжает на место, но его возможностей катастрофически не хватает. В преддверии выборов жители надеются, что их голос будет услышан. Однако существуют сомнения на эту тему. Уж слишком мало времени осталось до этих самых выборов. Да и, как показывает опыт, обычно перед выборами много обещаний и пустых слов вместо конкретных действий. И как результат, факты показывают реальное положение. В июне в Калининградской области среднемесячная начисленная зарплата снизилась по сравнению с маем в 10 из 19 основных видов экономической деятельности. Это следует из данных Калининградстата.
11: Наиболее заметное снижение зарплат в регионе зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 94% от майского уровня. В гостиницах и общепите, а также в сельском хозяйстве показатель снизился до 96%. Кроме того, зарплаты сократились и в финансовом, и страховом секторе на 97% по сравнению с маем. А в строительстве, торговле, операциях с недвижимостью, культуре, спорте и организации досуга зарплаты снизились и вовсе на 98% или 99%. При этом в ряде отраслей зарплаты в июне, наоборот, выросли. Так, по данным Калининградстата, максимальный рост отмечен в образовании – до 144%, в профессиональной, научной и технической деятельности – до 117%, а еще в госуправлении и обеспечении военной безопасности месячные доходы поднялись до 112%.
8: Словом, жители Калининградской уже наверняка почувствовали эти прибавки в зарплатам. Наверняка и в карманах зашелестело от капусты, и холодильники наполнились банками с икрой. Кабачковой, конечно. А вы о какой подумали? А вот жителям Якутии повезло меньше. Там повышение зарплат вообще заморозили из-за выплат участникам СВО. Ежегодную индексацию зарплат бюджетникам, включая учителей и врачей, отложили с 1 июля на 1 сентября из-за непредвиденных расходов на нужды СВО, следует из ответа правительства республики на запрос депутата регионального заксобрания Нюргуяны Заморщиковой. В ответе властей сказано, что причиной переноса индексации стали дополнительные потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Ранее повышение зарплат бюджетников отменили без объяснения причин в Ростовской области, а на Сахалине и вовсе заморозили на весь 2026 год. Кстати, выплаты контрактникам в Калининградской области повысили до рекордных 3,5 рублей. Как бы это тоже не окошелилось на жителях региона.
12: Такие уж нынче приоритеты власти. Отправить людей воевать с риском погибнуть важнее, чем повысить им зарплаты. Делаем правильные выводы. До выборов осталось всего ничего. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как один финский город на два дня превратили в большую проверку на прочность. В Куопио провели крупнейшие в Европе учения гражданской защиты со времен Второй мировой. В них участвовали более 2000 человек. Спасатели, городские службы, добровольцы, студенты, школьники и военнослужащие. И это были непривычные учения для галочки, когда начальство постояло возле карты, сделало фотографии и отчиталось, что все прошло успешно. Финны решили на практике выяснить, сможет ли город нормально действовать, если привычная жизнь внезапно остановится. По сценарию в Куопио возникли серьезные перебои с электричеством и водой. Перестала нормально работать связь, а часть жителей потребовалось быстро разместить в укрытиях. Главной площадкой стало огромное убежище, вырубленное прямо в скале. В обычное время внутри находится спортивный зал, но при чрезвычайной ситуации помещение превращается в защищенное пространство для нескольких тысяч человек. Участники заносили туда раскладушки, воду, продукты и медицинское оборудование. Сотни людей остались под землей на ночь. Специалисты в защитных костюмах проверяли воздух и измеряли уровень радиации. Школьников привели в убежище на занятия, чтобы они знали, куда идти и что делать, если взрослых рядом не окажется. И вот здесь, на мой взгляд, начинается самое важное. Финны проверяли не количество инструкций в папке, а совершенно конкретные вещи. Сколько времени занимает открытие убежища? Кто отвечает за воду? Где разместят пожилых людей? Как зарегистрировать несколько тысяч человек без нормальной связи? Что делать, если не работают телефоны, терминалы и банковские карты? Хватит ли вентиляции? Где искать ребенка, если сигнал поступил во время школьных занятий? Можно, конечно, посмеяться и сказать, что финны опять перестраховываются. Но время, мягко говоря, нестабильное. Поэтому там решили заранее найти слабые места, пока ошибки можно исправить спокойно. Финские власти исходят из простого правила. В серьезной ситуации человек должен суметь продержаться без посторонней помощи хотя бы 72 часа. Но одновременно государство обязано проверить, сможет ли оно помочь тем, кто самостоятельно не справится. А теперь давайте перенесемся в Калининград. Регион находится между Польшей, Литвой и Балтийским морем. Российские официальные лица постоянно говорят об усилении НАТО возле наших границ, недружественных соседях и новых угрозах. Казалось бы, именно здесь власти должны особенно подробно объяснять людям, как устроена гражданская защита. Где находятся укрытия? Сколько человек они принимают? В каком состоянии вентиляция? Есть ли вода? Кто откроет двери? Как туда попадет человек с инвалидностью? Что будут делать школы, больницы и дома престарелых? Весной Новый Калининград сообщил, что городская администрация ищет подрядчика для подготовки площадки под мобильное убежище. Модуль рассчитан на 54 человека. Подчеркну, не на 54 тысячи, а на 54 человека. Стоимость самого сооружения оценивали примерно в 26 миллионов рублей. Пришла осень. Однако сообщения о том, что это убежище уже установили и открыли, в публичном пространстве я не нашел. Нет и понятного отчета, готова ли площадка, заключен ли контракт, когда привезут модуль и кто именно сможет им воспользоваться. Возможно, работы идут. Возможно, деньги пока не потрачены. Но жители не должны гадать, особенно когда речь идет об их безопасности. Есть и другой пример. В городе реконструируют старое убежище на Ялтинской улице. Завершение работ переносили уже два раза. Теперь обещают закончить в 27-м. Объект существует, деньги предусмотрены, документы оформляются. Только чрезвычайная ситуация вряд ли станет ждать, пока подрядчики закончат стройку, чиновники подпишут бумаги, а комиссия устранит замечания. А вот еще данные городского управления гражданской обороны. В Калининграде 83 специальных убежища. 80 в государственной собственности и только 3 в муниципальной. Эти три объекта могли принять около 2000 человек. Причем предназначались главным образом для чиновников и работников, которые должны обеспечивать жизнедеятельность города. Может быть, остальные убежища полностью готовы и мест там достаточно? Очень хочется в это верить. Только где актуальный список? Где понятная карта? Когда жители последний раз вместе со спасателями проходили весь маршрут? Услышали сигнал, дошли до нужного здания, открыли дверь и проверили, что внутри действительно можно находиться. Не на бумаге, не в отчете и не на закрытом совещании. По-настоящему. Финны собрали 2000 человек и создали неудобства, чтобы увидеть реальные проблемы. Они не ждут идеального момента и не стесняются признавать, что система может дать сбой. Калининградские власти формально тоже что-то делают. Меняют документы, готовят площадку, реконструируют отдельные помещения. Но между отдельной закупкой и работающей системой для целого города лежит огромная разница. Поэтому финские учения лично у меня смеха не вызывают. Скорее, разочарование и тревогу. Соседи проверяют безопасность на практике, а калининградцам по-прежнему предлагают верить, что необходимые планы где-то существуют, и ответственные люди все предусмотрели. Так что главный вопрос очень простой. Что делают власти Калининграда? Действительно готовят город? Или все еще ждут момента, когда проверять систему придется уже без репетиции? Пишите, знаете ли вы, где находится ближайшее к вашему дому укрытие и объясняли ли вам когда-нибудь порядок действий. Подписывайтесь на Балтийского лоцмана в социальных сетях, присылайте новости и собственные наблюдения. Берегите себя и не стесняйтесь задавать властям неудобные вопросы. Услышимся!
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет? 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
16: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
15: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменившихся обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически

0: Эксперты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
1: Об этом хотели, очевидно, поговорить о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Витков с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты. И, собственно, разговор Трампа, это будет попытка уже додавить, дошлифовать.
0: А поговорить Дональд Трамп планирует уже сегодня. Должны состояться два телефонных разговора американского президента как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военкор Евгений Поддубный попросил главу государства Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категории здоровья «Д» к службе в региональных подразделениях.
4: Есть костяк добровольцев, которые, вот так оценивают свои силы, очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников. Понятно, что речь не идет о переднем крае. Но свой город, свое село, свое предприятие, вот это не один человек просил. Если возможно рассмотреть такую просьбу. И,
5: Жень, сразу скажу, поддержим.
4: Спасибо большое.
2: Главные новости дня.
0: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть-Кубаннефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
6: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
0: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
7: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте и не летите, тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
0: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
8: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
9: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для

0: нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
1: Кроме Роснефть, Кубаннефтепродукт, в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка Роснефти. Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
2: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
3: Я опять слышу вертолет!
2: Вон летит.
1: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Кандидат в депутаты Госдумы Александр Зицер от партии «Новые люди» выступил против трудоустройства некомпетентных участников СВО на руководящие должности.
6: «Новые люди выступают против этих насильных квот. Должности должны замещать профессионалы. Достаточно остро звучит по ушам, но участники СВО – это какая-то не отдельный социальный слой, это не какая-то отдельная каста. Это те же самые люди, наши граждане, наши люди, которые вернулись с боевых действий, имеют просто определенный опыт и дальнейшая необходимая их адаптация. То есть приведу такой пример по Астрахани. В госучреждение устраивается человек, рекомендовали на должность юриста, руководителя юрподразделения. Пришел участник СВО, все, и для замещения должности есть другие кандидаты, с ними проходит собеседование, дошла до него очередь, он достает дистанционно полученный диплом, говорит, я вот базового образования не имел, но диплом получил, буду стараться, буду хорошо работать. Начали его банальные вопросы, прогоняли его по различным направлениям права, ну, везде заплыл, ничего не ответил. И кадровый орган в ужасе, госучреждения. Они побежали к руководителю и за голову схватились. Что делать? Юриста брать не можем, боимся, потому что вдруг квота.
4: На радио Лента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Телеграм-канал «Тень Руси» о том, что Россия платит слишком высокую цену за ненужную ей землю.
8: На самом деле, отдать редкоземельные ресурсы России за то, чтобы победить, это было бы очень дешево. Но за эту цену мы победу не получим. Победа стоит намного дороже, и валютой тут котируются не металлы, а сотни тысяч жизней. А металлы мы и так отдадим. Всем, кто захочет, и никуда не денемся, потому что мы сырьевая страна, которой нечего предложить на всемирном базаре, кроме своих ресурсов. Нам нужно понять, что совершенно неважно, где будет следующая граница России. Не в территориях счастья и успех, и даже не в запасах ресурсов под ними. Они скорее становятся проклятием, чем благословением, если подсаживают всю страну на нефтегазовую иглу, вместо того, чтобы работать и совершенствоваться. Ключ к успеху – это организация, порядок, эффективное управление. Для всего этого требуются люди, и сейчас мы их теряем, разменивая на выжженную землю. По-хорошему, главное сейчас, в режиме максимальной экономии, людей остановиться хоть где, неважно где, а кому надо воевать, пусть воюют, только сам. Пусть каждый, кто за продолжение войны до победы, берет в руки автомат и идет на штурм.
9: Политолог Максим Жаров считает, что реальные предложения Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут шокировать россиян.
10: Проблема в том, что российские чиновники, которые отвечают за украинское направление, пребывают в чрезвычайно опасных иллюзиях относительно ширины того коридора возможностей, которые есть у России. Кто вам сказал, что Трамп может вам по Украине что-то отдать, и тем более просто так? Мы не знаем. Может, он, наоборот, потребует от нас еще больше, чем требовал Байден. Так что влажные мечты реинсталлировать в Киев Виктора Медведчука, мне кажется, Кремлю нужно сейчас забыть просто как страшный сон. Иначе шок от реальных предложений Трампа по Украине будет очень и очень сильным.
9: Аналитик Вадим Семерякин о том, почему политика нынешних российских руководителей повторяет ошибки советских.
11: Сейчас Россия повторяет очень многие ошибки позднего Советского Союза. Первое – это приоритет внешней политики над внутренней. То есть у нас ресурсы идут на поддержку проектов за рубежом, а в это время картина внутри страны ухудшается. Второе – это забалтывание тяжелых межнациональных проблем всякими разговорами про дружбу народов. И туда же безуспешная попытка решить их вливанием средств раньше в республики СССР, теперь страны СНГ. Третье, что мы видим, это отрыв информационной повестки в телевизоре от того, что действительно интересно народу и что его беспокоит. То есть по телевизору картинка одна, а когда выходишь на улицу, то оказывается, что там рассказывали вообще про какую-то другую страну. Еще одна серьезная ошибка, которую повторяет уже российское руководство, это то, что дети элиты, и не только дети, как говорится, душой с вами, а телом на Западе. Это, безусловно, раскачивает градус социальных волнений. И, наконец, есть параллель между Афганистаном, который фактически добил Советский Союз и спецоперацией, хотя сегодня она неполная, и разница с СВО, конечно, есть.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: В Волгограде и окрестных городах полностью пропал бензин. Люди ставят палатки на автозаправочных станциях в ожидании приезда бензовоза.
12: Ну что, братва, второй день. Мы здесь. Лагерь. Ребята, привезли нам газовый баллон. Сейчас пожарим сосисочки, подогреем еду. Ждем кого-нибудь. Кто умеет играть на гитаре, приезжайте. Люди тут ждут веселья. Вот так вот. Вся банда. Полгорода стоит на заправке.
13: Время 6 утра. Волгоград. Задача главная – найти бензин где-нибудь, Волгоград, Волжский. ЖКХ, вы что творите вообще? Почему два города сухих просто, реально сухих? И вот есть заправки, да, там, ну, образно говоря, там какой-нибудь Лукойл, Газпром, в которых, ну, вроде бы, да, вот стоят очереди. Ты подъезжаешь к очереди, спрашиваешь у ребят, которые там стоят, когда, ну, есть ли бензин? Они говорят, нету. Да, а вам что говорят, когда дадут? Говорит, ну, вечером, либо ночью. Время 6 утра. Короче, исходя из этого всего, вопрос следующий. Электросамокат кто-то продает? Прошло 3 часа, где-то, наверное. Передо мной 10-15 машин. Все вот в данной ситуации понимают, что это прям сопли от того, что, ну, как бы мы вообще в целом отстояли. Какая была очередь. И очень милая тетя вышла, сказала то, что бензин закончился. Все, как бы сегодня его не будет.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, все хорошо. Включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали. Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в России под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые этот войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинк откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
17: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
18: Жень, завтра же поддержим.
17: Спасибо большое.
1: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
19: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
1: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
19: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины с госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
1: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
19: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
1: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
21: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
20: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
22: Да, что-то летит где-то.
20: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
23: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
20: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
24: Где беспилотник? Еще летит.
20: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
0: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 женщины.
2: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
2: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
3: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы, тон, школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Мобилизации не будет. Военный журналист Анастасия Кашеварова о тех, кто 4 года ждет возвращения домой.
5: Путин сказал, мобилизации не будет. А что делать тем, кто уже там? Те, кого призвали в 2022-м, и они до сих пор не знают, когда вернутся домой. Мне каждый день приходят письма от мобилизованных и их семей. Поднимите, пожалуйста, нашу проблему. Может, услышат. Все боятся темы действующих мобилизованных, как будто хотят ее забыть и сделать вид, что на фронте только кадровая армия. И те, кто сам изъявил желание пойти на контракт. Но давайте без политических игр, а по-человечески. Про новую волну спрашивают уже мобилизованные в надежде на ротацию. Они воюют с 2022 года без замены, как и кадровые, без отдыха, без надежды. Их молча переводят в контрактники. Заявление президента не решает их проблему. Те, кто уже в окопах, они же недосрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Правда и в том, что мобилизованные – это не цифра в отчете, это живые люди. Хотя не все уже живые, к сожалению, не все.
4: Украинский аналог «Герані». Воєнкор канал «Старше Еди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
6: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
4: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
5: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Москвы рассказала, что опасается за свою жизнь во время посещения автозаправочных станций.
9: На каждой поездке на заправку я наблюдаю какой-то цирк. Мне реально в некоторые моменты становится страшно, потому что люди, не все, некоторые, забывают о том, что они люди и начинают себя вести как животные. Я призываю быть добрее и адекватнее. Вот сейчас я еду в заправки, где мужики подрались, но это ничего. Следующая ситуация. Представьте, вы простояли очередь в несколько часов, и перед вами закрывают заправку, чтобы восполнить запасы бензина. Ну, ситуация неприятная, но с кем не бывает. Но один мужчина на BMW не справился со своими эмоциями и сбил сотрудника. Следующая ситуация. Через кирпич, через выезд в наглую заезжает толпа подростков на приорах и занимает колонку. Всем же попадались эти видосики, где на заправках устраивают вечеринки, приезжает диджей, жарят шашлыки, курят кальяны. Ни разу я не попадала в такую позитивную атмосферу. Я устала каждый раз бояться за свою жизнь.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
10: Что произошло, почему это важно и что будет дальше?
11: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
12: Сегодня на повестке очень специфическая и сложная тема. Если вспомнить, что исторически означала категория «Д» в военном билете, то это всегда была полная, вот прям абсолютная негодность. Человек получал этот документ и понимал, что вопрос со службой закрыт навсегда.
13: Абсолютно. Это была такая железобетонная стена. Никаких призывов, никаких сборов, ни в мирное время, ни во время конфликтов.
12: Да, именно. А в сентябре 26-го года эта стена, ну, дала серьезную трещину. Владимир Путин поддержал инициативу военкора Евгения Подубного, и суть в том, чтобы разрешить людям с категории «Д» добровольно вступать в специальные подразделения. Подразделения, которые защищают предприятия от атак беспилотников. Государство фактически признает парадоксальную вещь.
13: Медицинский человек может быть абсолютно непригоден для армии, но... при этом он почему-то признается годным для перехвата дронов на нефтебазе.
12: Вот я тоже об этом думала. Как это вообще работает на практике? Звучит-то все, честно говоря, довольно мягко. Формулировка такая, знаешь, защищать свое родное предприятие.
13: Мягко звучит, только на бумаге.
12: Ну да, потому что кажется, будто человеку предлагают просто посидеть на проходной с рацией. Налил себе чай, смотришь в монитор, если что-то жужжит в небе, нажал тревожную кнопку, как обычный сторож.
13: Это жесточайшее заблуждение. Речь вообще не идет о функции охранника на шлагбауме. Защита объекта от дронов – это настоящая полноценная боевая задача.
12: То есть это вообще не про сидение в теплом кресле?
13: Конечно, нет. Никто не сбивает беспилотники с чашкой чая в руках. Для перехвата на предприятиях создаются мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Экипаж обычно состоит из водителя, стрелка и старшего расчета. В кузове машины установлена турель, а на ней закреплен тяжелый пулемет. И чтобы вести огонь, стрелок должен стоять в открытом кузове мчащегося по бездорожью грузовика. Машина резко тормозит, поворачивает, а стрелок должен удерживать равновесие на ногах и при этом вести прицельный огонь в небо. Плюс там есть оператор прожектора, который держит тяжеленную аппаратуру.
14: То есть миф о каком-то спокойном, безопасном тылу рассыпается в ту же секунду, когда поступает сигнал тревоги?
13: Само понятие «тыл» тут используется просто как успокоительная упаковка. Географическое расстояние до линии фронта давно потеряло свое значение. Крупные заводы, нефтеперерабатывающие станции в России – это сейчас приоритетные мишени.
14: Ну да, логично.
13: И атаки не происходят ясным солнечным днем. Дроны запускают ночью, в туман, в ледяной дождь, когда видимость нулевая. И самое главное, подумай, что произойдет, когда этой мобильной группе все-таки удается поразить цель.
14: Слушай, ну дрон падает, получается, задача выполнена, цель уничтожена.
13: А куда он падает? Он же падает не в пустом поле.
14: Ну да, прямо на территорию завода.
13: Именно. Вниз летят десятки килограммов взрывчатки, которая часто даже не детонирует в воздухе, плюс горящие куски пластика и металла. Если это падает на резервуар с топливом или цех с химическими реактивами, мгновенно возникает колоссальный пожар, вторичные взрывы.
14: То есть территория вокруг катакумулу предприятия за считанные секунды превращается в настоящую зону боевых действий.
13: 100%. Человек оказывается не в безопасности родного региона, а в эпицентре катастрофы.
12: Знаешь, если реальность настолько экстремальна, предлагают тогда внимательнее посмотреть на самих этих людей. Кому вообще предлагают выполнять эти задачи? За что дают эту категорию «Д»?
13: Это всегда критически тяжелые состояния. Это не сезонная аллергия и не легкая форма плоскостопия.
12: Ампутации конечностей, какие-то тяжелые пороки сердца, онкологические заболевания, эпилепсия, тяжелейшие травмы позвоночника.
13: Плюс последствия контузий и минно-взрывных травм у тех, кто уже прошел через боевые действия ранее. Это настоящий медицинский красный флаг.
12: Но подожди, тут возникает логичное сомнение. Разве система просто вот так возьмет и выдаст оружие любому желающему? Перед тем, как отправить человека в этот пикап, он должен пройти и медкомиссию. Разве врачи не отсеют самых тяжелых пациентов? Если человек объективно на ногах не стоит, его же не пропустят.
13: В идеальном мире, работающем в вакууме, возможно. Но в условиях жесточайшего кадрового голода в стране медицинский фильтр начинает работать совершенно иначе.
12: В смысле? Закрывают глаза на диагнозы?
13: Хуже. Комиссия получает негласную задачу не отсеивать непригодных, а находить бюрократические лазейки для их допуска. Логика будет такой. Вы же не в штурмовой пехоту идете. Вам просто небо над своим заводом охранять. Для этой задачи ваша инвалидность не помеха.
12: Получается, трагедия закладывается заранее, в тот самый момент, когда комиссия ставит печать «допущен».
13: Абсолютно.
12: Слушай, если риски настолько высоки, возникает главный вопрос. Зачем людям с тяжелыми диагнозами вообще на это соглашаться? Вся инициатива подается под соусом абсолютной добровольности. Если человек с больным сердцем знает, что физически не потянет ночные тревоги, он же просто не пойдет. В чем тогда проблема?
15: Проблема в том, что в нынешних реалиях слово «добровольно» часто маскирует очень сложную систему социального и экономического принуждения.
12: Ну, то есть добровольность – это фикция.
15: Добровольность может считаться настоящей только тогда, когда отказ от предложения не несет для человека никаких негативных последствий. Но здесь все устроено иначе.
12: Ты имеешь в виду психологическое давление?
15: И психологическое в том числе. Особенно это касается бывших военных, которые получили ранения. Культивируется чувство вины, мол, твои товарищи там, а ты тут в тылу прохлаждаешься, помоги хотя бы родной нефтебазе. Но самый мощный рычаг давления находится не в военкомате.
12: А где?
15: В кабинете директора предприятия.
12: Владелец химического завода критически заинтересован в том, чтобы его цеха не сгорели. Нанимать частную военную компанию дорого, да и юридически сложно. А тут у него в штате есть слесари, электрики, сварщики, у которых в военном билете стоит эта самая категория D.
15: Совершенно верно. И вот рабочий попадает в двойную зависимость. Начальник цеха или директор завода внезапно становится для него еще и негласным командиром по обороне. К рабочему подходят и предлагают добровольно вступить в отряд ПВО.
12: А если он говорит «нет, у меня спина сломана, я не полезу в кузов», что тогда?
15: Напрямую его, конечно, не уволят. Но внезапно он лишается квартальной премии, его начинают ставить на самые неудобные ночные смены. К его работе появляются бесконечные придирки со стороны контроля качества.
12: А если это небольшой моногород, где такой завод – градообразующее предприятие? Это же вообще единственное место, где платят стабильную зарплату.
15: Вот-вот. Потеря работы там означает катастрофу для всей семьи. Человека просто экономически выдавливают в эту добровольность. Выбор между здоровьем и возможностью кормить детей очень сложно назвать свободным.
12: Эта корпоративная порука выводит обсуждение на еще одну огромную проблему – юридическую ответственность. Допустим, человек с плохим зрением или дрогнувший после контузии рукой все-таки заступает на дежурство. Летит дрон. Он стреляет с ДШК, промахивается, и очередь из крупнокалиберного пулемета уходит в жилой многоквартирный дом. Или он сбивает беспилотник так неудачно, что тот падает прямо на остановку общественного транспорта. Кто в итоге сядет в тюрьму?
15: Система устроена так, чтобы мгновенно сбросить ответственность вниз по цепочке и локализовать ее на самом слабом звене. Виноватым окажется стрелок.
12: Подожди, а как же комиссия, которая дала больному человеку в руки оружие? Как же командир, который отдал прямой приказ стрелять над городом?
15: Они будут прикрыты бумагами.
12: В смысле?
15: Командир скажет: «Я действовал по уставу, воздушная цель представляла угрозу критически важному объекту, врачебная комиссия покажет документ, на момент осмотра противопоказаний не выявлено, человек сам расписался, что чувствует себя хорошо».
12: А организатор набора просто покажет бумажку с заявлением о добровольном вступлении?
15: Именно. А в суде тот самый диагноз, который комиссия проигнорировала при допуске, внезапно станет доказательством вины стрелка.
12: То есть диагноз обернется против него же?
15: Да. Обвинитель скажет, что из-за своей болезни стрелок проявил преступную халатность, переоценил свои силы и не справился с оружием. Система получит бойца для решения своих срочных проблем, но не разделит с ним ответственность за неизбежные ошибки.
12: Выходит, инвалид остается один на один с уголовным кодексом. А что насчет финансовых гарантий? У людей с категории D часто есть социальные выплаты, пенсии по инвалидности. Они получают льготные лекарства. Если такой человек подписывает контракт и берет в руки оружие, ему не скажут потом в собесе: «Ну, раз ты можешь из пулемета стрелять, значит, инвалидность мы снимаем».
15: Это огромная серая зона. Юридически возвращение к вооруженной службе ставит все эти льготы под жесточайший удар. Но есть и другая проблема – сам формат контракта.
12: А что с ним не так?
15: Стандартные армейские контракты изначально писались для здоровых людей. Там нет специального раздела для сотрудников с категории D.
12: То есть вот это обещание, мол, будешь дежурить только на проходной своего завода, это просто слова?
15: Юридически они ничтожны. Как только человек ставит свою подпись, он становится военнослужащим или добровольцем, который подчиняется приказам. Никто не будет прописывать в контракте жесткие ограничения, вроде запрещено переводить в другие регионы, потому что такие ограничения связывают руки командованию.
12: Значит, сегодня он охраняет свою родную нефтебазу, а завтра приходит директива усилить границу. И его вместе с пулеметом грузят в эшелоны и отправляют за 1000 километров. И он не сможет отказаться, сославшись на свою болезнь?
15: Не сможет. Подписав контракт, он фактически согласился с тем, что его категория больше не является препятствием для службы. Ловушка захлопывается окончательно.
12: Слушай, но если все это складывается в такую мрачную картину, возникает главный вопрос. Зачем государству вообще идти на такие беспрецедентные, колоссальные риски?
15: Если посмотреть на картину шире, это кричащий сигнал о тотальном истощении кадровых ресурсов. В России физически заканчиваются люди, которых можно привлечь к выполнению военных и околовоенных задач.
12: Давай восстановим хронологию, чтобы было понятно, как система вообще дошла до категории «Д».
15: Сначала задачи закрывались кадровой армией и мобилизационным резервом. Когда этого стало не хватать, начали активно продвигать контракты для всех желающих.
12: Угу.
15: Затем появились отряды «БАРС». Это боевой армейский резерв страны, куда набирали добровольцев для региональной защиты. Когда поток туда иссяк, система пошла в колонии и начала вербовать заключенных.
12: Потом, насколько я помню, начались активные кампании по вербовке должников. Им предлагали списать кредиты за подписание контракта.
15: Верно. Государство последовательно вычерпывало ресурс из каждой уязвимой социальной группы. И теперь становится очевидно, что дно этого резервуара уже показалось.
12: То есть здоровых людей просто не осталось?
15: Если для охраны стратегических объектов приходится привлекать людей с ампутациями и пороками сердца, значит, здоровых людей в экономике просто нет в том количестве, которое требуется для покрытия всех мишеней.
12: Масштаб угрозы со стороны беспилотников растет, объектов, которые нужно защищать, сотни, а сажать в эти пикапы с пулеметами физически некого.
15: И поэтому система идет на снос фундаментальных барьеров. И здесь кроется самый опасный долгосрочный вывод. Создан прецедент, который меняет правила игры.
12: Раньше категория «Д» была абсолютным табу.
15: Красной линией. Государство признавало, этот человек отдал свой долг, или он настолько болен, что его больше никогда не трогают. Теперь это правило сломано первым же исключением.
12: А как известно, любое исключение имеет свойство расширяться.
15: Завтра окажется, что людей не хватает для сопровождения колонн с топливом. Внесут поправку, разрешат привлекать добровольцев с категории «Д» к логистике. Послезавтра не хватит людей для патрулирования приграничных зон, порог допустимого будет снижаться бесконечно.
12: Нехватку личного состава легко закрыть на бумаге, красивыми отчетами, но...
15: Но реальность такова, что нельзя компенсировать кадровый голод телом человека, здоровье которого уже однажды разрушилось.
12: Вырисовывается очень тревожная картина. Инициатива, которая на словах выглядит как патриотический порыв, на деле превращает категорию полной негодности из надежного юридического щита в досадное препятствие, которое система просто научилась обходить. И весь колоссальный риск – медицинский, юридический, финансовый – перекладывается с плеч государства на плечи директоров заводов и самых уязвимых, тяжело больных людей.
15: И знаешь, если развить эту мысль дальше, она приводит к вопросу, который выходит далеко за рамки военной службы. Если политическая целесообразность способна вот так легко отменить законы биологии и базовые принципы медицинской экспертизы, не станет ли это новым стандартом вообще для всей гражданской медицины?
16: Если официально признается, что отсутствие конечностей или тяжелая болезнь не мешают человеку стоять с тяжелым оружием в ночном дозоре, что помешает завтра Министерству труда пересмотреть критерии инвалидности?
12: Звучит пугающе логично.
16: Логика предельно проста. Раз этот человек может дежурить в мобильной огневой группе, значит, он вполне годен для тяжелого, изнурительного физического труда на стройке или в шахте. Зачем платить ему пособие по инвалидности, если его можно заставить закрывать дыры на гражданском рынке труда?
12: Это просто переворачивает все представление о социальной защите.
16: Прецедент, отменяющий физическую реальность ради государственных нужд, уже создан. И барьер, который раньше защищал людей, безвозвратно сломан.
12: Если задуматься, какие последствия это будет иметь для понятия правового и медицинского статуса гражданина в ближайшие годы, становится по-настоящему не по себе. Тут возникает серьезный повод для размышлений. На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо за внимание. Изучайте информацию, анализируйте и берегите себя. До встречи в следующих выпусках.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Безвозвратные потери. Снова увеличилось количество калининградцев, погибших на фронте. Зарплаты в Калининградской области упали в 10 из 19 отраслей. У кого финансы поют романсы. Бесконечные жалобы, а в ответ тишина. После дождей в Зеленоградском районе семьи участников спецоперации заливает в квартирах. А калининградцы несколько лет страдают в своих подтопленных домах. Услышат ли чиновники людей хотя бы в преддверии выборов? Итак, потери на фронте растут. Как минимум 1675 жителей Калининградской области погибли на СВО. Это на 8 человек больше, чем было известно ранее. Причем в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Таким образом, погибших может быть намного больше. По данным западных разведок, всего с начала спецоперации на Украине российская армия потеряла около 1,5 миллиона бойцов. При этом Минобороны не дает точных цифр потерь на фронте. А местные власти тоже не делятся статистикой. Так что журналистам приходится собирать информацию о погибших буквально по крупицам. Через некрологи в газетах и на сайтах вузов, посты друзей в социальных сетях, соболезнования глав регионов, фотографии с кладбищ и памятных досок. Косвенно об истинном уровне потерь говорят и закупки протезов. Они в этом году бьют рекорды. Например, конкретные цифры обнародованы по северной столице, и они действительно ужасают.
18: В середине августа фонд пенсионного и соцстрахования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявил закупку протезов нижних конечностей на сумму 495 миллионов рублей. Это рекордная сумма среди всех контрактов на протезирование. В начале сентября добавилась новая закупка. Теперь на протезы верхних конечностей для социального обеспечения граждан выделили 287 тысяч рублей. До этого власти Петербурга и Ленобласти заключили 38 контрактов на поставку протезов на общую сумму в 378 миллионов рублей. Итого в 2026 году в этих регионах на протезирование потратят почти 1 миллиард рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогоднюю сумму.
17: Отмечу, что точное число мужчин, которые вернулись из зоны СВО без рук или ног, по понятным причинам скрывают. Но по косвенным признакам можно примерно прикинуть, что их количество исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч. Тем временем вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
19: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже без конечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги,

0: Нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещай службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
1: А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы только отправить пушечное мясо умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Ну и самое интересное – оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 000 000 рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. Словом, кто жирует, а кто попросту существует. Ветераны СВО, которым посчастливилось вернуться домой, на гражданке сталкиваются с неразрешимыми бытовыми трудностями.
2: В Переславском Зеленоградского района семьи участников СВО заливают в квартирах. Жалобы на текущие крыши дошли до губернатора Алексея Беспрозванных. По сообщению правительства региона, жилье ветеранов спецоперации и пенсионеров заливает дождями. Кровля дома на улице Лесной, 8, давно превратилась в решето. Глава региона поручил подчиненным немедленно разобраться в проблеме, и 3 сентября туда отправилась целая делегация. Глава регионального Минконтроля Николай Терехов, представители военно-следственного комитета, администрация Зеленоградского муниципального округа, сотрудники управляющей компании и фонда капремонта региона. В итоге осмотр показал, дом номер 8 требует капитального ремонта крыши, но его решено перенести на весну 2027 года. Но это гораздо раньше запланированного срока, не без гордости отметили чиновники.
1: То есть минимум полгода людям дома на Лесной в Переяславском придется жить с протекающей крышей. Звучит, конечно, как издевательство, но, как говорится, жизнь такова и больше никакова. Жители улицы Черноморской в Калининграде уже несколько лет страдают от затоплений во время дождей. Они не раз обращались в администрацию, но получали только отписки. Канализации там нет, но она якобы планируется к постройке в 2028 году. А пока Ленинградцы сами купили помпу и откачивают воду в соседнюю канаву, чтобы спасти свои дома. Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» выезжает на место, но его возможностей катастрофически не хватает. В преддверии выборов жители надеются, что их голос будет услышан. Однако существуют сомнения на эту тему. Уж слишком мало времени осталось до этих самых выборов. Да и, как показывает опыт, обычно перед выборами много обещаний и пустых слов вместо конкретных действий. И как результат, факты показывают реальное положение. В июне в Калининградской области среднемесячная начисленная зарплата снизилась по сравнению с маем в 10 из 19 основных видов экономической деятельности. Это следует из данных Калининградстата.
2: Наиболее заметное снижение зарплат в регионе зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 94% от майского уровня. В гостиницах и общепите, а также в сельском хозяйстве показатель снизился до 96%. Кроме того, зарплаты сократились и в финансовом, и страховом секторе на 97% по сравнению с маем. А в строительстве, торговле, операциях с недвижимостью, культуре, спорте и организации досуга зарплаты снизились и вовсе на 98% или 99%. При этом в ряде отраслей зарплаты в июне, наоборот, выросли. Так, по данным Калининградстата, максимальный рост отмечен в образовании – до 144%, профессиональной, научной и технической деятельности – до 117%, а еще в госуправлении и обеспечении военной безопасности месячные доходы поднялись до 112%.
1: Словом, жители Калининградской уже наверняка почувствовали эти прибавки в зарплатам. Наверняка и в карманах зашелестело от капусты, и холодильники наполнились банками с икрой. Кабачковой, конечно. А вы о какой подумали? А вот жителям Якутии повезло меньше. Там повышение зарплат вообще заморозили из-за выплат участникам СВО. Ежегодную индексацию зарплат бюджетникам, включая учителей и врачей, отложили с 1 июля на 1 сентября из-за непредвиденных расходов на нужды СВО, следует из ответа правительства республики на запрос депутата регионального заксобрания Нюргуяны Замбаева.

0: Мурщиковой. В ответе властей сказано, что причиной переноса индексации стали дополнительные потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Ранее повышение зарплат бюджетников отменили без объяснения причин в Ростовской области, а на Сахалине и вовсе заморозили на весь 2026 год. Кстати, выплаты контрактникам в Калининградской области повысили до рекордных 3,5 рублей. Как бы это тоже не окошелилось на жителях региона.
1: Такие уж нынче приоритеты власти. Отправить людей воевать с риском погибнуть важнее, чем повысить им зарплаты. Делаем правильные выводы. До выборов осталось всего ничего. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как один финский город на 2 дня превратили в большую проверку на прочность. В Куопио провели крупнейшие в Европе учения гражданской защиты со времен Второй мировой. В них участвовали более 2000 человек. Спасатели, городские службы, добровольцы, студенты, школьники и военнослужащие. И это были непривычные учения для галочки, когда начальство постояло возле карты, сделало фотографии и отчиталось, что все прошло успешно. Финны решили на практике выяснить, сможет ли город нормально действовать, если привычная жизнь внезапно остановится. По сценарию в Куопио возникли серьезные перебои с электричеством и водой, перестала нормально работать связь, а часть жителей потребовалось быстро разместить в укрытиях. Главной площадкой стало огромное убежище, вырубленное прямо в скале. В обычное время внутри находится спортивный зал, но при чрезвычайной ситуации помещение превращается в защищенное пространство для нескольких тысяч человек. Участники заносили туда раскладушки, воду, продукты и медицинское оборудование. Сотни людей остались под землей на ночь. Специалисты в защитных костюмах проверяли воздух и измеряли уровень радиации. Школьников привели в убежище на занятия, чтобы они знали, куда идти и что делать, если взрослых рядом не окажется. И вот здесь, на мой взгляд, начинается самое важное. Финны проверяли не количество инструкций в папке, а совершенно конкретные вещи. Сколько времени занимает открытие убежища? Кто отвечает за воду? Где разместят пожилых людей? Как зарегистрировать несколько тысяч человек без нормальной связи? Что делать, если не работают телефоны, терминалы и банковские карты? Хватит ли вентиляции? Где искать ребенка, если сигнал поступил во время школьных занятий? Можно, конечно, посмеяться и сказать, что финны опять перестраховываются. Но время, мягко говоря, нестабильное. Поэтому там решили заранее найти слабые места, пока ошибки можно исправить спокойно. Финские власти исходят из простого правила. В серьезной ситуации человек должен суметь продержаться без посторонней помощи хотя бы 72 часа. Но одновременно государство обязано проверить, сможет ли оно помочь тем, кто самостоятельно не справится. А теперь давайте перенесемся в Калининград. Регион находится между Польшей, Литвой и Балтийским морем. Российские официальные лица постоянно говорят об усилении НАТО возле наших границ, недружественных соседях и новых угрозах. Казалось бы, именно здесь власти должны особенно подробно объяснять людям, как устроена гражданская защита. Где находятся укрытия? Сколько человек они принимают? В каком состоянии вентиляция? Есть ли вода? Кто откроет двери? Как туда попадет человек с инвалидностью? Что будут делать школы, больницы и дома престарелых? Весной Новый Калининград сообщил, что городская администрация ищет подрядчика для подготовки площадки под мобильное убежище. Модуль рассчитан на 54 человека. Подчеркну, не на 54 тысячи, а на 54 человека. Стоимость самого сооружения оценивали примерно в 26 миллионов рублей. Пришла осень. Однако сообщения о том, что это убежище уже установили и открыли, в публичном пространстве я не нашел. Нет и понятного отчета, готова ли площадка, заключен ли контракт, когда привезут модуль и кто именно сможет им воспользоваться. Возможно, работы идут. Возможно, деньги пока не потрачены. Но жители не должны гадать, особенно когда речь идет об их безопасности. Есть и другой пример. В городе реконструируют старое убежище на Ялтинской улице. Завершение работ переносили уже два раза. Теперь обещают закончить в 27-м. Объект существует, деньги предусмотрены, документы оформляются. Только чрезвычайная ситуация вряд ли станет ждать, пока подрядчики закончат стройку, чиновники подпишут бумаги, а комиссия устранит замечания. А вот еще данные городского управления гражданской обороны. В Калининграде 83 специальных убежища, 80 в государственной собственности и только 3 в муниципальной. Эти три объекта могли принять около 2000 человек, причем предназначались главным образом для чиновников и работников, которые должны обеспечивать жизнедеятельность города. Может быть, остальные убежища полностью готовы и мест там достаточно? Очень хочется в это верить. Только где актуальный список? Где понятная карта? Когда жители последний раз вместе со спасателями проходили весь маршрут, услышали сигнал, дошли до нужного здания, открыли дверь и проверили, что внутри действительно можно находиться. Не на бумаге, не в отчете и не на закрытом совещании. По-настоящему. Финны собрали 2000 человек и создали неудобства, чтобы увидеть реальные проблемы. Они не ждут идеального момента и не стесняются признавать, что система может дать сбой. Калининградские власти формально тоже что-то делают. Меняют документы, готовят площадку, реконструируют отдельные помещения. Но между отдельной закупкой и работающей системой для целого города лежит огромная разница. Поэтому финские учения лично у меня смеха не вызывают. Скорее, разочарование и тревогу. Соседи проверяют безопасность на практике, а калининградцам по-прежнему предлагают верить, что необходимые планы где-то существуют, и ответственные люди все предусмотрели. Так что главный вопрос очень простой. Что делают власти Калининграда? Действительно готовят город? Или все еще ждут момента, когда проверять систему придется уже без репетиции? Пишите, знаете ли вы, где находится ближайшее к вашему дому укрытие и объясняли ли вам когда-нибудь порядок действий. Подписывайтесь на Балтийского лоцмана в социальных сетях, присылайте новости и собственные наблюдения. Берегите себя и не стесняйтесь задавать властям неудобные вопросы. Услышимся!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
6: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
5: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
7: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, и они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
8: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
5: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка, в Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина, однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
9: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
5: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Власти Иркутской области начали изымать у жителей скот, оправдывая меры риском распространения узелкового дерматита коров.
11: Уважаемые жители, вот надо понимать, что сейчас, и проводится клинический осмотр животных. Соответственно, выявляется, потом будет вопрос.
12: Полина, не ходи.
11: И выявляются дополнительные очаги заболевания. Сейчас уже выявлены 7 очагов заболевания в деревне. Соответственно, и 1 очаг заболевания в котах. И вот для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, во-первых, вам уже было направлено от администрации, о том, чтобы необходимо соблюдать самые элементарные правила биологической безопасности. Это, во-первых, не допускать сейчас, прекратить скота. Я понимаю, конечно, скот рвется, потому что трава зеленая, все это. И хотите экономить корма, понятно. Но вот сейчас эта проблема самая важная. Предотвратить распространение заболевания путем того, чтобы не выпасать. Во-вторых, не допускать свои, дома посторонних людей, особенно на скотные дворы, При том, когда вы работаете со скотом, одевать обязательно спецодежду, в которой не надо больше выходить по улице, посещать какие-то другие дома. То есть вот такие хотя бы самые-самые элементарные правила биологической безопасности. Сейчас, чтобы дальше будет проводиться вакцинация животных, но для того, чтобы, вы сами знаете, животные были у вас вакцинированы, но, возможно, это другой тип сюда зашел.
2: Криминальные новости.
12: В Донецке взорвали Олега Шутова, убийцу генерала украинской разведки. Об операции молчали больше месяца. Шутов, как утверждает СБУ, лично в Киеве подложил бомбу под машину генерал-майора военной разведки Украины Максима Шповала 9 лет назад. 27 июля текущего года самодельное взрывное устройство заложили уже в Субару самого Шутова, на котором он приехал к спортивному комплексу «Динамо» в Ленинском районе Донецка. Местные ресурсы тогда сообщали о ночной атаке беспилотника, в результате которой якобы пострадал глава Федерации спортивной борьбы. Олег Шутов действительно возглавлял ассоциацию дзюдо и самбо в ДНР, а также был сотрудником Центра специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР, которое ликвидировали, а его функции передали местному управлению ФСБ. Сообщается, что Шутов снял квартиру в доме, где жил украинский генерал Шиповал, а также арендовал место на парковке рядом с машиной генерала. И 27 июня 2017 года автомобиль Шаповала взорвался в Соломенском районе Киева. Генерал погиб. По данным СБУ, спустя час после взрыва Шутов забрал вещи из арендованной квартиры и выехал в Россию. Шутова также связывали с убийством начальника отдела контрразведки СБУ в Донецкой области полковника Александра Харабирюша. Его автомобиль взорвали в Мариуполе в марте 2017 года. Сейчас же ликвидировали самого Шутова. Информацию об этом не опубликовали более месяца, пока диверсионная группа не вернулась из Донецка в Киев, пишут донецкие паблики. Высокопоставленные полицейские Московской области и топ-менеджеры компании «Евротранс» задержаны по делу о хищении топлива. По данным базы, по делу о хищении бензина задержаны трое высокопоставленных сотрудников полиции. Это замначальника ГУМВД по Московской области, начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, начальник Федерального казенного учреждения Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел полковник Алексей Суяров и начальник отдела Федерального казенного учреждения Центра хозяйственного и сервисного обеспечения полковник Анна Левина. По версии следствия, они состояли в ОПГ, которая похищала ведомственное топливо, принадлежащее управлению подмосковной полиции. Малькова, Суярова и Левину уже уволили из органов внутренних дел. Следствие просит об их аресте. Также задержан председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартынов и трое топ-менеджеров компании. Последние уже заключены под стражу. Возбуждено дело по статье «Растрата». Жестокое избиение невесты вместо первой брачной ночи устроил житель Таганрога. По данным базы, все произошло в одном из дворов в микрорайоне «Русское поле». Сначала молодожены скандалили у подъезда, а затем мужчина начал избивать супругу. В конце концов, он бросил девушку на асфальт. При падении она ударилась головой и потеряла сознание. Новоиспеченный муж-тиран не успокоился и на этом, бросив в лежащую супругу пакет с мусором. По данному факту, полиция проводит проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Главные новости дня.
13: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года. И это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
14: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
13: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
15: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это, нахуй? Сохраните свои жизни, ребята, хуй забейте нахуй вообще на эту войну, ебать.
13: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
14: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
13: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
16: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Романович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-го стрелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на Генеральную прокуратуру города Москвы. Все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручниками, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом, марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Писатель и сценарист Александр Цыпкин рассказал в эфире РИА Новости, что школьники опасаются своего будущего в связи с проведением специальной военной операции и рассматривают варианты учиться за пределами России.
17: Впечатление, общался со школьниками. Так, был на дне рождения, вот, тоже не на папином, нет, на другом дне рождения, вот, и пообщался там были даже уже поколение внуков, вот, ну, они там, говорят: здравствуйте, мы там, ну, неважно, да, ну, что, ребят, как настроение? Не очень их настроение, ребят, я вам скажу, вот, такого, конечно, пару лет назад не было, а, говорит, честно скажем, мы боимся войны, все, что с этим связано. И я говорю: ну, а какие перспективы, что вы думаете? Говорит, многие рассматривают вариант учиться где-то. Вот. Я говорю: а где, думаете, лучше-то будет? Они говорят: не знаем точно. Вот. Но, говорит, и много так думают. Говорит: ну, к сожалению, в классе об этом разговоры достаточно постоянно. Говорит: а вас пугает то, что какая-то там, то, что мы допустим, там, не знаю, политическая... Говорит: да мы не оцениваем политически, кто прав, кто виноват. Мы знаем, что прав, виноват, так там, по всему миру устанешь сказать. У нас конкретно вот сама ситуация, что нам... у нас такого не было, нам от этого страшно. Вот. Вот и все. То есть это не предыдущий дискурс. Помните, был там дискурс, условно говоря, там, когда молодежь ходила на демонстрации различные, законные, незаконные и так далее. Да? А это скорее просто боязнь там, молодых, им 12, 13, 14, 15, вот так застал возраст, конкретно происходящего и попытка в этом не существовать. Вот, вот это то, что меня... Ну, это нормально было бы, странно, если бы у них этого страха не было.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
18: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Вон там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Вон там еще горит.
13: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
19: Да, что-то летит где-то.
13: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
14: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
13: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
19: Где беспилотник? Еще летит.
13: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Разрешение на Владивосток. Олег Царев о том, как Китай просил Украину не наносить удары во время экономического форума.
3: Да, вам не послышалось. Китай попросил Украину не бить по Владивостоку, куда на прошлой неделе на Восточный экономический форум приезжал вице-премьер Китайской Народной Республики. Украина пообещала удары не наносить. Я точно не знаю, правда это или нет. Но даже если это правда, то если Китай просил Зеленского не наносить удары по Владивостоку, это личное дело Китая. Мы же не можем ему это запретить. Захотел – попросил. Правда? У меня в связи с этим только один вопрос. Если представители Китая боятся даже приехать в Россию, не спросив у Зеленского разрешения, будет ли Китай в такой ситуации инвестировать в Россию? А если нет, то для кого мы проводим эти форумы? Зачем? Нужны ли такие мероприятия, для проведения которых надо спрашивать разрешение у врага? И еще много других вопросов.
2: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
4: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
6: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт, без тяги.
5: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
6: Да, это резерв.
5: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
6: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
5: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
6: Ага.
5: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
6: Да, наглядно.
5: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
6: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
5: 100%.
6: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
5: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
6: Ага, это огромная площадь.
5: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
6: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
5: Думаешь?
6: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
5: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
6: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
5: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
6: Скорее всего, да.
5: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
6: Да, тема важная.
5: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
6: Это правда.
5: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
6: Слушай, ну тут я поспорю.
5: Да?
6: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
5: То есть дело не в годе выпуска?
6: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
5: Имеешь в виду ремонт?
6: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
5: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание?
6: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
5: Почему не могут?
6: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
5: Угу, дефицит.
6: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
5: И что делает компания, чтобы выжить?
6: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
5: Например?
6: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
5: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
6: Да-да.
5: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
6: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. технический, финансовый.
5: Угу.
6: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
5: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
6: Конечно.
5: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
6: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
5: Логистика становится золотой.
6: Абсолютно.
5: И как это выглядит на практике?
6: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
5: Месяцами?
6: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложностей с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
5: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
6: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
5: В каком гараже, да?
6: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальной детали просто нет.
5: Ситуация.
6: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
5: Заводы заняты военными заказами.
6: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
5: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
6: Да, заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
5: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
6: Угу.
5: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
6: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
5: То есть нагрузка на них растет.
6: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
5: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
6: О, да.
5: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
6: Это огромная проблема.
5: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
6: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
5: Логично.
6: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
5: И тут появляется проблема усталости.
6: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
5: А как это проявляется?
6: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
5: О, вот мы и вернулись к топливу.
6: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
5: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
6: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
5: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
6: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
5: Угу.
6: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
5: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
6: Именно.
5: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
6: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
5: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
6: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
5: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
6: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
5: Да, логично.
6: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
5: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
6: Это право часто существует только в должностной инструкции.
5: На бумаге.
6: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа. Это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
5: Огромная ответственность.
6: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
5: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
6: Ну да.
5: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
6: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
5: Почему?
6: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
5: Угу.
6: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
5: Дрон такое не потянет.
6: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
5: Плюс дроны зависят от связи.
6: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
5: Да, согласен.
6: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
5: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
6: Да, это страшно.
5: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
6: И компании просто не выходят на конкурсы.
5: Контракты срываются.
6: Никто не хочет летать себе в убыток.
5: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
6: 100%.
5: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
6: Да.
5: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
6: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
5: Потому что не знают, будет ли рейс.
6: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
5: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
6: Угу.
5: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
6: Конечно, не знает.
5: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
6: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает это проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
5: Пассажир полностью доверяет системе.
6: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
5: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
6: Ну, как праздник почти.
5: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
6: Ну, все же живы остались.
5: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
6: Ага.
5: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
6: А вопрос везения.
5: Да, невероятного везения и личного героизма экипажа.
6: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
5: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
7: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
0: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
8: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось, оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались, зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте вообще на эту войну, ебать.
0: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
7: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%.

0: Знаете, ну вы все слышали об мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
1: Главные новости дня.
2: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
3: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
2: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
4: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойл и стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
5: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
2: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
6: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
2: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива.

0: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов спецпредставителей главы Белого дома Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве.
3: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговорщиков. Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Разрешение на Владивосток. Олег Царев о том, как Китай просил Украину не наносить удары во время экономического форума.
7: Да, вам не послышалось. Китай попросил Украину не бить по Владивостоку, куда на прошлой неделе на Восточный экономический форум приезжал вице-премьер Китайской Народной Республики. Украина пообещала удары не наносить. Я точно не знаю, правда это или нет. Но даже если это правда, то если Китай просил Зеленского не наносить удары по Владивостоку, это личное дело Китая. Мы же не можем ему это запретить. Захотел – попросил. Правда? У меня в связи с этим только один вопрос. Если представители Китая боятся даже приехать в Россию, не спросив у Зеленского разрешения, будет ли Китай в такой ситуации инвестировать в Россию? А если нет, то для кого мы проводим эти форумы? Зачем? Нужны ли такие мероприятия, для проведения которых надо спрашивать разрешение у врага? И еще много других вопросов.
6: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал свидетелей Байрактара о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
8: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
9: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроная кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат».
0: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
10: «Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног».
0: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
11: «Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
12: Гонят в штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма».
0: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, в которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере, и речь идет об определении номер 2952-О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
6: Мобилизации не будет. Военный журналист Анастасия Кашеварова о тех, кто 4 года ждет возвращения домой.
14: Путин сказал, мобилизации не будет. А что делать тем, кто уже там? Те, кого призвали в 2022-м, и они до сих пор не знают, когда вернутся домой. Мне каждый день приходят письма от мобилизованных и их семей. Поднимите, пожалуйста, нашу проблему. Может, услышат. Все боятся темы действующих мобилизованных, как будто хотят ее забыть и сделать вид, что на фронте только кадровая армия и те, кто сам изъявил желание пойти на контракт. Но давайте без политических игр, а по-человечески. Про новую волну спрашивают уже мобилизованные в надежде на ротацию. Они воюют с 2022 года без замены, как и кадровые, без отдыха, без надежды. Их молча переводят в контрактники. Заявление президента не решает их проблему. Те, кто уже в окопах, они же недосрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Правда и в том, что мобилизованные – это не цифра в отчете, это живые люди. Хотя не все уже живые, к сожалению, не все.
6: Украинский аналог «Герані». Военкор канал «Старшая Д» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
8: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
6: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
14: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
16: Черные столбы мы там сбили. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
15: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
17: Да, что-то летит где-то.
15: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
18: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
15: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
19: Где беспилотник? Еще летит.
15: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
2: Экономический эксперт объяснила, зачем государству нужен цифровой рубль и может ли он быть опасным для россиян.
3: Спустя почти 6 лет после объявления о создании цифрового рубля вопрос все тот же. Зачем же он был нужен? Обычные граждане, по крайней мере пока, могут отказаться от него и вообще не иметь с этим дела. Но вряд ли Эльвира Набиуллина делала ставку именно на удобство для физлиц. Цифровой рубль дает возможность Банку России следить за транзакциями людей и бизнеса напрямую, без посредников, чтобы никто не уходил ни от каких налогов и пошлин. А чтобы заманить туда именно предпринимателей и компании, регулятор придумал выгодные приманки. Например, дешевые по сравнению с СБП комиссии за переводы или за эквайринг, то есть за оплату картой. А еще с помощью цифрового рубля можно формировать смарт-контракты. Это когда деньги перечисляются автоматически, а специальная система сама проверяет все условия. Кроме того, ЦБ обещает, что цифровым рублем можно будет рассчитываться офлайн, то есть без подключения к интернету, как наличными деньгами. Это особенно важно в условиях блокировок, от которых страдает малый и средний бизнес, основанный в первую очередь на услугах. Но еще более выгодным цифровой рубль может оказаться в условиях санкций, когда расчеты с зарубежными партнерами попали под удар из-за войны в Украине.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе тайну, которая на протяжении 13 лет заставляет лучших криптографов и любителей заговоров ломать головы над мрачными шифрами. Готовы ли вы погрузиться в историю цифрового лабиринта, где каждый шаг приближает вас к неизвестным кукловодам? Сегодня мы попытаемся выяснить, кто на самом деле стоял за самым загадочным квестом в истории интернета. В холодный январский день 2012 года на анонимном форуме 4chan появилось скромное изображение, белый текст на мрачном черном фоне с изображением стилизованной цикады. Сообщение на английском языке гласило, что некая тайная организация ищет индивидов с неординарным интеллектом и предлагает пройти сложнейший тест. Большинство пользователей мгновенно посчитали это очередной шуткой сетевых троллей. Однако те редкие энтузиасты, кто решил расшифровать скрытые в файле стенографический код с помощью специальной программы OutGuess, моментально оказались втянуты в масштабную шпионскую игру. По поиски ответа стремительно вышли за рамки цифрового пространства в физический мир. В 14 городах 5 стран, от Варшавы, Парижа и Гранады до Сиднея, Майами и Сиэтла, на темных фонарных столбах появились бумажные плакаты с силуэтом цикады и загадочными QR-кодами. Один из ключевых участников квеста — шведский аналитик Джоэл Эриксон — детально вспоминал, как глубокой ночью расшифровывал координатную сетку GPS, мчался по пустынным улицам и связывался с единомышленниками через зашифрованные чаты IRC, чувствуя себя настоящим персонажем киберпанк-романа. Когда исследователи шаг за шагом взламывали очередной слой цифровой головоломки, они сталкивались с глубокими цитатами из поэзии Уильяма Блейка, отрывками из древневалийских поэм, манускриптами на древнескандинавских рунах и сложнейшими страницами из «Liber Primus» — загадочной книги, полностью написанной авторским зашифрованным алфавитом. По глобальной сети мгновенно поползли самые безумные конспирологические версии. Одни убежденно утверждали, что за цикадой 3301 стоят ЦРУ, МИ-6 или АНБ США, вербующие гениальных хакеров для ведения будущих кибервойн. Другие шептались о влиятельном оккультном обществе, ищущем адептов для создания цифровой религии нового века или даже происках секретного искусственного интеллекта, обретающего самосознание. На кульминации стало раскрытие нескольких финалистов, которые получили личные приглашения на анонимный сервер в сети Tor, но дальше их следы полностью растворились в тишине. Программист Маркус Ваннер позже признался в интервью, что за проектом стояла группа шифровальщиков-идеалистов, продвигавших свободу информации и приватность. На самом деле, строгий научный и криптографический анализ показывает, это был не заговор спецслужб, а масштабный социально-инженерный эксперимент высококлассных специалистов, ставивших целью объединить лучших защитников анонимности. Загадка цикады до сих пор будоражит умы, доказывая, что интернет способен порождать настоящие современные легенды. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 8 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинаете то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже. То есть идеи, воплощенные ранее, наконец, начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться с старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии, то есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе тебе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября, день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
7: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы из-за Славянских и Краматорских в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать и выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Безвозвратные потери. Снова увеличилось количество калининградцев, погибших на фронте. Зарплаты в Калининградской области упали в 10 из 19 отраслей. У кого финансы поют романсы. Бесконечные жалобы, а в ответ тишина. После дождей в Зеленоградском районе семьи участников спецоперации заливает в квартирах, а калининградцы несколько лет страдают в своих подтопленных домах. Услышат ли чиновники людей хотя бы в преддверии выборов? Итак, потери на фронте растут. Как минимум 1675 жителей Калининградской области погибли на СВО. Это на 8 человек больше, чем было известно ранее. Причем в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Таким образом, погибших может быть намного больше. По данным западных разведок, всего с начала спецоперации на Украине российская армия потеряла около 1,5 миллиона бойцов. При этом Минобороны не дает точных цифр потерь на фронте, а местные власти тоже не делятся статистикой. Так что журналистам приходится собирать информацию о погибших буквально по крупицам. Через некрологи в газетах и на сайтах вузов, посты друзей в социальных сетях, соболезнования глав регионов, фотографии с кладбищ и памятных досок. Косвенно об истинном уровне потерь говорят и закупки протезов. Они в этом году бьют рекорды. Например, конкретные цифры обнародованы по северной столице, и они действительно ужасают.
6: В середине августа фонд пенсионного и соцстрахования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявил закупку протезов нижних конечностей на сумму 495 миллионов рублей. Это рекордная сумма среди всех контрактов на протезирование. В начале сентября добавилась новая закупка. Теперь на протезы верхних конечностей для социального обеспечения граждан выделили 287 тысяч рублей. До этого власти Петербурга и Ленобласти заключили 38 контрактов на поставку протезов на общую сумму в 378 миллионов рублей. Итого в 2026 году в этих регионах на протезирование потратят почти 1 миллиард рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогоднюю сумму.
8: Отмечу, что точное число мужчин, которые вернулись из зоны СВО без рук или ног, по понятным причинам скрывают. Но по косвенным признакам можно примерно прикинуть, что их количество исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч. Тем временем вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
9: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже без конечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
10: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
8: А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы только отправить пушечное мясо умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Ну и самое интересное – оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 миллион рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. Словом, кто жирует, а кто попросту существует. Ветераны СВО, которым посчастливилось вернуться домой, на гражданке сталкиваются с неразрешимыми бытовыми трудностями.
11: В Переславском Зеленоградского района семьи участников СВО заливают в квартирах. Жалобы на текущие крыши дошли до губернатора Алексея Беспрозванных. По сообщению правительства региона, жилье ветеранов спецоперации и пенсионеров заливает дождями. Кровля дома на улице Лесной, 8, давно превратилась в решето. Глава региона поручил подчиненным немедленно разобраться в проблеме, и 3 сентября туда отправилась целая делегация. Глава регионального Минконтроля Николай Терехов, представители военно-следственного комитета, администрации Зеленоградского муниципального округа, сотрудники управляющей компании и фонда капремонта региона. В итоге осмотр показал, дом номер 8 требует капитального ремонта крыши, но его решено перенести на весну 2027 года. Но это гораздо раньше запланированного срока, не без гордости отметили чиновники.
8: То есть минимум полгода людям дома на Лесной в Переяславском придется жить с протекающей крышей. Звучит, конечно, как издевательство, но, как говорится, жизнь такова и больше никакова. Жители улицы Черноморской в Калининграде уже несколько лет страдают от затоплений во время дождей. Они не раз обращались в администрацию, но получали только отписки. Канализации там нет, но она якобы планируется к постройке в 2028 году. А пока Калининградцы сами купили помпу и откачивают воду в соседнюю канаву, чтобы спасти свои дома. Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» выезжает на место, но его возможностей катастрофически не хватает. В преддверии выборов жители надеются, что их голос будет услышан. Однако существуют сомнения на эту тему. Уж слишком мало времени осталось до этих самых выборов. Да и, как показывает опыт, обычно перед выборами много обещаний и пустых слов вместо конкретных действий. И как результат, факты показывают реальное положение. В июне в Калининградской области среднемесячная начисленная зарплата снизилась по сравнению с маем в 10 из 19 основных видов экономической деятельности. Это следует из данных Калининградстата.
11: Наиболее заметное снижение зарплат в регионе зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 94% от майского уровня. В гостиницах и общепите, а также в сельском хозяйстве показатель снизился до 96%. Кроме того, зарплаты сократились и в финансовом, и страховом секторе на 97% по сравнению с маем. А в строительстве, торговле, операциях с недвижимостью, культуре, спорте и организации досуга зарплаты снизились и вовсе на 98% или 99%. При этом в ряде отраслей зарплаты в июне, наоборот, выросли. Так, по данным Калининградстата, максимальный рост отмечен в образовании – до 144%, профессиональной, научной и технической деятельности – до 117%, а еще в госуправлении и обеспечении военной безопасности месячные доходы поднялись до 112%.
8: Словом, жители Калининградской уже наверняка почувствовали эти прибавки в зарплатам. Наверняка и в карманах зашелестело от капусты, и холодильники наполнились банками с икрой. Кабачковой, конечно. А вы о какой подумали? А вот жителям Якутии повезло меньше. Там повышение зарплат вообще заморозили из-за выплат участникам СВО. Ежегодную индексацию зарплат бюджетникам, включая учителей и врачей, отложили с 1 июля на 1 сентября из-за непредвиденных расходов на нужды СВО, следует из ответа правительства республики на запрос депутата регионального заксобрания Нюргуяны Заморщиковой. В ответе властей сказано, что причиной переноса индексации стали дополнительные потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Ранее повышение зарплат бюджетников отменили без объяснения причин в Ростовской области, а на Сахалине и вовсе заморозили на весь 2026 год. Кстати, выплаты контрактникам в Калининградской области повысили до рекордных 3,5 рублей. Как бы это тоже не окошелилось на жителях региона.
12: Такие уж нынче приоритеты власти. Отправить людей воевать с риском погибнуть важнее, чем повысить им зарплаты. Делаем правильные выводы. До выборов осталось всего ничего. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как один финский город на два дня превратили в большую проверку на прочность. В Куопио провели крупнейшие в Европе учения гражданской защиты со времен Второй мировой. В них участвовали более 2000 человек. Спасатели, городские службы, добровольцы, студенты, школьники и военнослужащие. И это были непривычные учения для галочки, когда начальство постояло возле карты, сделало фотографии и отчиталось, что все прошло успешно. Финны решили на практике выяснить, сможет ли город нормально действовать, если привычная жизнь внезапно остановится. По сценарию в Куопио возникли серьезные перебои с электричеством и водой. Перестала нормально работать связь, а часть жителей потребовалось быстро разместить в укрытиях. Главной площадкой стало огромное убежище, вырубленное прямо в скале. В обычное время внутри находится спортивный зал, но при чрезвычайной ситуации помещение превращается в защищенное пространство для нескольких тысяч человек. Участники заносили туда раскладушки, воду, продукты и медицинское оборудование. Сотни людей остались под землей на ночь. Специалисты в защитных костюмах проверяли воздух и измеряли уровень радиации. Школьников привели в убежище на занятия, чтобы они знали, куда идти и что делать, если взрослых рядом не окажется. И вот здесь, на мой взгляд, начинается самое важное. Финны проверяли не количество инструкций в папке, а совершенно конкретные вещи. Сколько времени занимает открытие убежища? Кто отвечает за воду? Где разместят пожилых людей? Как зарегистрировать несколько тысяч человек без нормальной связи? Что делать, если не работают телефоны, терминалы и банковские карты? Хватит ли вентиляции? Где искать ребенка, если сигнал поступил во время школьных занятий? Можно, конечно, посмеяться и сказать, что финны опять перестраховываются. Но время, мягко говоря, нестабильное. Поэтому там решили заранее найти слабые места, пока ошибки можно исправить спокойно. Финские власти исходят из простого правила. В серьезной ситуации человек должен суметь продержаться без посторонней помощи хотя бы 72 часа. Но одновременно государство обязано проверить, сможет ли оно помочь тем, кто самостоятельно не справится. А теперь давайте перенесемся в Калининград. Регион находится между Польшей, Литвой и Балтийским морем. Российские официальные лица постоянно говорят об усилении НАТО возле наших границ, недружественных соседях и новых угрозах. Казалось бы, именно здесь власти должны особенно подробно объяснять людям, как устроена гражданская защита. Где находятся укрытия? Сколько человек они принимают? В каком состоянии вентиляция? Есть ли вода? Кто откроет двери? Как туда попадет человек с инвалидностью? Что будут делать школы, больницы и дома престарелых? Весной Новый Калининград сообщил, что городская администрация ищет подрядчика для подготовки площадки под мобильное убежище. Модуль рассчитан на 54 человека. Подчеркну, не на 54 тысячи, а на 54 человека. Стоимость самого сооружения оценивали примерно в 26 миллионов рублей. Пришла осень. Однако сообщения о том, что это убежище уже установили и открыли, в публичном пространстве я не нашел. Нет и понятного отчета, готова ли площадка, заключен ли контракт, когда привезут модуль и кто именно сможет им воспользоваться. Возможно, работы идут, возможно, деньги пока не потрачены. Но жители не должны гадать, особенно когда речь идет об их безопасности. Есть и другой пример. В городе реконструируют старое убежище на Ялтинской улице. Завершение работ переносили уже два раза. Теперь обещают закончить в 27-м. Объект существует, деньги предусмотрены, документы оформляются. Только чрезвычайная ситуация вряд ли станет ждать, пока подрядчики закончат стройку, чиновники подпишут бумаги, а комиссия устранит замечания. А вот еще данные городского управления гражданской обороны. В Калининграде 83 специальных убежища. 80 в государственной собственности и только 3 в муниципальной. Эти три объекта могли принять около 2000 человек, причем предназначались главным образом для чиновников и работников, которые должны обеспечивать жизнедеятельность города. Может быть, остальные убежища полностью готовы и мест там достаточно? Очень хочется в это верить. Только где актуальный список? Где понятная карта? Когда жители последний раз вместе со спасателями проходили весь маршрут? Услышали сигнал, дошли до нужного здания, открыли дверь и проверили, что внутри действительно можно находиться. Не на бумаге, не в отчете и не на закрытом совещании. По-настоящему. Финны собрали 2000 человек и создали неудобства, чтобы увидеть реальные проблемы. Они не ждут идеального момента и не стесняются признавать, что система может дать сбой. Калининградские власти формально тоже что-то делают. Меняют документы, готовят площадку, реконструируют отдельные помещения. Но между отдельной закупкой и работающей системой для целого города лежит огромная разница. Поэтому финские учения лично у меня смеха не вызывают. Скорее, разочарование и тревогу. Соседи проверяют безопасность на практике, а калининградцам по-прежнему предлагают верить, что необходимые планы где-то существуют, и ответственные люди все предусмотрели. Так что главный вопрос очень простой. Что делают власти Калининграда? Действительно готовят город? Или все еще ждут момента, когда проверять систему придется уже без репетиции? Пишите, знаете ли вы, где находится ближайшее к вашему дому укрытие и объясняли ли вам когда-нибудь порядок действий. Подписывайтесь на Балтийского лоцмана в социальных сетях, присылайте новости и собственные наблюдения. Берегите себя и не стесняйтесь задавать властям неудобные вопросы. Услышимся!
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет. 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече говорил Уиткофу и Кушнеру то же, что и раньше.
16: В частности, выражена уверенность в достижении поставленных целей. И, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта.
15: Еще перед встречей Владимир Путин заявил, что отдал распоряжение военным не атаковать Киев. Американские переговорщики уже были на пути в Москву, когда ночью ударили по аэропортам Жуляны и Борисполь. Как раз по тем, куда могли прилететь американские переговорщики. Поэтому Уиткофу и Кушнеру пришлось добираться в Киев поездом из польского Жешува. После встречи они вместе с Зеленским дали пресс-конференцию, на которой последний явно был в хорошем расположении духа. Он похвалился, что США увеличат объемы производства ракет «Патриот» для Украины. Именно они позволяют Киеву сбивать баллистику. По данным источников газеты Financial Times, посланники Трампа привезли в Киев обновленные версии прежних мирных предложений, переработанных с учетом изменившихся обстоятельств. Однако новых идей немного, а центральным вопросом по-прежнему остается контроль над Донбассом, пишет газета. Москва по-прежнему настаивает, чтобы Киев вывел украинские войска с тех территорий Донецкой области, которые он контролирует. Зеленский на пресс-конференции заявил, что категорически против этого и что вопрос Донбасса будет решаться военным путем. Стив Уиткоф назвал поездку замечательной. По его словам, американская делегация очень удовлетворена результатами переговоров и в Киеве, и в Москве.
17: Я считаю, что в Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о 3-сторонней встрече, о которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время. Обеим сторонам придется пойти на компромиссы и сгладить разногласия. И мы считаем, что у нас есть все составляющие для достижения цели.
15: Интересная деталь. В составе американской делегации прибыл Дэвид Лэнг. Это представитель Министерства финансов США, который занимается санкциями. Привести такого человека в Москву – это явно не просто намек, считает политолог Сергей Фищенков. Мол, Кремлю дали понять, Штаты могут как ужесточить санкции в случае отказа от мирных переговоров, так и отменить некоторые из них в случае успеха мирного трека.
18: Об этом хотели, очевидно, поговорить, о возможном усилении санкций и о возможном снятии в случае конструктивного поведения, но, скорее всего, это заход Трампа сейчас попробовать. И Витков с Кушнером после разыгрывания комбинации Редклифф-Бессент должны были приехать и спросить. Ну вот, весенне-летняя кампания закончилась российская фактически. Успехов на земле, на море, в воздухе нигде нет особо. Единственный показатель, который выполнен, это по количеству потерь российских. И даже несколько перевыполнено относительно того, какие изначально планировались. Вот сейчас заходим в период выборов. Есть экономические, другие показатели. Ну и что, исходя из этого? Поэтому это лишь срез. С такой позиции они сейчас и вернутся в Соединенные Штаты и, собственно,

0: объекты вот, беспилотников. Понятно, что речь не идет о переднем крае. Но свой город, свое село, свое предприятие. Вот это не один человек просил. Если возможно рассмотреть такую просьбу. И,
1: Женя, сразу скажу, поддержим.
0: Спасибо большое.
2: Главные новости дня.
3: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
4: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
3: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
5: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
3: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
6: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
7: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
3: Кроме «Роснефть», «Кубаньнефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
8: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
9: Я опять слышу вертолет!
8: Вон летит.
3: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Кандидат в депутаты Госдумы Александр Зицер от партии «Новые люди» выступил против трудоустройства некомпетентных участников СВО на руководящие должности.
11: «Новые люди» выступают против этих насильных квот. Должности должны замещать профессионалы. Достаточно остро звучит по ушам, но

0: участники СВО — это какая-то не отдельный социальный слой, это не какая-то отдельная каста. Это те же самые люди, наши граждане, наши люди, которые вернулись с боевых действий, имеют просто определенный опыт и дальнейшая необходимая их адаптация. То есть приведу такой пример по Астрахани. В госучреждение устраивается человек, рекомендовали на должность юриста, руководителя юрподразделения. Пришел участник СВО, все, и для замещения должности есть другие кандидаты, с ними проходит собеседование, дошла до него очередь, он достает дистанционно полученный диплом, говорит, я вот базового образования не имел, но диплом получил, буду стараться, буду хорошо работать. Начали его банальные вопросы, прогоняли его по различным направлениям права, ну, везде заплыл, ничего не ответил. И кадровый орган в ужасе, госучреждения. Они побежали к руководителю и за голову схватились. Что делать? Юриста брать не можем, боимся, потому что вдруг квота.
1: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Телеграм-канал «Тень Руси» о том, что Россия платит слишком высокую цену за ненужную ей землю.
3: На самом деле, отдать редкоземельные ресурсы России за то, чтобы победить, это было бы очень дешево. Но за эту цену мы победу не получим. Победа стоит намного дороже, и валютой тут котируются не металлы, а сотни тысяч жизней. А металлы мы и так отдадим. Всем, кто захочет, и никуда не денемся, потому что мы сырьевая страна, которой нечего предложить на всемирном базаре, кроме своих ресурсов. Нам нужно понять, что совершенно неважно, где будет следующая граница России. Не в территориях счастья и успех, и даже не в запасах ресурсов под ними. Они скорее становятся проклятием, чем благословением, если подсаживают всю страну на нефтегазовую иглу, вместо того, чтобы работать и совершенствоваться. Ключ к успеху – это организация, порядок, эффективное управление. Для всего этого требуются люди, и сейчас мы их теряем, разменивая на выжженную землю. По-хорошему, главное сейчас, в режиме максимальной экономии, людей остановиться хоть где, неважно где, а кому надо воевать, пусть воюют, только сам. Пусть каждый, кто за продолжение войны до победы, берет в руки автомат и идет на штурм.
2: Политолог Максим Жаров считает, что реальные предложения Трампа по урегулированию конфликта на Украине могут шокировать россиян.
4: Проблема в том, что российские чиновники, которые отвечают за украинское направление, пребывают в чрезвычайно опасных иллюзиях относительно ширины того коридора возможностей, которые есть у России. Кто вам сказал, что Трамп может вам по Украине что-то отдать, и тем более просто так? Мы не знаем. Может, он, наоборот, потребует от нас еще больше, чем требовал Байден. Так что влажные мечты реинсталлировать в Киев Виктора Медведчука, мне кажется, Кремлю нужно сейчас забыть просто как страшный сон. Иначе шок от реальных предложений Трампа по Украине будет очень и очень сильным.
2: Аналитик Вадим Семерякин о том, почему политика нынешних российских руководителей повторяет ошибки советских.
5: Сейчас Россия повторяет очень многие ошибки позднего Советского Союза. Первое – это приоритет внешней политики над внутренней, то есть у нас ресурсы идут на поддержку проектов за рубежом, а в это время картина внутри страны ухудшается. Второе – это забалтывание тяжелых межнациональных проблем всякими разговорами про дружбу народов и туда же безуспешная попытка решить их вливанием средств раньше в республики СССР, теперь страны СНГ. Третье, что мы видим, это отрыв информационной повестки в телевизоре от того, что действительно интересно народу и что его беспокоит. То есть по телевизору картинка одна, а когда выходишь на улицу, то оказывается, что там рассказывали вообще про какую-то другую страну. Еще одна серьезная ошибка, которую повторяет уже российское руководство, это то, что дети элиты, и не только дети, как говорится, душой с вами, а телом на Западе. Это, безусловно, раскачивает градус социальных волнений. И, наконец, есть параллель между Афганистаном, который фактически добил Советский Союз и спецоперации, хотя сегодня она не полная, и разница с СВО, конечно, есть.
1: Радиолента. Прямая речь.
6: В Волгограде и окрестных городах полностью пропал бензин. Люди ставят палатки на автозаправочных станциях в ожидании приезда бензовоза.
7: Ну что, братва, второй день. Мы здесь. Лагерь. Ребята, привезли нам газовый баллон. Сейчас пожарим сосисочки, подогреем еду. Ждем кого-нибудь. Кто умеет играть на гитаре, приезжайте. Люди тут ждут веселья. Вот так вот. Вся банда. Полгорода стоит на заправке.
8: Время 6 утра. Волгоград. Задача главная – найти бензин где-нибудь, Волгоград, Волжский. ЖКХ, вы что творите вообще? Почему два города сухих просто, реально сухих? И вот есть заправки, да, там, ну, образно говоря, там какой-нибудь Лукойл, Газпром, в которых, ну, вроде бы, да, вот стоят очереди. Ты подъезжаешь к очереди, спрашиваешь у ребят, которые там стоят, когда, ну, есть ли бензин? Они говорят, нету. Да, а вам что говорят, когда дадут? Говорит, ну, вечером, либо ночью. Время 6 утра. Короче, исходя из этого всего, вопрос следующий. Электросамокат кто-то продает? Прошло 3 часа, где-то, наверное. Передо мной 10-15 машин. Все вот в данной ситуации понимают, что это прям сопли от того, что, ну, как бы мы вообще в целом отстояли. Какая была очередь. И очень милая тетя вышла, сказала то, что бензин закончился. Все, как бы сегодня его не будет.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. На что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? реальный. Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное. Это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо. Все хорошо. Включай телевизор, смотри, все наладится. Вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть в той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации, к моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
13: Бойцы, которые получили ранение, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, и если возможно рассмотреть такую просьбу.
14: Жень, здравствуйте, поддержим.
13: Спасибо большое.
12: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
14: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
12: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
14: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
12: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
14: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
12: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
16: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Там что-то горит. И еще его там вот что-то три раза жестко. Он там еще горит.
15: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
17: Да, что-то летит где-то.
15: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
18: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
15: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
19: Где беспилотник? Еще летит.
15: Боже мой. После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Главные новости дня.
0: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
2: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
0: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
2: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
0: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
3: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
0: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
4: Мобилизации не будет. Военный журналист Анастасия Кашеварова о тех, кто 4 года ждет возвращения домой.
5: Путин сказал, мобилизации не будет. А что делать тем, кто уже там? Те, кого призвали в 2022-м, и они до сих пор не знают, когда вернутся домой. Мне каждый день приходят письма от мобилизованных и их семей. Поднимите, пожалуйста, нашу проблему. Может, услышат. Все боятся темы действующих мобилизованных, как будто хотят ее забыть и сделать вид, что на фронте только кадровая армия. И те, кто сам изъявил желание пойти на контракт. Но давайте без политических игр, а по-человечески. Про новую волну спрашивают уже мобилизованные, в надежде на ротацию. Они воюют с 2022 года без замены, как и кадровые, без отдыха, без надежды. Их молча переводят в контрактники. Заявление президента не решает их проблему. Те, кто уже в окопах, они же недосрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Правда и в том, что мобилизованные – это не цифра в отчете, это живые люди. Хотя не все уже живые, к сожалению, не все.
4: Украинский аналог «Герані». Воєнкор канал «Старше Еди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
6: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
4: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
5: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Москвы рассказала, что опасается за свою жизнь во время посещения автозаправочных станций.
9: На каждой поездке на заправку я наблюдаю какой-то цирк. Мне реально в некоторые моменты становится страшно, потому что люди, не все, некоторые, забывают о том, что они люди и начинают себя вести как животные. Я призываю быть добрее и адекватнее. Вот сейчас я еду в заправки, где мужики подрались, но это ничего. Следующая ситуация. Представьте, вы простояли очередь в несколько часов, и перед вами закрывают заправку, чтобы восполнить запасы бензина. Ну, ситуация неприятная, но с кем не бывает. Но один мужчина на БМВ не справился со своими эмоциями и сбил сотрудника. Следующая ситуация. Через кирпич, через выезд в наглую заезжает толпа подростков на приорах и занимает колонку. Всем же попадались эти видосики, где на заправках устраивают вечеринки, приезжает диджей, жарят шашлыки, курят кальяны. Ни разу я не попадала в такую позитивную атмосферу. Я устала каждый раз бояться за свою жизнь.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Сегодня на повестке очень специфическая и сложная тема. Если вспомнить, что исторически означала категория «Д» в военном билете, то это всегда была полная, вот прям абсолютная негодность. Человек получал этот документ и понимал, что вопрос со службой закрыт навсегда.
11: Абсолютно. Это была такая железобетонная стена. Никаких призывов, никаких сборов, ни в мирное время, ни во время конфликтов.
10: Да, именно. А в сентябре 26 года эта стена, ну, дала серьезную трещину. Владимир Путин поддержал инициативу военкора Евгения Подубного, и суть в том, чтобы разрешить людям с категории «Д» добровольно вступать в специальные подразделения. Подразделения, которые защищают предприятия от атак беспилотников. Государство фактически признает парадоксальную вещь.
11: Медицинский человек может быть абсолютно непригоден для армии, но... при этом он почему-то признается годным для перехвата дронов на нефтебазе.
10: Вот я тоже об этом думала. Как это вообще работает на практике? Звучит-то все, честно говоря, довольно мягко. Формулировка такая, знаешь, защищать свое родное предприятие.
11: Мягко звучит, только на бумаге.
10: Ну да, потому что кажется, будто человеку предлагают просто посидеть на проходной с рацией. Налил себе чай, смотришь в монитор, если что-то жужжит в небе, нажал тревожную кнопку, как обычный сторож.
11: Это жесточайшее заблуждение. Речь вообще не идет о функции охранника на шлагбауме. Защита объекта от дронов – это настоящая полноценная боевая задача.
10: То есть это вообще не про сидение в теплом кресле?
11: Конечно, нет. Никто не сбивает беспилотники с чашкой чая в руках. Для перехвата на предприятиях создаются мобильные огневые группы противовоздушной обороны. Экипаж обычно состоит из водителя, стрелка и старшего расчета. В кузове машины установлена турель, а на ней закреплен тяжелый пулемет. И чтобы вести огонь, стрелок должен стоять в открытом кузове мчащегося по бездорожью грузовика. Машина резко тормозит, поворачивает, а стрелок должен удерживать равновесие на ногах и при этом вести прицельный огонь в небо. Плюс там есть оператор прожектора, который держит тяжеленную аппаратуру.
12: То есть миф о каком-то спокойном, безопасном тылу рассыпается в ту же секунду, когда поступает сигнал тревоги?
11: Само понятие «тыл» тут используется просто как успокоительная упаковка. Географическое расстояние до линии фронта давно потеряло свое значение. Крупные заводы, нефтеперерабатывающие станции в России – это сейчас приоритетные мишени.
12: Ну да, логично.
11: И атаки не происходят ясным солнечным днем. Дроны запускают ночью, в туман, в ледяной дождь, когда видимость нулевая. И самое главное, подумай, что произойдет, когда этой мобильной группе все-таки удается поразить цель.
12: Слушай, ну дрон падает, получается, задача выполнена, цель уничтожена.
11: А куда он падает? Он же падает не в пустом поле.
12: А, ну да, прямо на территорию завода.
11: Именно. Вниз летят десятки килограммов взрывчатки, которая часто даже не детонирует в воздухе, плюс горящие куски пластика и металла. Если это падает на резервуар с топливом или цех с химическими реактивами, мгновенно возникает колоссальный пожар, вторичные взрывы.
12: То есть территория вокруг катакумулу предприятия за считанные секунды превращается в настоящую зону боевых действий.
11: 100%. Человек оказывается не в безопасности родного региона, а в эпицентре катастрофы.
10: Знаешь, если реальность настолько экстремальна, предлагаю тогда внимательнее посмотреть на самих этих людей. Кому вообще предлагают выполнять эти задачи? За что дают эту категорию «Д»?
11: Это всегда критически тяжелые состояния. Это не сезонная аллергия и не легкая форма плоскостопия.
10: Ампутации конечностей, какие-то тяжелые пороки сердца, онкологические заболевания, эпилепсия, тяжелейшие травмы позвоночника.
11: Плюс последствия контузий и минно-взрывных травм у тех, кто уже прошел через боевые действия ранее. Это настоящий медицинский красный флаг.
10: Но подожди, тут возникает логичное сомнение. Разве система просто вот так возьмет и выдаст оружие любому желающему? Перед тем, как отправить человека в этот пикап, он должен пройти и медкомиссию. Разве врачи не отсеют самых тяжелых пациентов? Если человек объективно на ногах не стоит, его же не пропустят.
11: В идеальном мире, работающем в вакууме, возможно. Но в условиях жесточайшего кадрового голода в стране медицинский фильтр начинает работать совершенно иначе.
10: В смысле? Закрывают глаза на диагнозы?
11: Хуже. Комиссия получает негласную задачу не отсеивать непригодных, а находить бюрократические лазейки для их допуска.
13: Логика будет такой. Вы же не в штурмовой пехоту идете. Вам просто небо над своим заводом охранять. Для этой задачи ваша инвалидность не помеха.
10: Получается, трагедия закладывается заранее, в тот самый момент, когда комиссия ставит печать «допущен».
13: Абсолютно.
10: Слушай, если риски настолько высоки, возникает главный вопрос. Зачем людям с тяжелыми диагнозами вообще на это соглашаться? Вся инициатива подается под соусом абсолютной добровольности. Если человек с больным сердцем знает, что физически не потянет ночные тревоги, он же просто не пойдет. В чем тогда проблема?
14: Проблема в том, что в нынешних реалиях слово «добровольно» часто маскирует очень сложную систему социального и экономического принуждения.
10: Ну, то есть добровольность – это фикция.
14: Добровольность может считаться настоящей только тогда, когда отказ от предложения не несет для человека никаких негативных последствий. Но здесь все устроено иначе.
10: Ты имеешь в виду психологическое давление?
14: И психологическое в том числе. Особенно это касается бывших военных, которые получили ранения. Культивируется чувство вины. Мол, твои товарищи там, а ты тут в тылу прохлаждаешься, помоги хотя бы родной нефтебазе. Но самый мощный рычаг давления находится не в военкомате.
10: А где?
14: В кабинете директора предприятия.
10: Владелец химического завода критически заинтересован в том, чтобы его цеха не сгорели. Нанимать частную военную компанию дорого, да и юридически сложно. А тут у него в штате есть слесари, электрики, сварщики, у которых в военном билете стоит эта самая категория D.
14: Совершенно верно. И вот рабочий попадает в двойную зависимость. Начальник цеха или директор завода внезапно становится для него еще и негласным командиром по обороне. К рабочему подходят и предлагают добровольно вступить в отряд ПВО.
10: А если он говорит «нет, у меня спина сломана, я не полезу в кузов», что тогда?
14: Напрямую его, конечно, не уволят. Но внезапно он лишается квартальной премии, его начинают ставить на самые неудобные ночные смены. К его работе появляются бесконечные придирки со стороны контроля качества.
10: А если это небольшой моногород, где такой завод – градообразующее предприятие? Это же вообще единственное место, где платят стабильную зарплату.
14: Вот-вот. Потеря работы там означает катастрофу для всей семьи. Человека просто экономически выдавливают в эту добровольность. Выбор между здоровьем и возможностью кормить детей очень сложно назвать свободным.
10: Эта корпоративная порука выводит обсуждение на еще одну огромную проблему – юридическую ответственность. Допустим, человек с плохим зрением или дрогнувший после контузии рукой все-таки заступает на дежурство. Летит дрон. Он стреляет с ДШК, промахивается, и очередь из крупнокалиберного пулемета уходит в жилой многоквартирный дом. Или он сбивает беспилотник так неудачно, что тот падает прямо на остановку общественного транспорта. Кто в итоге сядет в тюрьму?
14: Система устроена так, чтобы мгновенно сбросить ответственность вниз по цепочке и локализовать ее на самом слабом звене. Виноватым окажется стрелок.
10: Подожди, а как же комиссия, которая дала больному человеку в руки оружие? Как же командир, который отдал прямой приказ стрелять над городом?
14: Они будут прикрыты бумагами.
10: В смысле?
14: Командир скажет: «Я действовал по уставу, воздушная цель представляла угрозу критически важному объекту, врачебная комиссия покажет документ, на момент осмотра противопоказаний не выявлено, человек сам расписался, что чувствует себя хорошо».
10: А организатор набора просто покажет бумажку с заявлением о добровольном вступлении?
14: Именно. А в суде тот самый диагноз, который комиссия проигнорировала при допуске, внезапно станет доказательством вины стрелка.
10: То есть диагноз обернется против него же?
14: Да. Обвинитель скажет, что из-за своей болезни стрелок проявил преступную халатность, переоценил свои силы и не справился с оружием. Система получит бойца для решения своих срочных проблем, но не разделит с ним ответственность за неизбежные ошибки.
10: Выходит, инвалид остается один на один с уголовным кодексом. А что насчет финансовых гарантий? У людей с категорией D часто есть социальные выплаты, пенсии по инвалидности. Они получают льготные лекарства. Если такой человек подписывает контракт и берет в руки оружие, ему не скажут потом в собесе: «Ну, раз ты можешь из пулемета стрелять, значит, инвалидность мы снимаем».
14: Это огромная серая зона. Юридически возвращение к вооруженной службе ставит все эти льготы под жесточайший удар. Но есть и другая проблема – сам формат контракта.
10: А что с ним не так?
14: Стандартные армейские контракты изначально писались для здоровых людей. Там нет специального раздела для сотрудников с категории D.
10: То есть вот это обещание, мол, будешь дежурить только на проходной своего завода, это просто слова?
14: Юридически они ничтожны. Как только человек ставит свою подпись, он становится военнослужащим или добровольцем, который подчиняется приказам. Никто не будет прописывать в контракте жесткие ограничения, вроде «запрещено переводить в другие регионы», потому что такие ограничения связывают руки командованию.
10: Значит, сегодня он охраняет свою родную нефтебазу, а завтра приходит директива усилить границу. И его вместе с пулеметом грузят в эшелоны и отправляют за 1000 километров. И он не сможет отказаться, сославшись на свою болезнь?
14: Не сможет. Подписав контракт, он фактически согласился с тем, что его категория больше не является препятствием для службы. Ловушка захлопывается окончательно.
10: Слушай, но если все это складывается в такую мрачную картину, возникает главный вопрос. Зачем государству вообще идти на такие беспрецедентные, колоссальные риски?
14: Если посмотреть на картину шире, это кричащий сигнал о тотальном истощении кадровых ресурсов. В России физически заканчиваются люди, которых можно привлечь к выполнению военных и околовоенных задач.
10: Давай восстановим хронологию, чтобы было понятно, как система вообще дошла до категории «Д».
14: Сначала задачи закрывались кадровой армией и мобилизационным резервом. Когда этого стало не хватать, начали активно продвигать контракты для всех желающих. Затем появились отряды «БАРС». Это боевой армейский резерв страны, куда набирали добровольцев для региональной защиты. Когда поток туда иссяк, система пошла в колонии и начала вербовать заключенных.
10: Потом, насколько я помню, начались активные кампании по вербовке должников. Им предлагали списать кредиты за подписание контракта.
14: Верно. Государство последовательно вычерпывало ресурс из каждой уязвимой социальной группы. И теперь становится очевидно, что дно этого резервуара уже показалось.
10: То есть здоровых людей просто не осталось?
14: Если для охраны стратегических объектов приходится привлекать людей с ампутациями и пороками сердца, значит, здоровых людей в экономике просто нет в том количестве, которое требуется для покрытия всех мишеней.
10: Масштаб угрозы со стороны беспилотников растет, объектов, которые нужно защищать, сотни, а сажать в эти пикапы с пулеметами физически некого.
14: И поэтому система идет на снос фундаментальных барьеров. И здесь кроется самый опасный долгосрочный вывод. Создан прецедент, который меняет правила игры.
10: Раньше категория «Д» была абсолютным табу.
14: Красной линией. Государство признавало, этот человек отдал свой долг, или он настолько болен, что его больше никогда не трогают. Теперь это правило сломано первым же исключением.
10: А как известно, любое исключение имеет свойство расширяться.
14: Завтра окажется, что людей не хватает для сопровождения колонн с топливом. Внесут поправку, разрешат привлекать добровольцев с категории «Д» к логистике. Послезавтра не хватит людей для патрулирования приграничных зон, порог допустимого будет снижаться бесконечно.
10: Нехватку личного состава легко закрыть на бумаге, красивыми отчетами, но...
14: Но реальность такова, что нельзя компенсировать кадровый голод телом человека, здоровье которого уже однажды разрушилось.
10: Вырисовывается очень тревожная картина. Инициатива, которая на словах выглядит как патриотический порыв, на деле превращает категорию полной негодности из надежного юридического щита в досадное препятствие, которое система просто научилась обходить. И весь колоссальный риск – медицинский, юридический, финансовый – перекладывается с плеч государства на плечи директоров заводов и самых уязвимых, тяжело больных людей.
14: И знаешь, если развить эту мысль дальше, она приводит к вопросу, который выходит далеко за рамки военной службы. Если политическая целесообразность способна вот так легко отменить законы биологии и базовые принципы медицинской экспертизы, не станет ли это новым стандартом вообще для всей гражданской медицины?
15: Если официально признается, что отсутствие конечностей или тяжелая болезнь не мешают человеку стоять с тяжелым оружием в ночном дозоре, что помешает завтра Министерству труда пересмотреть критерии инвалидности?
10: Звучит пугающе логично.
15: Логика предельно проста. Раз этот человек может дежурить в мобильной огневой группе, значит, он вполне годен для тяжелого, изнурительного физического труда на стройке или в шахте. Зачем платить ему пособие по инвалидности, если его можно заставить закрывать дыры на гражданском рынке труда?
10: Это просто переворачивает все представление о социальной защите.
15: Прецедент, отменяющий физическую реальность ради государственных нужд, уже создан. И барьер, который раньше защищал людей, безвозвратно сломан.
10: Если задуматься, какие последствия это будет иметь для понятия правового и медицинского статуса гражданина в ближайшие годы, становится по-настоящему не по себе. Тут возникает серьезный повод для размышлений. На этом сегодняшний разбор завершен. Спасибо за внимание. Изучайте информацию, анализируйте и берегите себя. До встречи в следующих выпусках.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
16: Безвозвратные потери. Снова увеличилось количество калининградцев, погибших на фронте. Зарплаты в Калининградской области упали в 10 из 19 отраслей. У кого финансы поют романсы. Бесконечные жалобы, а в ответ тишина. После дождей в Зеленоградском районе семьи участников спецоперации заливает в квартирах. А калининградцы несколько лет страдают в своих подтопленных домах. Услышат ли чиновники людей хотя бы в преддверии выборов? Итак, потери на фронте растут. Как минимум 1675 жителей Калининградской области погибли на СВО. Это на 8 человек больше, чем было известно ранее. Причем в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Таким образом, погибших может быть намного больше. По данным западных разведок, всего с начала спецоперации на Украине российская армия потеряла около 1,5 миллиона бойцов. При этом Минобороны не дает точных цифр потерь на фронте. А местные власти тоже не делятся статистикой. Так что журналистам приходится собирать информацию о погибших буквально по крупицам. Через некрологи в газетах и на сайтах вузов, посты друзей в социальных сетях, соболезнования глав регионов, фотографии с кладбищ и памятных досок. Косвенно об истинном уровне потерь говорят и закупки протезов. Они в этом году бьют рекорды. Например, конкретные цифры обнародованы по северной столице, и они действительно ужасают.
17: В середине августа фонд пенсионного и соцстрахования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявил закупку протезов нижних конечностей на сумму 495 миллионов рублей. Это рекордная сумма среди всех контрактов на протезирование. В начале сентября добавилась новая закупка. Теперь на протезы верхних конечностей для социального обеспечения граждан выделили 287 тысяч рублей. До этого власти Петербурга и Ленобласти заключили 38 контрактов на поставку протезов на общую сумму в 378 миллионов рублей. Итого в 2026 году в этих регионах на протезирование потратят почти 1 миллиард рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогоднюю сумму.
16: Отмечу, что точное число мужчин, которые вернулись из зоны СВО без рук или ног, по понятным причинам скрывают. Но по косвенным признакам можно примерно прикинуть, что их количество исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч. Тем временем вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
18: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже бесконечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагают. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
19: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО, как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
16: А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы только отправить пушечное мясо умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Ну и самое интересное – оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона.

0: региона поручил подчиненным немедленно разобраться в проблеме, и 3 сентября туда отправилась целая делегация. Глава регионального Минконтроля Николай Терехов, представители военно-следственного комитета, администрации Зеленоградского муниципального округа, сотрудники управляющей компании и фонда капремонта региона. В итоге осмотр показал, дом номер 8 требует капитального ремонта крыши, но его решено перенести на весну 2027 года. Но это гораздо раньше запланированного срока, не без гордости, отметили чиновники.
1: То есть минимум полгода людям дома на Лесной в Переяславском придется жить с протекающей крышей. Звучит, конечно, как издевательство, но, как говорится, жизнь такова и больше никакова. Жители улицы Черноморской в Калининграде уже несколько лет страдают от затоплений во время дождей. Они не раз обращались в администрацию, но получали только отписки. Канализации там нет, но она якобы планируется к постройке в 2028 году. А пока Калининградцы сами купили помпу и откачивают воду в соседнюю канаву, чтобы спасти свои дома. Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» выезжает на место, но его возможностей катастрофически не хватает. В преддверии выборов жители надеются, что их голос будет услышан. Однако существуют сомнения на эту тему. Уж слишком мало времени осталось до этих самых выборов. Да и, как показывает опыт, обычно перед выборами много обещаний и пустых слов вместо конкретных действий. И как результат, факты показывают реальное положение. В июне в Калининградской области среднемесячная начисленная зарплата снизилась по сравнению с маем в 10 из 19 основных видов экономической деятельности. Это следует из данных Калининградстата.
0: Наиболее заметное снижение зарплат в регионе зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 94% от майского уровня. В гостиницах и общепите, а также в сельском хозяйстве показатель снизился до 96%. Кроме того, зарплаты сократились и в финансовом, и страховом секторе на 97% по сравнению с маем. А в строительстве, торговле, операциях с недвижимостью, культуре, спорте и организации досуга зарплаты снизились и вовсе на 98% или 99%. При этом в ряде отраслей зарплаты в июне, наоборот, выросли. Так, по данным Калининградстата, максимальный рост отмечен в образовании – до 144%, профессиональной, научной и технической деятельности – до 117%, а еще в госуправлении и обеспечении военной безопасности месячные доходы поднялись до 112%.
1: Словом, жители Калининградской уже наверняка почувствовали эти прибавки в зарплатам. Наверняка и в карманах зашелестело от капусты, и холодильники наполнились банками с икрой. Кабачковой, конечно. А вы о какой подумали? А вот жителям Якутии повезло меньше. Там повышение зарплат вообще заморозили из-за выплат участникам СВО. Ежегодную индексацию зарплат бюджетникам, включая учителей и врачей, отложили с 1 июля на 1 сентября из-за непредвиденных расходов на нужды СВО, следует из ответа правительства республики на запрос депутата регионального заксобрания Нюргуяны Заморщиковой. В ответе властей сказано, что причиной переноса индексации стали дополнительные потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Ранее повышение зарплат бюджетников отменили без объяснения причин в Ростовской области, а на Сахалине и вовсе заморозили на весь 2026 год. Кстати, выплаты контрактникам в Калининградской области повысили до рекордных 3,5 рублей. Как бы это тоже не окошелилось на жителях региона.
2: Такие уж нынче приоритеты власти. Отправить людей воевать с риском погибнуть важнее, чем повысить им зарплаты. Делаем правильные выводы. До выборов осталось всего ничего. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как один финский город на 2 дня превратили в большую проверку на прочность. В Куопио провели крупнейшие в Европе учения гражданской защиты со времен Второй мировой. В них участвовали более 2000 человек. Спасатели, городские службы, добровольцы, студенты, школьники и военнослужащие. И это были непривычные учения для галочки, когда начальство постояло возле карты, сделало фотографии и отчиталось, что все прошло успешно.

0: Финны решили на практике выяснить, сможет ли город нормально действовать, если привычная жизнь внезапно остановится. По сценарию в Куопио возникли серьезные перебои с электричеством и водой. Перестала нормально работать связь, а часть жителей потребовалось быстро разместить в укрытиях. Главной площадкой стало огромное убежище, вырубленное прямо в скале. В обычное время внутри находится спортивный зал, но при чрезвычайной ситуации помещение превращается в защищенное пространство для нескольких тысяч человек. Участники заносили туда раскладушки, воду, продукты и медицинское оборудование. Сотни людей остались под землей на ночь. Специалисты в защитных костюмах проверяли воздух и измеряли уровень радиации. Школьников привели в убежище на занятия, чтобы они знали, куда идти и что делать, если взрослых рядом не окажется. И вот здесь, на мой взгляд, начинается самое важное. Финны проверяли не количество инструкций в папке, а совершенно конкретные вещи. Сколько времени занимает открытие убежища? Кто отвечает за воду? Где разместят пожилых людей? Как зарегистрировать несколько тысяч человек без нормальной связи? Что делать, если не работают телефоны, терминалы и банковские карты? Хватит ли вентиляции? Где искать ребенка, если сигнал поступил во время школьных занятий? Можно, конечно, посмеяться и сказать, что финны опять перестраховываются. Но время, мягко говоря, нестабильное. Поэтому там решили заранее найти слабые места, пока ошибки можно исправить спокойно. Финские власти исходят из простого правила. В серьезной ситуации человек должен суметь продержаться без посторонней помощи хотя бы 72 часа. Но одновременно государство обязано проверить, сможет ли оно помочь тем, кто самостоятельно не справится. А теперь давайте перенесемся в Калининград. Регион находится между Польшей, Литвой и Балтийским морем. Российские официальные лица постоянно говорят об усилении НАТО возле наших границ, недружественных соседях и новых угрозах. Казалось бы, именно здесь власти должны особенно подробно объяснять людям, как устроена гражданская защита. Где находятся укрытия? Сколько человек они принимают? В каком состоянии вентиляция? Есть ли вода? Кто откроет двери? Как туда попадет человек с инвалидностью? Что будут делать школы, больницы и дома престарелых? Весной Новый Калининград сообщил, что городская администрация ищет подрядчика для подготовки площадки под мобильное убежище. Модуль рассчитан на 54 человека. Подчеркну, не на 54 тысячи, а на 54 человека. Стоимость самого сооружения оценивали примерно в 26 миллионов рублей. Пришла осень. Однако сообщения о том, что это убежище уже установили и открыли, в публичном пространстве я не нашел. Нет и понятного отчета, готова ли площадка, заключен ли контракт, когда привезут модуль и кто именно сможет им воспользоваться. Возможно, работы идут, возможно, деньги пока не потрачены. Но жители не должны гадать, особенно когда речь идет об их безопасности. Есть и другой пример. В городе реконструируют старое убежище на Ялтинской улице. Завершение работ переносили уже два раза. Теперь обещают закончить в 27-м. Объект существует, деньги предусмотрены, документы оформляются. Только чрезвычайная ситуация вряд ли станет ждать, пока подрядчики закончат стройку, чиновники подпишут бумаги, а комиссия устранит замечания. А вот еще данные городского управления гражданской обороны. В Калининграде 83 специальных убежища. 80 в государственной собственности и только 3 в муниципальной. Эти три объекта могли принять около 2000 человек, причем предназначались главным образом для чиновников и работников, которые должны обеспечивать жизнедеятельность города. Может быть, остальные убежища полностью готовы и мест там достаточно? Очень хочется в это верить. Только где актуальный список? Где понятная карта? Когда жители последний раз вместе со спасателями проходили весь маршрут? Услышали сигнал, дошли до нужного здания, открыли дверь и проверили, что внутри действительно можно находиться. Не на бумаге, не в отчете и не на закрытом совещании. По-настоящему. Финны собрали 2000 человек и создали неудобства, чтобы увидеть реальные проблемы. Они не ждут идеального момента и не стесняются признавать, что система может дать сбой. Калининградские власти формально тоже что-то делают. Меняют документы, готовят площадку, реконструируют отдельные помещения. Но между отдельной закупкой и работающей системой для целого города лежит огромная разница. Поэтому финские учения лично у меня смеха не вызывают. Скорее, разочарование и тревогу. Соседи проверяют безопасность на практике, а калининградцам по-прежнему предлагают верить, что необходимые планы где-то существуют, и ответственные люди все предусмотрели. Так что главный вопрос очень простой. Что делают власти Калининграда? Действительно готовят город? Или все еще ждут момента, когда проверять систему придется уже без репетиции? Пишите, знаете ли вы, где находится ближайшее к вашему дому укрытие и объясняли ли вам когда-нибудь порядок действий. Подписывайтесь на Балтийского лоцмана в социальных сетях, присылайте новости и собственные наблюдения. Берегите себя и не стесняйтесь задавать властям неудобные вопросы. Услышимся!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
4: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
3: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
5: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
6: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
3: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина, однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
7: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельны, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
3: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Власти Иркутской области начали изымать у жителей скот, оправдывая меры риском распространения узелкового дерматита коров.
9: Уважаемые жители, вот надо понимать, что сейчас, да, и вот проводится клинический осмотр животных. Соответственно, выявляется, Полина, приходи. И выявляются дополнительные очаги заболевания. Сейчас уже выявлены 7 очагов заболевания в деревне. Соответственно, и 1 очаг заболевания в кота. И вот для того, чтобы предотвратить распространение заболевания, во-первых, вам уже было направлено, да, от администрации, о том, чтобы необходимо соблюдать самые элементарные правила биологической безопасности. Это, во-первых, не допускать сейчас, прекратить скота. Я понимаю, конечно, скот рвется, потому что трава зеленая, все это. И хотите экономить корма, понятно. Но вот сейчас эта проблема самая важная. Предотвратить распространение заболевания путем того, чтобы не выпасать. Во-первых. Во-вторых, не допускать свои, ну, скажем так, дома посторонних людей, особенно на скотные дворы. При том, когда вы работаете со скотом, одевайте обязательно спецодежду, которую не надо больше выходить по улице, посещать какие-то другие дома. То есть вот такие хотя бы самые элементарные правила биологической безопасности. Сейчас, чтобы, да, дальше будет проводиться вакцинация животных, но для того, чтобы, вы сами знаете, животные были у вас вакцинированы, но, возможно, это другой тип сюда зашел.
1: Криминальные новости.
10: В Донецке взорвали Олега Шутова, убийцу генерала украинской разведки. Об операции молчали больше месяца. Шутов, как утверждает СБУ, лично в Киеве подложил бомбу под машину генерал-майора военной разведки Украины Максима Шаповала 9 лет назад. 27 июля текущего года самодельное взрывное устройство заложили уже в Субару самого Шутова, на котором он приехал к спортивному комплексу «Динамо» в Ленинском районе Донецка. Местные ресурсы тогда сообщали о ночной атаке беспилотника, в результате результате которой якобы пострадал глава Федерации спортивной борьбы. Олег Шутов действительно возглавлял ассоциацию дзюдо и самбо в ДНР, а также был сотрудником Центра специальных операций Министерства государственной безопасности ДНР, которое ликвидировали, а его функции передали местному управлению ФСБ. Сообщается, что Шутов снял квартиру в доме, где жил украинский генерал Шиповал, а также арендовал место на парковке рядом с машиной генерала. И 27 июня 2017 года автомобиль Шаповала взорвался в Соломенском районе Киева. Генерал погиб. По данным СБУ, спустя час после взрыва Шутов забрал вещи из арендованной квартиры и выехал в Россию. Шутова также связывали с убийством начальника отдела контрразведки СБУ в Донецкой области полковника Александра Харабирюша. Его автомобили взорвали в Мариуполе в марте 2017 года. Сейчас же ликвидировали самого Шутова. Информацию об этом не опубликовали более месяца, пока диверсионная группа не вернулась из Донецка в Киев, пишут донецкие паблики. Высокопоставленные полицейские Московской области и топ-менеджеры компании «Евротранс» задержаны по делу о хищении топлива. По данным базы, по делу о хищении бензина задержаны трое высокопоставленных сотрудников полиции. Это замначальника ГУМВД по Московской области, начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков, начальник Федерального казенного учреждения Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Главного управления Министерства внутренних дел полковник Алексей Суяров и начальник отдела Федерального казенного учреждения Центра хозяйственного и сервисного обеспечения полковник Анна Левина. По версии следствия, они состояли в ОПГ, которая похищала ведомственное топливо, принадлежащее управлению подмосковной полиции. Малькова, Суярова и Левину уже уволили из органов внутренних дел, следствие просит об их аресте. Также задержан председатель совета директоров Евротранса Игорь Мартынов и трое топ-менеджеров компании. Последние уже заключены под стражу. Возбуждено дело по статье «Растрата». Жестокое избиение невесты вместо первой брачной ночи устроил житель Таганрога. По данным базы, все произошло в одном из дворов в микрорайоне Русское поле. Сначала молодожены скандалили у подъезда, а затем мужчина начал избивать супругу. В конце концов, он бросил девушку на асфальт. При падении она ударилась головой и потеряла сознание. Новоиспеченный муж тиран не успокоился и на этом, бросив в лежащую супругу пакет с мусором. По данному факту, полиция проводит проверку. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
11: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
12: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
11: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
13: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство всралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это, нахуй? Сохраните свои жизни, ребята, хуй забейте нахуй вообще на эту войну, ебать.
11: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
12: В первом полугодии 2026 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025 они составили 8% ВВП, и в 2026 власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
11: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Военнослужащий 6-й мотострелковой дивизии Максим Черных заявил, что обученных операторов беспилотников отправляют на штурмы, над военнослужащими издеваются и пристегивают их наручниками к гирям.
14: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Андрей Ремович, мы военнослужащие 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В отношении нас происходит нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение указов министра обороны Российской Федерации. Мы операторы ВПЛА и НРТК, обученные операторы. После того, как мы столкнулись с беспределом, мы подали соответственное заявление. Заявление мы подаем с июля месяца 2025 года. По настоящее время нас до сих пор никто не опросил, никто не взял во внимание наши доводы, видео, скриншоты, голосовые сообщения. Нам только говорят, что нарушений нет, ничего не выявлено. Либо открыто пишут, что вызвали, опросили должностных лиц, в отношении которых поданы заявления, они все отрицают. По факту никто никого никуда не опрашивал, не вызывал. С нас никто не брал ни доказательную базу, ни видео со всем происходящим беспределом. За место этого нас после наших обращений в очередной раз на сайт президента, на министра обороны, на Генеральную прокуратуру города Москвы все эти заявления спускаются снова в Новочеркасск, а там оттуда приходит ответ. Нарушений нет, ничего не выявлено. А потом поступают звонки в Новочеркасск и говорят: ребята, так вы же задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. Вы же ничего не добьетесь, мы же договоримся. Ну, то есть вот такая ситуация происходит. Вместо помощи и как-то нас уберечь от действия наших командований, от преступных действий нашего командования, да, разобраться в нашей ситуации, разобраться в том, почему ребята сидят пристегнутые гирями к наручникам, почему отдаются приказы по нам, как по операторам ВПЛА, почему операторы ВПЛА идут штурмовать, обученные операторы ВПЛА и НРТК, и почему на это закрывают на все глаза и на другой беспредел, указанный в заявлениях. Мы пишем заявление, ответы приходят от нашей же части, от наших же командиров. Ничего не выявлено, нарушений нет. А вы задним числом марта месяцем поданы в самовольное оставление части. А потом нам поступают звонки после наших заявлений и говорят: ну, ребят, нам же вас надо как-то опросить, но вы же с марта месяца поданы в самовольное оставление части, хотя это является незаконным. То есть мы просим помощи, нас задним числом подают в самовольное оставление части, хотя у нас есть документы о том, что заднее число нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Обратите, пожалуйста, внимание.
15: Радиолента. Прямая речь.
8: Писатель и сценарист Александр Цыпкин рассказал в эфире РИА Новости, что школьники опасаются своего будущего в связи с проведением специальной военной операции и рассматривают варианты учиться за пределами России.
16: Впечатление: общался со школьниками. Так, был на дне рождения, вот, тоже не на папином, нет, на другом дне рождения, вот, и пообщался там были даже уже поколение внуков, вот, но они там, говорит: здравствуйте, мы там, знаем, неважно, дальше, говорит: ну что, ребят, как настроение? Не очень их настроение, ребята, вам скажу, вот, такого, конечно, пару лет назад не было, а говорит, нам, честно скажем, мы боимся войны, все, что с этим связано. И я говорю: ну, а какие перспективы, что вы думаете? Многие рассматривают вариант учиться где-то. Вот. Я говорю: а где, думаете, лучше-то будет? Они говорят: не знаем точно. Вот. Но, говорит, и много так думают. Говорит: ну, к сожалению, в классе об этом разговоры достаточно постоянно. Говорит: а вас пугает то, что какая-то там, то, что мы допустим, там, не знаю, политическая. Говорит: да мы не оцениваем политически, кто прав, кто виноват. Мы знаем, что прав, виноват, так там, по всему миру, устанешь сказать. У нас конкретно вот сама ситуация, что нам, у нас такого не было, нам от этого страшно. Вот. Вот и все. То есть это не предыдущий дискурс. Помните, был там дискурс, условно говоря, там, когда молодежь ходила на демонстрации различные, законные, незаконные и так далее. Да? А это скорее просто боязнь там, молодых, им 12, 13, 14, 15, вот так застал возраст, конкретно происходящего и попытка в этом не существовать. Вот, вот это то, что меня... Ну, это нормально было бы, странно, если бы у них этого страха не было.
15: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
17: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
11: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
18: Да, что-то летит где-то.
11: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
12: Судя по медленной скорости полета на низкой высоте, дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
11: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
18: Где беспилотник? Еще летит.
11: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Разрешение на Владивосток. Олег Царев о том, как Китай просил Украину не наносить удары во время экономического форума.
3: Да, вам не послышалось. Китай попросил Украину не бить по Владивостоку, куда на прошлой неделе на Восточный экономический форум приезжал вице-премьер Китайской Народной Республики. Украина пообещала удары не наносить. Я точно не знаю, правда это или нет. Но даже если это правда, то если Китай просил Зеленского не наносить удары по Владивостоку, это личное дело Китая. Мы же не можем ему это запретить. Захотел – попросил. Правда? У меня в связи с этим только один вопрос. Если представители Китая боятся даже приехать в Россию, не спросив у Зеленского разрешения, будет ли Китай в такой ситуации инвестировать в Россию? А если нет, то для кого мы проводим эти форумы? Зачем? Нужны ли такие мероприятия, для проведения которых надо спрашивать разрешение у врага? И еще много других вопросов.
2: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал свидетелей Байрактара о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
4: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет, это «Разбор дня». Представьте обычную трассу. Машины едут по своим делам, и вдруг прямо над ними появляется огромный Ми-8. У вертолета молчат оба двигателя, пилоты пытаются посадить его между автомобилями, после чего машина сваливается в кювет. По предварительной версии, на борту просто закончилось топливо. Сегодня разберемся, как пассажирский рейс оказался в нескольких километрах от аэродрома с пустыми баками и почему эта история говорит о состоянии всей региональной авиации.
6: Если разбирать саму физику этого происшествия, становится ясно, на каком тонком волоске вообще все висело. Вертолет с пассажирами, но там журналисты были, члены избиркома, он просто падает с неба на асфальт без тяги.
5: Абсолютно. И тут надо остановиться на механике. Вот на Ми-8 стоят два двигателя. И это сделано не для того, чтобы там ставить рекорды скорости или, скажем, возить больше груза.
6: Да, это резерв.
5: Именно. Два двигателя — это базовая гарантия выживания. Если в воздухе отказывает один, второй позволяет экипажу продолжить полет, ну или хотя бы спокойно найти место для посадки. Остановка сразу двух силовых установок — это не просто нештатная ситуация, это катастрофа в развитии.
6: Угу. Машина мгновенно лишается источника подъемной силы. Винт больше не тянет вертолет вверх.
5: Вот тут нужно объяснить, что происходит дальше. Пилоты переводят вертолет в режим авторотации.
6: Ага.
5: По сути, это управляемое падение. Двигатели молчат, но несущий винт продолжает вращаться. Знаешь, это похоже на то, как падает кленовое семечко.
6: Да, наглядно.
5: Воздух бьет снизу вверх, раскручивает лопасти, и это дает хоть какую-то подъемную силу. Но это дает экипажу буквально секунды. Вертолет падает как камень, и за эти секунды нужно выбрать площадку.
6: Слушай, и найти такую площадку на Сахалине – это вытащить счастливый билет.
5: 100%.
6: Вокруг тайга, болото, сопки. То, что под ними оказалась автомобильная трасса, ну, это спасло всем жизнь.
5: Но посадка на трассу – это тоже, знаешь, безумие. Лопасти Ми-8 образуют диск диаметром больше 20 метров.
6: Ага, это огромная площадь.
5: Это шире любой стандартной дороги. А по краям столбы, провода, дорожные знаки, и по самой трассе едут обычные автомобили. Одно касание лопастью столба на такой скорости, и машина разлетится на куски.
6: Вот именно поэтому предварительная версия про нехватку топлива вызывает, ну, огромные сомнения.
5: Думаешь?
6: Конечно. Сводить все исключительно к банальной ошибке пилотов значит совершенно не понимать, как работает авиация.
5: А почему? Разве нельзя просто забыть заправиться?
6: Авиационный керосин не льют в бак на глазок, пока из горловины не польется. Это строжайший математический расчет перед каждым вылетом. Учитывается масса параметров, маршрут, скорость встречного ветра, масса самой машины. Поэтому экипаж каждый раз балансирует на грани. И этот баланс рассчитывается еще на земле, до запуска винтов.
5: Понятно. То есть, если топливо действительно закончилось, ошибка произошла не в воздухе, а еще на этапе планирования на земле.
6: Скорее всего, да.
5: Но даже если математика была идеальной, этот керосин заливают в машину, которая была проектирована, но еще в Советском Союзе? Стоит поговорить про сам Ми-8.
6: Да, тема важная.
5: Пассажир поднимается на борт, видит свежую краску, чистые кресла, но он не видит журналов технического обслуживания. А статистика говорит, что средний возраст этих машин в тяжелом сегменте приближается к 40 годам.
6: Это правда.
5: Это значит, что техника зачастую старше тех людей, которые сидят в салоне. Это же, ну, летающий антиквариат.
6: Слушай, ну тут я поспорю.
5: Да?
6: Возраст сам по себе – это не приговор для вертолета. Металл может летать десятилетиями, если за ним правильно ухаживать.
5: То есть дело не в годе выпуска?
6: Проблема вообще не в годе выпуска. Настоящая проблема в стоимости поддержания этой машины в воздухе.
5: Имеешь в виду ремонт?
6: Да. Стоимость капитального ремонта двигателей и ключевых узлов за последние годы взлетела в несколько раз. И вот тут начинается суровая экономика. Для небольшого регионального перевозчика оплатить капиталку двух двигателей – это, ну, отдать колоссальную часть своей годовой выручки.
5: Подожди, то есть региональная авиакомпания буквально стоит перед выбором починить один двигатель или платить зарплату всему персоналу целый год? Это уже не бизнес-модель, это какая-то игра на выживание.
6: Именно так это и работает сейчас. А купить новые машины они не могут.
5: Почему не могут?
6: Заводы выпускают новые вертолеты десятками в год, а старый парк, который требует замены, это сотни бортов.
5: Угу, дефицит.
6: Плюс новый вертолет стоит баснословных денег. Без огромных государственных субсидий маленькая компания его не потянет. Ему нужна другая ремонтная база, дорогие страховки.
5: И что делает компания, чтобы выжить?
6: Начинает резать косты. Экономить на всем, на чем можно экономить в рамках закона.
5: Например?
6: Сокращают штат техников, отказываются от запасных бортов. Если раньше один вертолет стоял в резерве на случай поломки основного, теперь резерва просто нет.
5: Получается, безопасность полетов размывается не каким-то одним преступным приказом руководства, а сотнями мелких, абсолютно легальных компромиссов.
6: Да-да.
5: Там сократили смену, тут перенесли необязательное обслуживание.
6: Совершенно верно. Каждый такой шаг по отдельности выглядит безобидно. Но в сумме эти компромиссы съедают тот самый запас прочности. технический, финансовый.
5: Угу.
6: И в критический момент экипажу может не хватить запаса высоты или топлива, потому что система уже была истощена.
5: Хорошо, но почему ремонт вдруг стал таким дорогим? Если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно влияние разорванных логистических цепочек и международных санкций.
6: Конечно.
5: Ми-8 всегда казался полностью локализованной машиной. Но на деле за десятилетия его эксплуатации вся ремонтная база оказалась разбросана по странам бывшего Советского Союза.
6: И теперь эти привычные цепочки разрушены. Запчасти идут сложными путями через третьи, а то и четвертые страны.
5: Логистика становится золотой.
6: Абсолютно.
5: И как это выглядит на практике?
6: А на практике это выглядит так: агрегат приходится ждать месяцами.
5: Месяцами?
6: Да. Вертолет стоит на земле, не приносит денег, а запчасти нет. Из-за сложности с проверкой подлинности расцветает серый рынок восстановленных деталей.
5: То есть механик где-то на Сахалине открывает картонную коробку с деталью, а на ней нет заводских штампов.
6: У деталей нет проверяемой истории. Она выглядит как новая, но кто ее восстанавливал?
5: В каком гараже, да?
6: Вот именно. Выдержит ли она нагрузки при той же авторотации? Механик вынужден ставить ее на борт, потому что летать нужно, а официальные детали просто нет.
5: Ситуация.
6: И на фоне всего этого работает еще один мощный фактор – приоритеты самих заводов.
5: Заводы заняты военными заказами.
6: Конечно. Оборонный сектор забирает все. Лучших инженеров, металл, производственные мощности, заводские смены.
5: А гражданские региональные перевозчики автоматически отправляются в самый конец очереди.
6: Да. Заводу экономически выгоднее и стабильнее обслуживать крупные государственные контракты, чем возиться со штучными заказами маленьких авиакомпаний из глубинки.
5: Знаешь, получается, что санкции и разрыв цепочек не глушат двигатель прямо в воздухе.
6: Угу.
5: Они работают как хроническая болезнь, которая медленно подточает весь организм гражданской авиации.
6: Это эффект накопленного износа. Катастрофа не случается на следующий день после введения ограничений. Происходит другое. Из-за нехватки агрегатов часть парка встает к забору. Оставшиеся вертолеты начинают летать в два раза чаще, чтобы закрывать все контракты.
5: То есть нагрузка на них растет.
6: И они быстрее вырабатывают свой ресурс. Быстрее ломаются и снова требуют ремонта, которого не дождаться. Дефицит начинает кормить сам себя.
5: Техника изнашивается, это понятно. Но ведь за штурвалом сидят люди.
6: О, да.
5: Перейдем к человеческому фактору. Железо можно заменить. А где взять пилотов? В региональной авиации сейчас жесточайший кадровый голод.
6: Это огромная проблема.
5: Управлять вертолетом над тайгой, в горах, при диком ветре – это не то же самое, что лететь на Боинге на автопилоте. На подготовку такого командира уходят годы.
6: И как только пилот набирается опыта, он уходит в крупные магистральные авиакомпании, где зарплаты выше, а условия лучше.
5: Логично.
6: Происходит утечка мозгов и навыков. Те, кто остается тянуть лямку в удаленных регионах, вынуждены работать в условиях жесточайшего уплотнения графиков.
5: И тут появляется проблема усталости.
6: Да, но усталость – это не обязательно, когда пилот засыпает прямо за штурвалом.
5: А как это проявляется?
6: Хроническая усталость бьет по концентрации. Человек работает на автомате. Он может неверно оценить скорость ветра. Или пропустить одну цифру в расчетах того самого топлива.
5: О, вот мы и вернулись к топливу.
6: Да. В отдохнувшем состоянии он бы эту цифру перепроверил 10 раз. А будучи вымотанным, просто пропускает.
5: А как вообще происходит заправка там в тайге? Это же не подъехать на бензоколонку и вставить пистолет в бак.
6: Это отдельная, сложнейшая логистическая операция. Керосин доставляют в бочках на удаленные площадки. Эти бочки нужно правильно хранить.
5: Ну, тайга, грязь, перепады температур.
6: Топливо нужно постоянно проверять на наличие воды, потому что конденсат может убить двигатель.
5: Угу.
6: Заправка – это сверка бумажных накладных с показаниями датчиков.
5: То есть это физически тяжелая работа в грязи и холоде. И если в цепочке логист, техник, заправщик, пилот, кто-то из-за усталости совершает ошибку в бумагах, ну, двигатель остановится в небе?
6: Именно.
5: Но если все так плохо с графиками и нагрузкой, почему не помогают инспекции? Ведь после каждой аварии в стране начинаются массовые проверки десятков компаний. Приходят комиссии, смотрят документы.
6: Ключевое слово тут «смотрят документы». Инспекция всегда направлена на поиск бумажных несоответствий.
5: То есть они не смотрят на реальное положение дел?
6: Инспектор найдет просроченный сертификат или нарушение режима труда на бумаге. Компанию оштрафуют или вообще приостановят полеты.
5: И, по идее, это должно сделать полеты безопаснее.
6: В теории. На практике ни один выписанный штраф не материализует из воздуха нового пилота.
5: Да, логично.
6: Ни одно предписание прокуратуры не запустит станок для производства запчастей. Если закрыть перевозчика, регион просто останется без связи с большой землей.
5: Слушай, а почему пилот не может просто сказать, мол, я устал, машина старая, погода дрянь, я никуда не полечу? У него же есть право на отказ.
6: Это право часто существует только в должностной инструкции.
5: На бумаге.
6: В реальности отмена рейса на севере – это катастрофа, это сорванная смена нефтяников, это застрявшая в поселке избирательная комиссия, это сорванная медицинская операция.
5: Огромная ответственность.
6: Отказ – это скандал и колоссальные убытки. Система выстроена так, что от экипажа негласно требует выполнить задачу любой ценой.
5: Понятно. Зачем вообще цепляться за эти старые Ми-8? Сейчас же эпоха беспилотников.
6: Ну да.
5: Дроны возят посылки, патрулируют леса, снимают кино. Кажется, что решение лежит на поверхности. Давайте просто заменим вертолеты дронами.
6: Слушай, это очень популярный миф, но реальность намного суровее. Дрон физически не способен заменить вертолет в большинстве задач региональной авиации.
5: Почему?
6: Не хватает грузоподъемности. И грузоподъемность тоже. Дрон не сможет забрать из далекого поселка тяжелого пациента.
5: Угу.
6: Там нужны носилки, там нужен врач-реаниматолог, который будет проводить манипуляции прямо в полете. Там нужно тяжелое медицинское оборудование.
5: Дрон такое не потянет.
6: Дрон не вывезет бригаду спасателей с инструментами в эпицентр пожара или наводнения.
5: Плюс дроны зависят от связи.
6: Критически зависят. А в тайге, в горах стабильной связи просто нет. Добавь сюда обледенение, шквалистый ветер, при котором легкий беспилотник просто сдует.
5: Да, согласен.
6: Для сложных, тяжелых задач, где на кону стоят человеческие жизни, альтернативы вертолету на сегодняшний день не существует.
5: И вот тут техническая проблема становится социальной трагедией. Во многих регионах, но на Камчатке, на Чукотке, в Якутии, отсутствие нормальной авиации буквально убивает эти территории.
6: Да, это страшно.
5: Российская власть выделяет тарифы на социальные рейсы, на санавиацию. Но эти тарифы часто вообще не покрывают реальных затрат авиакомпаний на этот безумно дорогой керосин и детали из серого рынка.
6: И компании просто не выходят на конкурсы.
5: Контракты срываются.
6: Никто не хочет летать себе в убыток.
5: И кто за это платит в итоге? Жители удаленных поселков. Для них это превращается в игру в рулетку с собственной жизнью.
6: 100%.
5: Случился инсульт, тяжелая производственная травма, осложненные роды, счет идет на часы. Если единственный на район вертолет стоит разобранный и ждет деталь, которая едет окольными путями через три границы, помощь просто не придет.
6: Да.
5: Человек умрет, потому что транспортная система сломалась.
6: Да, люди на севере живут в постоянном ожидании кризиса. Они вынуждены закупать лекарства огромными коробками на полгода вперед.
5: Потому что не знает, будет ли рейс.
6: Они боятся отпускать детей на учебу в райцентр, потому что не уверены, что те смогут прилететь обратно на каникулы.
5: Изоляция просто выдавливает людей. Поселок превращается в место, откуда ради выживания хочется уехать навсегда и не возвращаться.
6: Угу.
5: Слушай, а ведь пассажир, который садится в этот Ми-8, он ничего этого не знает.
6: Конечно, не знает.
5: Он сидит в шумном салоне, смотрит в иллюминатор. Он не знает, сколько часов не спал пилот и есть ли штамп на агрегате двигателя. У него нет выбора.
6: Совершенно верно. Отсутствие выбора делает эта проблема не личного риска клиента, а ответственностью всего общества.
5: Пассажир полностью доверяет системе.
6: Пассажир вверяет свою жизнь системе без остатка. Он не может проголосовать рублем за компанию, у которой новые вертолеты, потому что там летает только одна компания.
5: Да, альтернатив нет. Посадка тяжелой машины с отказавшими двигателями на оживленную автомобильную дорогу воспринимается как чудо.
6: Ну, как праздник почти.
5: Чуть ли не как нормальный хороший исход.
6: Но все же живы остались.
5: В том-то и дело. Базовые стандарты безопасности сместились до критической отметки.
6: Ага.
5: Общество привыкает к мысли, что выживание в небе – это не результат скучной планомерной работы исправной индустрии.
6: А вопрос везения.
5: Да. Невероятного везения и личного героизма экипажа.
6: И если система решает свои кризисы через такие вот посадки на обочине шоссе, грань между удачей и трагедией стирается окончательно.
5: Именно так. На этот раз все выжили. Пилоты нашли дорогу, автомобили успели разъехаться, а вертолет остановился в кювете. Система все чаще держится на опыте пилотов и последнем запасе прочности. В этот раз хватило и того, и другого. В следующий раз может не хватить даже дороги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
7: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
0: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
8: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы не всрались. Зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте вообще на эту войну,
0: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
7: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
0: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского. Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
1: Главные новости дня.

0: Z-канала об авиации «Файтер-бомбер». Причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
1: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
0: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
2: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
3: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
0: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка, в Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина, однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
4: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
0: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов спецпредставителей главы Белого дома Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве.
7: Пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве, мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов. По итогам поездки американских переговорщиков мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится. Что касается возобновления трехстороннего формата, вы слышали вчера заявление из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники

0: Сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Разрешение на Владивосток. Олег Царев о том, как Китай просил Украину не наносить удары во время экономического форума.
3: Да, вам не послышалось. Китай попросил Украину не бить по Владивостоку, куда на прошлой неделе на Восточный экономический форум приезжал вице-премьер Китайской Народной Республики. Украина пообещала удары не наносить. Я точно не знаю, правда это или нет. Но даже если это правда, то если Китай просил Зеленского не наносить удары по Владивостоку, это личное дело Китая. Мы же не можем ему это запретить. Захотел – попросил. Правда? У меня в связи с этим только один вопрос. Если представители Китая боятся даже приехать в Россию, не спросив у Зеленского разрешения, будет ли Китай в такой ситуации инвестировать в Россию? А если нет, то для кого мы проводим эти форумы? Зачем? Нужны ли такие мероприятия, для проведения которых надо спрашивать разрешение у врага? И еще много других вопросов.
2: Полоса препятствий после участия в СВО. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о том, почему доступная среда для ветеранов и людей на колясках часто существует только в отчетах.
4: Эта проблема не про бетон и поручни, а про отношение власти к таким людям. Когда я впервые после ранения попробовал выехать из дома самостоятельно, я потратил 40 минут, чтобы преодолеть 3 ступени у подъезда. Не потому что я слабый, а потому что пандус, который гордо установили за бюджетные деньги, имел угол наклона градусов 35. Это не пандус, это трамплин. Военные просят элементарную логистику. Доехать до поликлиники, в которой им делают реабилитацию, попасть в военкомат для оформления выплат, зайти в магазин за хлебом. И что они видят? Специализированные стоянки, занятые здоровыми людьми на люксовых тачках, двери, которые открываются внутрь и не дают подъехать, пороги в 5 сантиметров, которые превращаются в непреодолимую стену, и лифты, в которые коляска заезжает, но кнопка вызова расположена на высоте 2 метров. Это не инфраструктура. Это насмешка. Такая насмешка уже была. После Афгана, Чечни и вот опять. Человек, который потерял ноги на войне, не может попасть в аптеку и всем плевать. При этом на доступную среду выделены миллиарды.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
5: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
2: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
6: «Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног».
2: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
7: Зрение минус 10. Отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
8: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишься штурма.
2: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которой каждый призывной сезон возникает очень много вопросов и споров. Это альтернативная гражданская служба, или АГС. Повод для разговора действительно серьезный. Конституционный суд вынес решение, которое расставляет важные акценты в этой сфере. И речь идет об определении номер 2952О от 27 ноября 2025 года. Предыстория здесь такая. Почему вообще все дошло до Конституционного суда? Молодой человек подал заявление о прохождении альтернативной гражданской службы. Основание «военная служба», по его словам, противоречит его убеждениям. Призывная комиссия, конечно, отказала. Причиной было «не доказал устойчивость и сформированность убеждений». Юноша пошел в суды, суды сказали то же самое, убеждения не подтверждены. После этого он обратился в Конституционный суд, заявив, что сама система неправильно устроена. И в чем же была суть его жалобы? Заявитель утверждал, что закон об АГС позволяет отказывать по таким расплывчатым критериям, как устойчивые убеждения, фундаментальность вероисповедания. Дает комиссиям слишком большую свободу и допускает очень формальный подход и не требует мотивировать отказ. И, по его мнению, это нарушает его право на свободу совести и на замену военной службы альтернативной. И что же сказал на это Конституционный суд? А вот здесь начинается самое важное, особенно для всех призывников. Конституционный суд прямо указал: «Недостаточно просто не хотеть служить. Недостаточно говорить «мне это не нравится». Само по себе отрицательное отношение к армии – это не основание для АГС». То есть, друзья, цитирую для вас ключевую мысль. Право на замену военной службы альтернативной гражданской не означает, что гражданину предоставлено ничем не обусловленное право выбора, и что само по себе отрицательное представление о военной службе дает право на ее замену. Что это значит на практике, простыми словами? Призывник обязан объяснить, почему именно военная служба противоречит его убеждениям или вере. Дальше эти убеждения должны быть сформировавшимися и устойчивыми, а не, например, появившимися вчера. Также призывная комиссия вправе оценивать документы, объяснения, свидетелей. И это не свободный выбор, а процедура, требующая обоснования. То есть суд подчеркнул, нормы закона не нарушают Конституцию, а служат механизмом проверки реальности убеждений, чтобы АГС не стала формальной лазейкой для уклонения. Что же это значит для тех, кто реально планирует, например, АГС? Если вы действительно придерживаетесь религиозных или пацифистских убеждений, то вам необходимо заранее собрать документы и подтверждения, подготовить письменное заявление с пояснениями, иметь возможность подтвердить свои убеждения своим поведением, биографией, образом жизни и представить свидетелей, если это потребуется. И самое главное, нужно показать, что ваши убеждения – это не реакция на повестку, а действительно часть вашей личности. Каков же итог для всех призывников? АГС – это право, но не свободный выбор между «хочу» и «не хочу». Дальше комиссия будет оценивать доказательства и вправе вам отказать. Конституционный суд здесь поддержал действующую систему. И ключевое – убедительно нужно обосновать свои убеждения. Поэтому если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются – обращайтесь, я помогу бесплатно и конфиденциально составить вам разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
1: Говорят военкоры.
10: Мобилизации не будет. Военный журналист Анастасия Кашеварова о тех, кто 4 года ждет возвращения домой.
11: Путин сказал, мобилизации не будет. А что делать тем, кто уже там? Те, кого призвали в 2022-м, и они до сих пор не знают, когда вернутся домой. Мне каждый день приходят письма от мобилизованных и их семей. Поднимите, пожалуйста, нашу проблему. Может, услышат. Все боятся темы действующих мобилизованных, как будто хотят ее забыть и сделать вид, что на фронте только кадровая армия и те, кто сам изъявил желание пойти на контракт. Но давайте без политических игр, а по-человечески. Про новую волну спрашивают уже мобилизованные в надежде на ротацию. Они воюют с 2022 года без замены, как и кадровые, без отдыха, без надежды. Их молча переводят в контрактники. Заявление президента не решает их проблему. Те, кто уже в окопах, они же недосрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Правда и в том, что мобилизованные – это не цифра в отчете, это живые люди. Хотя не все уже живые, к сожалению, не все.
10: Украинский аналог «Герани». Военкор канал «Старше Эдди» о новом опасном ударном беспилотнике противника.
4: Украинский ударный дрон «Бегемот», разработанный украинскими компаниями Culver Aerospace и Glefa, появился в ряде анонсов 21-22 мая 2026 года. Согласно этим публикациям, дрон уже прошел боевое испытание и готов к серийному выпуску и поставке в войска. Производитель дрона позиционирует «Бегемота» как украинский аналог российских «Герань». Применять его уже начали. В том же Крыму, в ударах по Чингару, он уже фиксировался. И в этих условиях нам важно понять то, что развитие малой противовоздушной обороны требуется здесь и сейчас. Нам критически необходимо переходить к разработке, освоению и внедрению беспилотников-перехватчиков для увеличения числа пораженных целей в воздухе. В апреле Culver Aerospace и Glefa подписали соглашение о сотрудничестве с немецкой оборонной фирмой Helsing для совместной разработки и производства дронов на заводе в Германии. Финансирование проекта обеспечивает правительство Германии, и уже анонсирован выпуск «Бегемота» с большей дальностью полета. Мы должны к этому готовиться уже на вчера.
10: Семьи заставляют признавать смерть. Анастасия Кашеварова о бюрократии, через которую проходят родственники пропавших без вести бойцов.
11: В настоящее время есть три стадии после того, как от бойца нет никаких вестей. Без вести пропавший, безвестно отсутствующий и погибший. После того, как полгода от бойца нет никакой информации, нет тела, не объявлялся в плену, его можно признать погибшим, чтобы семья могла получить положенные выплаты от государства. Признавать через суд зачастую обязана семья. И тут начинается ад. Родители, супруга или дети должны признать своего самого родного человека погибшим, не имея на это никаких подтверждений, кроме пустоты и тишины. Морально это издевательство над теми, кто любит. Психологически это воспринимается как предательство. В голове крутится: а если он жив, а я его похоронила? Для того, чтобы убрать все эти моменты, разрушающие семью, внутреннее состояние людей, и так переживающих утрату, нужно, чтобы погибшим признавала воинская часть. Снимите это ярмо с родителей и жен.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Американское ПВО уехало. Сразу после отъезда переговорщиков Трампа дроны атаковали Пермский пороховой завод и машиностроитель. Повреждена стоящая рядом многоэтажка.
12: Черный столб дыма там сбили. Там что-то горит. И еще и вот там вот что-то три раза жестко. Там еще горит.
2: Почти три десятка беспилотников атаковали Пермский край утром 7 сентября. О сильных взрывах писали жители микрорайона Закамск. Глава региона Дмитрий Махонин атаку подтвердил и призвал людей находиться подальше от окон.
13: Да, что-то летит где-то.
2: Во время налета один из дронов врезался в многоэтажный жилой дом в Перми. По данным губернатора, один человек погиб, есть пострадавшие. Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что по дрону работали системы РЭП.
14: Судя по медленной скорости полета, на низкой высоте дрон был заглушен системой РЭП и попал в жилой дом.
2: Для жильцов многоэтажки организовали пункт временного размещения и пообещали в ближайшее время провести необходимые ремонтные работы. По словам одного из жильцов, поврежденным после удара дрона доме осталась женщина с деменцией. Ее сын не может приехать к ней из-за дефицита бензина.
15: Где беспилотник? Еще летит.
2: После атаки беспилотников дым поднялся над микрорайоном Закамск, где расположены Пермский пороховой завод и предприятие «Машиностроитель». Пороховой завод производит заряды для реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч», а «Машиностроитель» выпускает в том числе компоненты авиационных и твердотопливных ракетных двигателей.

0: Кроме того, местные журналисты пишут о повреждении НПЗ «Лукойла Пермнефтеоргсинтез». Это не первый удар по заводу. До этого он подвергался удару 21 августа и останавливал полностью производство. Ситуация с топливом в стране после атак дронов по НПЗ остается критической. В августе производство бензина и его поставки на внутренний рынок сократились почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg. Производство дизельного топлива упало более чем на 23%. Власти пытаются увеличить предложение топлива на внутреннем рынке. Экспорт большей части бензина запрещен до конца января 2027 года. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
2: Экономический эксперт объяснила, зачем государству нужен цифровой рубль и может ли он быть опасным для россиян.
3: Спустя почти 6 лет после объявления о создании цифрового рубля вопрос все тот же. Зачем же он был нужен? Обычные граждане, по крайней мере пока, могут отказаться от него и вообще не иметь с этим дела. Но вряд ли Эльвира Набиуллина делала ставку именно на удобство для физлиц. Цифровой рубль дает возможность Банку России следить за транзакциями людей и бизнеса напрямую, без посредников, чтобы никто не уходил ни от каких налогов и пошлин. А чтобы заманить туда именно предпринимателей и компании, регулятор придумал выгодные приманки. Например, дешевые по сравнению с СБП комиссии за переводы или за эквайринг, то есть за оплату картой. А еще с помощью цифрового рубля можно формировать смарт-контракты. Это когда деньги перечисляются автоматически, а специальная система сама проверяет все условия. Кроме того, ЦБ обещает, что цифровым рублем можно будет рассчитываться офлайн, то есть без подключения к интернету, как наличными деньгами. Это особенно важно в условиях блокировок, от которых страдает малый и средний бизнес, основанный в первую очередь на услугах. Но еще более выгодным цифровой рубль может оказаться в условиях санкций, когда расчеты с зарубежными партнерами попали под удар из-за войны в Украине.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут... Голос непознанного на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе тайну, которая на протяжении 13 лет заставляет лучших криптографов и любителей заговоров ломать головы над мрачными шифрами. Готовы ли вы погрузиться в историю цифрового лабиринта, где каждый шаг приближает вас к неизвестным кукловодам? Сегодня мы попытаемся выяснить, кто на самом деле стоял за самым загадочным квестом в истории интернета. В холодный январский день 2012 года на анонимном форуме 4chan появилось скромное изображение, белый текст на мрачном черном фоне с изображением стилизованной цикады. Сообщение на английском языке гласило, что некая тайная организация ищет индивидов с неординарным интеллектом и предлагает пройти сложнейший тест. Большинство пользователей мгновенно посчитали это очередной шуткой сетевых троллей. Однако те редкие энтузиасты, кто решил расшифровать скрытые в файле стенографический код с помощью специальной программы OutGuess, моментально оказались втянуты в масштабную шпионскую игру. По Поиски ответа стремительно вышли за рамки цифрового пространства в физический мир. В 14 городах 5 стран, от Варшавы, Парижа и Гранады до Сиднея, Майами и Сиэтла, на темных фонарных столбах появились бумажные плакаты с силуэтом цикады и загадочными QR-кодами. Один из ключевых участников квеста — шведский аналитик Джоэл Эриксон — детально вспоминал, как глубокой ночью расшифровывал координатную сетку GPS, мчался по пустынным улицам и связывался с единомышленниками через зашифрованные чаты IRC, чувствуя себя настоящим персонажем киберпанк-романа. Когда исследователи шаг за шагом взламывали очередной слой цифровой головоломки, они сталкивались с глубокими цитатами из поэзии Уильяма Блейка, отрывками из древневалийских поэм, манускриптами на древнескандинавских рунах и сложнейшими страницами из «Liber Primus» — загадочной книги, полностью написанной авторским зашифрованным алфавитом. По глобальной сети мгновенно поползли самые безумные конспирологические версии. Одни убежденно утверждали, что за цикадой 3301 стоят ЦРУ, МИ-6 или АНБ США, вербующие гениальных хакеров для ведения будущих кибервойн. Другие шептались о влиятельном оккультном обществе, ищущем адептов для создания цифровой религии нового века или даже происках секретного искусственного интеллекта, обретающего самосознание. На кульминации стало раскрытие нескольких финалистов, которые получили личные приглашения на анонимный сервер в сети Tor, но дальше их следы полностью растворились в тишине. Программист Маркус Ваннер позже признался в интервью, что за проектом стояла группа шифровальщиков-идеалистов, продвигавших свободу информации и приватность. На самом деле строгий научный и криптографический анализ показывает, это был не заговор спецслужбы, а масштабный социально-инженерный эксперимент высококлассных специалистов, ставивших целью объединить лучших защитников анонимности. Загадка цикады до сих пор будоражит умы, доказывая, что интернет способен порождать настоящие современные легенды. Ну а с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 8 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота о здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинаете то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже. То есть идеи, воплощенные ранее, наконец, начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться сторицы, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии, то есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября, день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
7: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали Славянский, Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Безвозвратные потери. Снова увеличилось количество калининградцев, погибших на фронте. Зарплаты в Калининградской области упали в 10 из 19 отраслей. У кого финансы поют романсы. Бесконечные жалобы, а в ответ тишина. После дождей в Зеленоградском районе семьи участников спецоперации заливает в квартирах. А калининградцы несколько лет страдают в своих подтопленных домах. Услышат ли чиновники людей хотя бы в преддверии выборов? Итак, потери на фронте растут. Как минимум 1675 жителей Калининградской области погибли на СВО. Это на 8 человек больше, чем было известно ранее. Причем в это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Таким образом, погибших может быть намного больше. По данным западных разведок, всего с начала спецоперации на Украине российская армия потеряла около 1,5 миллиона бойцов. При этом Минобороны не дает точных цифр потерь на фронте, а местные власти тоже не делятся статистикой. Так что журналистам приходится собирать информацию о погибших буквально по крупицам. Через некрологи в газетах и на сайтах вузов, посты друзей в социальных сетях, соболезнования глав регионов, фотографии с кладбищ и памятных досок. Косвенно об истинном уровне потерь говорят и закупки протезов. Они в этом году бьют рекорды. Например, конкретные цифры обнародованы по северной столице, и они действительно ужасают.
6: В середине августа фонд пенсионного и соцстрахования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объявил закупку протезов нижних конечностей на сумму 495 миллионов рублей. Это рекордная сумма среди всех контрактов на протезирование. В начале сентября добавилась новая закупка. Теперь на протезы верхних конечностей для социального обеспечения граждан выделили 287 тысяч рублей. До этого власти Петербурга и Ленобласти заключили 38 контрактов на поставку протезов на общую сумму в 378 миллионов рублей. Итого в 2026 году в этих регионах на протезирование потратят почти 1 миллиард рублей, что более чем в 3 раза превышает прошлогоднюю сумму.
8: Отмечу, что точное число мужчин, которые вернулись из зоны СВО без рук или ног, по понятным причинам скрывают. Но по косвенным признакам можно примерно прикинуть, что их количество исчисляется даже не десятками, а сотнями тысяч. Тем временем вербовщики зарабатывают миллионы на продаже мужчин на войну или, по сути, на верную погибель.
9: Журналист одного из изданий устроился на работу в крупный вербовочный центр «Воевода» и прошел обучение, чтобы разобраться, как устроен этот циничный бизнес на крови. Как оказалось, требования к контрактникам у «Воеводы» экстремально низкие. Берут мужчин даже без конечностей. Проще говоря, даже если нет руки или ноги, контракт все равно предлагает. Обучение о том, как правильно развести человека, чтобы он согласился идти воевать, корреспонденту под прикрытием провела дипломированный таролог и бывшая менеджер «Газпромбанка», которая привнесла в вербовку опыт в продажах и маркетинге. Журналист рассказал, какими азами мастерства агитации поделилась с ним его наставница-вербовщица. Кое-что удалось записать на диктофон, и, по правде говоря, эти откровения шокируют цинизмом.
10: При общении с кандидатом на контракт прежде всего необходимо установить психологический контакт, расположить его к себе, показать, что вы уважаете его выбор, и ваша задача – подобрать ему якобы оптимально комфортный вариант службы. Кто-то идет четко за деньгами и отталкивается от единовременных выплат, но при этом панически боится попасть в штурма. Кто-то, наоборот, озвучивает, что должен быть на СВО. Как правило, это мотивированные с боевым опытом. У кого-то проблемы с документами, у кого-то со здоровьем, у кого-то с законом. Но обязательно вам нужно убедить человека, что вы на его стороне и что напередок его посылать не будут. Главное – пообещать службу в тылу или на дальних рубежах от передовой. Вам должны поверить. И забудьте о морали, потому что обманутые вами нищие мужики заслуживают смерти.
8: А кроме общения с будущими контрактниками, которое, по сути, сводится к профессиональному вранью, чтобы только отправить пушечное мясо умирать, вербовщиков учат еще, как оформить аккаунт в соцсетях, чтобы он вызывал больше доверия. Например, разместить информацию о выплатах и льготах, а еще красивые патриотические видео с фронта. Ну и самое интересное. Оплату рекрутеры получают за каждого завербованного человека, которых поделили на сорта в зависимости от региона. Например, за ярославца, который подпишет контракт, дают лишь 150 тысяч, а вот москвич стоит дороже всех – 1 миллион рублей. Кстати, успешные продавцы мужчин на убой в месяц зарабатывают по несколько миллионов и к тому же получают бонусы. Плюс положена выплата вербовщику и за привлечение на работу других рекрутеров. Вот такая изнанка бизнеса на крови. Словом, кто жирует, а кто попросту существует. Ветераны СВО, которым посчастливилось вернуться домой, на гражданке сталкиваются с неразрешимыми бытовыми трудностями.
11: В Переславском Зеленоградского района семьи участников СВО заливают в квартирах. Жалобы на текущие крыши дошли до губернатора Алексея Беспрозванных. По сообщению правительства региона, жилье ветеранов спецоперации и пенсионеров заливает дождями. Кровля дома на улице Лесной, 8, давно превратилась в решето. Глава региона поручил подчиненным немедленно разобраться в проблеме, и 3 сентября туда отправилась целая делегация. Глава регионального Минконтроля Николай Терехов, представители военно-следственного комитета, администрации Зеленоградского муниципального округа, сотрудники управляющей компании и фонда капремонта региона. В итоге осмотр показал, дом номер 8 требует капитального ремонта крыши, но его решено перенести на весну 2027 года. Но это гораздо раньше запланированного срока, не без гордости отметили чиновники.
8: То есть минимум полгода людям дома на Лесной в Переяславском придется жить с протекающей крышей. Звучит, конечно, как издевательство, но, как говорится, жизнь такова и больше никакова. Жители улицы Черноморской в Калининграде уже несколько лет страдают от затоплений во время дождей. Они не раз обращались в администрацию, но получали только отписки. Канализации там нет, но она якобы планируется к постройке в 2028 году. А пока Калининградцы сами купили помпу и откачивают воду в соседнюю канаву, чтобы спасти свои дома. Муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» выезжает на место, но его возможностей катастрофически не хватает. В преддверии выборов жители надеются, что их голос будет услышан. Однако существуют сомнения на эту тему. Уж слишком мало времени осталось до этих самых выборов. Да и, как показывает опыт, обычно перед выборами много обещаний и пустых слов вместо конкретных действий. И как результат, факты показывают реальное положение. В июне в Калининградской области среднемесячная начисленная зарплата снизилась по сравнению с маем в 10 из 19 основных видов экономической деятельности. Это следует из данных Калининградстата.
11: Наиболее заметное снижение зарплат в регионе зафиксировано в сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов – 94% от майского уровня. В гостиницах и общепите, а также в сельском хозяйстве показатель снизился до 96%. Кроме того, зарплаты сократились и в финансовом, и страховом секторе на 97% по сравнению с маем. А в строительстве, торговле, операциях с недвижимостью, культуре, спорте и организации досуга зарплаты снизились и вовсе на 98% или 99%. При этом в ряде отраслей зарплаты в июне, наоборот, выросли. Так, по данным Калининградстата, максимальный рост отмечен в образовании – до 144%, профессиональной, научной и технической деятельности – до 117%, а еще в госуправлении и обеспечении военной безопасности месячные доходы поднялись до 112%.
8: Словом, жители Калининградской уже наверняка почувствовали эти прибавки в зарплатам. Наверняка и в карманах зашелестело от капусты, и холодильники наполнились банками с икрой. Кабачковой, конечно. А вы о какой подумали? А вот жителям Якутии повезло меньше. Там повышение зарплат вообще заморозили из-за выплат участникам СВО. Ежегодную индексацию зарплат бюджетникам, включая учителей и врачей, отложили с 1 июля на 1 сентября из-за непредвиденных расходов на нужды СВО, следует из ответа правительства республики на запрос депутата регионального заксобрания Нюргуяны Заморщиковой. В ответе властей сказано, что причиной переноса индексации стали дополнительные потребности непредвиденных расходов на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы. Ранее повышение зарплат бюджетников отменили без объяснения причин в Ростовской области, а на Сахалине и вовсе заморозили на весь 2026 год. Кстати, выплаты контрактникам в Калининградской области повысили до рекордных 3,5 рублей. Как бы это тоже не окошелилась на жителях региона.
12: Такие уж нынче приоритеты власти. Отправить людей воевать с риском погибнуть важнее, чем повысить им зарплаты. Делаем правильные выводы. До выборов осталось всего ничего. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! Сегодня поговорим о том, как один финский город на два дня превратили в большую проверку на прочность. В Куопио провели крупнейшие в Европе учения гражданской защиты со времен Второй мировой. В них участвовали более 2000 человек. Спасатели, городские службы, добровольцы, студенты, школьники и военнослужащие. И это были непривычные учения для галочки, когда начальство постояло возле карты, сделало фотографии и отчиталось, что все прошло успешно. Финны решили на практике выяснить, сможет ли город нормально действовать, если привычная жизнь внезапно остановится. По сценарию в Куопио возникли серьезные перебои с электричеством и водой. Перестала нормально работать связь, а часть жителей потребовалось быстро разместить в укрытиях. Главной площадкой стало огромное убежище, вырубленное прямо в скале. В обычное время внутри находится спортивный зал, но при чрезвычайной ситуации помещение превращается в защищенное пространство для нескольких тысяч человек. Участники заносили туда раскладушки, воду, продукты и медицинское оборудование. Сотни людей остались под землей на ночь. Специалисты в защитных костюмах проверяли воздух и измеряли уровень радиации. Школьников привели в убежище на занятия, чтобы они знали, куда идти и что делать, если взрослых рядом не окажется. И вот здесь, на мой взгляд, начинается самое важное. Финны проверяли не количество инструкций в папке, а совершенно конкретные вещи. Сколько времени занимает открытие убежища? Кто отвечает за воду? Где разместят пожилых людей? Как зарегистрировать несколько тысяч человек без нормальной связи? Что делать, если не работают телефоны, терминалы и банковские карты? Хватит ли вентиляции? Где искать ребенка, если сигнал поступил во время школьных занятий? Можно, конечно, посмеяться и сказать, что финны опять перестраховываются. Но время, мягко говоря, нестабильное. Поэтому там решили заранее найти слабые места, пока ошибки можно исправить спокойно. Финские власти исходят из простого правила. В серьезной ситуации человек должен суметь продержаться без посторонней помощи хотя бы 72 часа. Но одновременно государство обязано проверить, сможет ли оно помочь тем, кто самостоятельно не справится. А теперь давайте перенесемся в Калининград. Регион находится между Польшей, Литвой и Балтийским морем. Российские официальные лица постоянно говорят об усилении НАТО возле наших границ, недружественных соседях и новых угрозах. Казалось бы, именно здесь власти должны особенно подробно объяснять людям, как устроена гражданская защита. Где находятся укрытия? Сколько человек они принимают? В каком состоянии вентиляция? Есть ли вода? Кто откроет двери? Как туда попадет человек с инвалидностью? Что будут делать школы, больницы и дома престарелых? Весной Новый Калининград сообщил, что городская администрация ищет подрядчика для подготовки площадки под мобильное убежище. Модуль рассчитан на 54 человека. Подчеркну, не на 54 тысячи, а на 54 человека. Стоимость самого сооружения оценивали примерно в 26 миллионов рублей. Пришла осень. Однако сообщения о том, что это убежище уже установили и открыли, в публичном пространстве я не нашел. Нет и понятного отчета, готова ли площадка, заключен ли контракт, когда привезут модуль и кто именно сможет им воспользоваться. Возможно, работы идут, возможно, деньги пока не потрачены. Но жители не должны гадать, особенно когда речь идет об их безопасности. Есть и другой пример. В городе реконструируют старое убежище на Ялтинской улице. Завершение работ переносили уже два раза. Теперь обещают закончить в 27-м. Объект существует, деньги предусмотрены, документы оформляются. Только чрезвычайная ситуация вряд ли станет ждать, пока подрядчики закончат стройку, чиновники подпишут бумаги, а комиссия устранит замечания. А вот еще данные городского управления гражданской обороны. В Калининграде 83 специальных убежища. 80 в государственной собственности и только 3 в муниципальной. Эти три объекта могли принять около 2000 человек, причем предназначались главным образом для чиновников и работников, которые должны обеспечивать жизнедеятельность города. Может быть, остальные убежища полностью готовы и мест там достаточно? Очень хочется в это верить. Только где актуальный список? Где понятная карта? Когда жители последний раз вместе со спасателями проходили весь маршрут? Услышали сигнал, дошли до нужного здания, открыли дверь и проверили, что внутри действительно можно находиться. Не на бумаге, не в отчете и не на закрытом совещании. По-настоящему. Финны собрали 2000 человек и создали неудобства, чтобы увидеть реальные проблемы. Они не ждут идеального момента и не стесняются признавать, что система может дать сбой. Калининградские власти формально тоже что-то делают. Меняют документы, готовят площадку, реконструируют отдельные помещения. Но между отдельной закупкой и работающей системой для целого города лежит огромная разница. Поэтому финские учения лично у меня смеха не вызывают. Скорее, разочарование и тревогу. Соседи проверяют безопасность на практике, а калининградцам по-прежнему предлагают верить, что необходимые планы где-то существуют, и ответственные люди все предусмотрели. Так что главный вопрос очень простой. Что делают власти Калининграда? Действительно готовят город? Или все еще ждут момента, когда проверять систему придется уже без репетиции? Пишите, знаете ли вы, где находится ближайшее к вашему дому укрытие и объясняли ли вам когда-нибудь порядок действий. Подписывайтесь на Балтийского лоцмана в социальных сетях, присылайте новости и собственные наблюдения. Берегите себя и не стесняйтесь задавать властям неудобные вопросы. Услышимся!
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: «Война и мир» – новый том. Что важно знать о визите посланников Трампа в Москву и Киев и как Зеленскому удалось провести с ними тет-а-тет? 5 сентября состоялась встреча Стива Уиткофа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве. Говорили более 3 часов, однако пресс-конференции по итогам встречи не было. И если верить заявлениям помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин на встрече